0: реклама.
1: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

ритме тан, тебе некуда деваться, в ритме тан, тебе некуда деваться, в ритме тан, тебе некуда деваться, в ритме тан, тебе некуда деваться, в ритме тан, тебе некуда деваться, в ритме тан, тебе некуда деваться, в ритме тан, тебе некуда деваться, в ритме тан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться, в ритме.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Артем Жога ознакомился со стендом «Югры» на выставке «Иннопром». В Сургуте привлекут к ответственности нарушителей из другого региона. В парке Советского появился сказочный персонаж. «Югра» ярко заявила о себе на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Стенд региона посетил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он ознакомился с продукцией, которой гордится наша промышленность. На площадке «Югры» представили целую палитру разработок от мощной вездеходной техники и катеров до высокотехнологичных решений. Среди них роботы для медицины, программное обеспечение для лифтов, беспилотники, пилеты и кварцевые изделия. Каждое из решений – это новые рабочие места, освоение передовых технологий и реальный вклад в экономику округа. А сама выставка дает компаниям «Югры» отличный шанс заявить о себе, найти заказчиков и партнеров, а также выйти на новые рынки. Стоит отметить, что особое внимание полпреда привлекла продукция с использованием природного коллагена. Кроме того, Артем Жога дал поручение о продвижении одной из югурских разработок – катера аппарельного типа, который может быть востребован в работе МЧС. В Сургуте задержали трафаретчика, который рекламировал наркомаркеты. Нарушителем оказался 34-летний житель Екатеринбурга. Полицейские изъяли у него баллончики с краской, шаблоны и телефон. В устройстве были фото проделанной работы и переписка с заказчиками. Выяснилось, что мужчина нашел нелегальную подработку в мессенджере. За каждую надпись на стене ему платили по 150 рублей. Всего злоумышленник успел оставить 56 таких рекламных объявлений. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд. Ханты-Мансийский район продолжает модернизацию коммунальной инфраструктуры. Так, в деревне Шапша строители обновили канализационную насосную станцию. На объекте заменили устаревшее оборудование. Теперь здесь современные погружные насосы с электродвигателями, новый трубопровод, запорная арматура и обратные клапаны для регулировки потока сточных вод. Также установлен современный шкаф управления с устройствами плавного пуска, консольный кран для перемещения грузов и счетчики учета объема перекачиваемых стоков. Кроме того, модернизация позволила автоматизировать технологические процессы, что снижает риски аварий и неконтролируемых сбросов. В настоящее время станция работает в штатном режиме, очистка сточных вод ведется без нарушений. И последнее. Скульптуру сказочного персонажа открыли в городском парке Советского. Она встречает гостей в самом загадочном уголке общественного пространства «Лес легенд». Презентация нового арт-объекта стала центральным событием семейного праздника, организованного администрацией Советского района. Для жителей и гостей муниципалитета провели тематические квесты, игры народов Ханты и Манси, спортивные состязания, творческие мастер-классы и викторины. Завершилось мероприятие чаепитием. Организаторы отмечают, что появление в парке своего хранителя сделает эту локацию новой точкой притяжения для детей, родителей и туристов. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 7:04. 8 июля сегодня.
5: А какой? Среда.
0: Среда?
5: Среда твоя любимая.
0: Моя любимая.
5: Как так вот? Ну, вот потом, смотри, как слушай, стираются грани у тебя между четвергом и средой.
0: Я объясняю, почему.
5: Ну-ка,
0: так.
5: Давай.
0: Потому что все же кругом по отпускам, понимаешь, только сегодня
5: оправдание
0: с утра.
5: Я люблю.
0: Ничего
5: как я люблю оправдание.
0: Ничего давай. Не оправдание. Просто, понимаешь, вот это все кругом по отпускам. Угу. Каждый день людей вот отправляю в отпуск. Понимаешь, вот вчера одних, сегодня других. Понимаешь? А мне
5: я
0: еще
5: думаю,
0: до отпуска.
5: Я думаю, кто-то на причале, я все время мимо Ричпорта проезжаю, там стоит кто-то платочком машет.
0: Это Ассоль.
5: Это людей в отпуск.
0: Это Ассоль и я. Мы рядом.
5: Перепутал.
0: Ага. Да, и вот все, понимаешь, по отпускам. У меня все, грани стираются вот этой недели. Я думала, что сегодня четверг. Думаю, круто, здорово, четверг. А еще на один день ближе к отпуску. Что касается отпуска, каждый четвертый работающий россиянин в целом сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков.
5: Ну, конечно.
0: Хорошо, конечно-то.
5: Ну, я в смысле знаю это мне
0: почему?
5: Кажется, очевидная новость. Ну как почему? Потому что всем хочется сходить в отпуск летом, а лето не резиновое.
0: Коротенькое, всего лишь 3 месяца.
5: Тем более у нас, конечно.
0: Ага.
5: Поэтому ну как, вот приходится выбирать.
0: Ну ты хоть раз сталкивался с конфликтами из-за того, что тебе не дали отдохнуть летом?
5: Прямо с конфликтами нет, потому что я просто не конфликтный человек. Но я присутствовал, когда возникали конфликты между людьми. Ну не драки, но на повышенных тонах разговаривали. Да, да, я здесь 20 лет работаю.
0: А я 21.
5: И из этого времени только один раз летом в отпуск сходил. А ты тут? Вон молоко на губах не обсохло.
0: А ты знаешь о том,
5: хочешь
0: что...
5: первый же год
0: пойти? А ты знаешь о том, что мужики чаще ссорятся из-за графика отпусков, нежели женщины? Статистика говорит о том, что в момент, когда мужчины составляют график отпусков, они, если вдруг случается, что им приходится там как-то вот решать этот вопрос, они превращаются в скандальных таких особ, которые прямо вот это вот, представляешь, приходится привлекать там руководство, работников отделов, кадров для того, чтобы разрешить эту ситуацию. В некоторых случаях даже бьют друг другу морды.
5: Ты знаешь, почему так происходит?
0: Почему?
5: Все в мире вообще из-за женщин происходит.
0: Да, конечно.
5: Потому что, как правило, это как семейная чета, которая работает в одной организации. И она приходит домой и говорит ему: а мне вот не дали отпуск летом, когда мы с тобой планировали, а дали Машке.
0: Угу.
5: Вот.
0: И Машка... Он-то здесь не работает,
5: так
0: на
5: он...
0: твоей работе?
5: Нет, работает, все нормально. Он приходит и начинает качать: а что ты моей жене не дала отпуск в отдел кадров?
0: А у нее свой муж у Машки,
5: начальнику,
0: да, и все.
5: Да. И они приходят и сказали: иди разберись, ты же мужик, что ты сидишь?
0: Ладно. Ну, в общем, 22% прибегают в момент конфликта, прибегают к помощи руководства, там вот это плохие слова, вот это, понимаешь, мордобой, вот это, а потом руки друг другу жмут. Вы же, мужики, всегда так делаете.
5: То есть ты думаешь, так помощь руководства происходит, да, чтобы вот как рефери выступил просто.
0: Потом, ладно, ребята, 5 дней тебе.
5: Давай на кулачках.
0: Я бы, конечно, я бы не хотела сталкиваться с такой ситуацией. Я хочу сказать, что я не помню, чтобы я там, знаешь, как-то там, ну да, что-то там было маленечко, чуть-чуть, но это не так, чтобы прям вот какой-то конфликт.
5: У нас с тобой здесь все очень прозрачно. То есть, когда наступает время, когда уходить в отпуск, мы уходим в отпуск. Сложнее взять зимой отпуск нам назад, чем летом.
0: Да, и вообще
5: поэтому так происходит. А когда большая организация, много людей, там, например, не знаю, 3 сварщика, и вот надо распределить, кто когда
0: в отпуск. Все хотят лет. Ну, один в июне, второй в июле, в третий в августе, все.
5: Мало загорели под сваркой, получается, да?
0: Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. Сегодня 8 июля, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов выше 0, а от плюс 31 в Тюмени, в Нефтеюганске, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 25 градусов выше 0, в Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 28, в Радужном 21 градус выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 22, в Сургуте плюс 19, 17 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 24 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 18 минут, 8 июля сегодня. И сегодня отмечается прекрасный, милый, очень красивый праздник. День семьи, любви и верности.
2: Да.
1: Ежегодно отмечается день. И символично, что впервые он отмечался, ну, собственно, в 2008 году.
2: В 2008.
1: И этот год, кстати, был объявлен в России годом семьи. Праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы, которая, собственно, была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России, потому что идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет каких-то
2: конфессиональных границ.
1: Вот
2: да,
1: это слово.
2: Совершенно верно.
1: В каждой религии есть примеры семейной верности и любви, и сегодняшний день, идея праздника возникла у жителей Мурома, это город такой, да, Владимирская область.
2: Петр Феврония Муромский, да.
1: Да, там мощи святых покоятся, они супруги, да, и, собственно, в жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно, собственно, благочестие, взаимная любовь, верность, совершение дел милосердия, попечение различных нуждах своих сограждан, ну, в общем, и так далее.
2: Но вообще, на самом деле, сложно переоценить роль семьи, мне кажется, в любом обществе, в том числе в религиозном, в любой конфессии, действительно, семья стоит во главе угла, и, на мой взгляд, это, ну, правильно, и без этого никак. Я не знаю ни одной, наверное, религии, в которой бы говорили, что нет, семья не нужна, это все лукаво, нет такого.
1: День зенитных ракетных войск Вооруженных сил Российской Федерации отмечается сегодня. Славная история развития этого рода войск тесно связана с развитием ракетостроения в середине 20 века. Появление зенитных ракетных войск стало закономерным, логичным развитием зенитной артиллерии. И развитие авиации, рост высоты полета, скорости самолетов привели, собственно, к тому, что пулеметно-пушечное вооружение войск ПВО стало неэффективным в борьбе с воздушными ракетными ударами со стороны возможного противника. Ну и, собственно, отдельные задачи оказалось не в состоянии решить даже авиация ПВО. Вот тогда, собственно, и было для полноценного решения подобных задач в стране были созданы конструкторские бюро по разработке ракетных систем ПВО. И вот сегодня отмечается этот праздник.
2: Всех причастных поздравляем.
1: Да. А у тебя, кстати, сын, он ракетчиком пошел служить?
2: Ну, как ракетчиком? Это же он ПВО.
1: Вот, он, ну, все-таки имеет отношение, получается, хоть какое-то.
2: Но я пока не знаю, какое там имеет отношение, 2 месяца еще. Так, может быть, на тумбочке стоит, на кровати лежит, по плацу ходит.
1: Всемирный день борьбы с аллергией отмечается сегодня, отмечается он ежегодно. Вообще, хочу сказать, что понятие аллергия появилось в медицинской терминологии в 1906 году, а его авторство приписывают австрийскому педиатру Клименсу фон Пирке. Но сама проблема имеет более древнюю историю.
2: Понятно.
1: Говорят, что еще во времена Древнего Египта были описаны симптомы, которые в настоящее время рассматривают как клинические проявления аллергии. Медицина начала изучать данный недуг только в 19 веке, в период интенсивного развития промышленности, а точнее связанного с ним загрязнения окружающей среды, а разобралось в природе этого явления только к концу 20-го столетия, то есть вот совсем недавно, понимаешь? И чем больше, собственно, нарушается экологический баланс в мире, тем больше масштаб приобретает аллергия, это надо понимать. А дальше еще сегодня день обнаружения заначек. Ты когда-нибудь делал заначки? Прекрасное время, когда ты жил, в смысле,
2: семейная,
1: ну, как это называется?
2: Семейная
1: браке.
2: Жизнь
1: вот,
2: была
1: вот
2: у меня,
1: это, да.
2: Да,
1: семейная жизнь
2: семейная
1: была.
2: Жизнь была,
1: да,
2: у меня.
1: Делал эти
2: ну, конечно,
1: заначки?
2: Делал.
1: Серьезно?
2: Ну, да.
1: Зачем?
2: Ну, я не где-то прятал, там, не знаю, ушел в лес, копал яму и прятал
1: жена,
2: там что-то.
1: Смотри, вон там у меня заначка. Вот
2: да
1: это?
2: Нет, ну, уже карты придумали в то время, я уже... Это, я же не такой старый, что я не знаю, получал в рубленой проволоке, не знаю. Еще когда денег не было, брали золотую проволоку и рубили мне вот так вот давали. Нет же, конечно.
1: Тогда это было.
2: Безналичный расчет уже был.
1: Просто ты все время говоришь, у меня в деревне не было вот этого. Вот я и подумала, может, у вас и зарплата была, и заначки.
2: Да, один банкомат был на всю деревню. И тот на нефтеперекачивающей станции за 20 километров. Поэтому вот, ну да, было такое.
1: Вот видишь.
2: Тем не менее, безналичный расчет я тогда тоже не знал, что особо такое. Все равно надо было, чтобы рассчитаться, снять деньги с карточки.
1: Чтобы карточка рассчитаться.
2: А чтобы
1: было...
2: снять, надо было за 20 километров кедровое съездить.
1: Какая хорошая деревня.
3: Ну? Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести.
4: Автолигу закажи.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:28. Роман написал сообщение. День семьи в Ижевске. В студенчестве я ходил к гадалке. Говорит Роман. Она мне нагадала. В Питере карьеру. В Москве семью. После университета выбрал и переехал в Москву. А сейчас я в Сургуте. В браке. 16 лет. Четверо детей. Ну, чуть-чуть. Короче. Слушайте. Но, чуть-чуть. Роман, смотрите. Ханты-Мансийский автономный округ находится немножечко на одной параллели с Питером.
3: А,
2: ну, там, да,
3: это?
2: Вот это вот географически. Там, ну, почти Питер. Угу. Но белые ночи есть в Питере.
3: У нас белее ночи.
2: Ну, я знаю,
3: у
2: да.
3: У нас же круче ночи.
2: Да, круче ночи.
3: Круче ночи.
2: У нас вообще в целом круче. И мост, опять же, теперь два целых. Ну, в Питере тоже мосты, но в Питере уже просто все...
3: Там их 900 с лишним,
2: привыкли уже все к мостам. А у нас здесь, вот это, понимаешь, звезда Оби. Вот этот красный, который...
3: Да, я думаю, Роман давно уже расставил приоритеты. Еще тогда, в студенческие годы, и выбрал правильное направление.
2: Все правильно сделали, Роман. Все правильно сделали. Сургут — потрясающий город. Я хочу сказать, что я глубоко его никогда не изучала. Но, знаешь, то в какой-нибудь там торговый центр приехать, то на ТО машину привезти, то что-то концерт какой-то. А так, чтобы, знаешь, по улочкам там где-то походить.
3: Побродить,
2: или еще что-то. А, ЖД-вокзал же еще.
3: Планировать это называется.
2: Да, вот, да. Еще же ЖД-вокзал посмотреть, который строят. И, я надеюсь, совсем
3: построят,
2: скоро достроят. Да. И вот это максимум, что я знаю про Сургут. Вот хорошо было бы, если бы Роман сейчас такой: ребята, в Сургуте есть клевые места, куда там вот, не знаю.
3: Так Роман сейчас напишет,
2: да,
3: но
2: конечно.
3: Это будет руководство к действию, тогда получается, тебе так придется ехать
2: отпуск.
3: В Сургут.
2: Так впереди отпуск. Меня, знаешь, зовут туда? Даша, приезжай в Сургут, у нас здесь парк вот этот клевый, какой-то потрясающей красоты. Еще там какие-то места, сейчас названия не вспомню, потому что много их там, понимаешь,
3: от
2: много.
3: От Сургута до Нефтеюганска вот вообще вот столько.
2: Причем
3: вот
2: здесь
3: столечко.
2: Нефтеюганск?
3: Меня в Нефтеюганск зовут, в Тундрино, друг у меня.
2: Так.
3: Руслан, привет, если что.
2: Так.
3: И я в отпуске уже запланировал сгонять в Тобольск, в Тюмень, так, в Болчары.
2: Ага.
3: Наверное, надо запланировать еще в отпуске.
2: Конечно,
3: сгонять в ту сторону.
2: И
3: Сургут, Нефтеюганск тоже
2: нет?
3: Есть кому сгонять.
2: Так, можете, кстати, не только Роман может написать о том, что интересного посмотреть в Сургуте. Да не только в Сургуте,
3: в
2: вообще
3: любом,
2: в любом городе, где вы находитесь в данный момент, в любом городе округа. Плюс 7-950-510-66-66. Самые ваши любимые места в вашем населенном пункте. Напишите, мы порадуемся. И кто знает, может быть, маршрут отпускной будет совершенно точно перестроен.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Артем Жога ознакомился со стендом Югры на выставке «Иннопром». В Сургуте привлекут к ответственности нарушителей из другого региона. В парке Советского появился сказочный персонаж. Югра ярко заявила о себе на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Стенд региона посетил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он ознакомился с продукцией, которой гордится наша промышленность. На площадке Югры представили целую палитру разработок, от мощной вездеходной техники и катеров до высокотехнологичных решений. Среди них роботы для медицины, программное обеспечение для лифтов, беспилотники, пилеты и кварцевые изделия. Каждое из решений – это новые рабочие места, освоение передовых технологий и реальный вклад в экономику округа. А сама выставка дает компаниям Югры отличный шанс заявить о себе, найти заказчиков и партнеров, а также выйти на новые рынки. Стоит отметить, что особое внимание полпреда привлекла продукция с использованием природного коллагена. Кроме того, Артем Жога дал поручение продвижения одной из югурских разработок – катера аппарельного типа, который может быть востребован в работе МЧС. В Сургуте задержали трафаретчика, который рекламировал наркомаркеты. Нарушителем оказался 34-летний житель Екатеринбурга. Полицейские изъяли у него баллончики с краской, шаблоны и телефон. В устройстве были фото проделанной работы и переписка с заказчиками. Выяснилось, что мужчина нашел нелегальную подработку в мессенджере. За каждую надпись на стене ему платили по 150 рублей. Всего злоумышленник успел оставить 56 таких рекламных объявлений. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд. Ханты-Мансийский район продолжает модернизацию коммунальной инфраструктуры. Так, в деревне Шапша строители обновили канализационную насосную станцию. На объекте заменили устаревшее оборудование. Теперь здесь современные погружные насосы с электродвигателями, новый трубопровод, запорная арматура и обратные клапаны для регулировки потока сточных вод. Также установлен современный шкаф управления с устройствами плавного пуска, консольный кран для перемещения грузов и счетчики учета объема перекачиваемых стоков. Кроме того, модернизация позволила автоматизировать технологические процессы, что снижает риск аварий и неконтролируемых сбросов. В настоящее время станция работает в штатном режиме, очистка сточных вод ведется без нарушений. И последнее. Скульптуру сказочного персонажа открыли в городском парке Советского. Она встречает гостей в самом загадочном уголке общественного пространства «Лес легенд». Презентация нового арт-объекта стала центральным событием семейного праздника, организованного администрацией Советского района. Для жителей и гостей муниципалитета провели тематические квесты, игры народов Ханты и Манси, спортивные состязания, творческие мастер-классы и викторины. Завершилось мероприятие чаепитием. Организаторы отмечают, что появление в парке своего хранителя сделает эту локацию новой точкой притяжения для детей, родителей и туристов. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 8 июля, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 31. В Нефтеюганске, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 25 градусов тепла. В Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 28. В Радужном воздух прогреется до 21 градуса. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 22, в Сургуте плюс 19, 17 градусов выше 0 в Нижневартовске и плюс 24 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пород.
1: 41-01.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека.

0: дачи. Дом, в который хочется возвращаться.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: часов 47 минут. Овны, перед новыми свершениями дайте себе время собраться силами и выдохнуть.
1: Тельцы, сегодня вам не стоит реагировать на невинные замечания в свой адрес и искать в них злой умысел.
0: Близнецы, вам сегодня необходимо исключить даже минимальную возможность погрустить.
1: Раки, сегодня даже самая негативная ситуация.

0: ситуация может очень быстро измениться к лучшему.
1: Львы, отличный день для встречи с людьми, чьей поддержкой вам хотелось бы заручиться.
0: Девы, помните, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношения.
1: Весы, перестаньте оплакивать упущенные возможности и отпустите ситуацию.
0: Скорпионы, не экономьте на себе, таким образом, как ни странно, вы сэкономите много времени и душевных сил.
1: Стрельцы, лучше сегодня хоть что-то и хоть как-то сделать, любое действие лучше бессовестной лени.
0: Козероги, не бойтесь сегодня открыться новым людям, вам давно пора расширить свой круг общения.
1: Водолеи, постарайтесь сегодня ничего не перепутать и никуда не опоздать.
0: Рыбы, помните, чем больше знаешь, тем сильнее бессонница. Не лезьте сегодня не в свои дела.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:54. И что, очередной фразеологизм? И сегодня это что-то интересненькое, впрочем, как всегда.
2: Да, от Фании. Ага. Меня ведь поражает умение наших слушателей находить такие интересные, классные фразеологизмы. Mm-hmm. Ну и, на мой взгляд, известные практически всем. Сегодня хляби небесные. Ага. Фразеологизм. Откуда он пошел, в принципе, понятно. Это Библия, книга Бытия. Mm-hmm. Это история о потопе. Когда случился великий потоп, единственный, кто выжил, это Ной и его семья. Mm-hmm. И, собственно, вот в Библии есть такая цитата: «Разверзли все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей». Mm-hmm. Вот тут, то есть, нет вот этого слова «хляби», но в переводе на церковно-славянский слово «хляби» все-таки есть. Mm-hmm. И у него есть несколько значений. Это и окна, как вот, собственно, в Священном Писании написано, и бездна. В слова Рёжигова приводит такую формулировку, как «бездна». Ну и понятно, что вообще очень интересная история. Я выяснил, когда вот узнавал, откуда произошел этот фразеологизм, что вообще на самом деле Бог давал людям 100 дней для того, чтобы они пришли. Ну, то есть, нет, вру, не 100 дней. Давал огромное... 100 лет. 100 ага. лет, но и строил ковчег. То есть, это было время для того, чтобы люди...
0: смогли прийти.
2: Смогли прийти, да, одуматься, как бы уверовать спастись, в Бога, да, и спастись. И потом еще 7 дней ждал Ной, когда люди придут на корабль, не закрывал двери, и только потом уже ушел в плавание. Да-да-да. И после этого... Ну, в общем, вот так произошло, такая легенда о потопе. Вот это, собственно, это оттуда, из книги Бытия.
0: Да, здесь все понятно. И Фание спасибо, и тебе, конечно же, спасибо за очередное разъяснение.
1: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. У югорских СМИ появится свой профессиональный праздник. В Сургуте привлекут к ответственности нарушителей из другого региона. Нижневартовские психологи продолжают работу по сопровождению ветеранов СВО и их близких. В Югре появится новый профессиональный праздник – День югорских СМИ. Инициатива, зародившаяся в журналистской среде, получила поддержку на самом высоком уровне. Глава региона Руслан Кухарук, поздравляя газету «Новости Югры» с 95-летием, объявил о намерении учредить эту дату, приурочив ее к 7 июля, дню выхода первого номера издания, которое тогда называлось «Ханты-Манчи-Шоп». Этот шаг призван подчеркнуть неоценимый вклад работников медиа в жизнь региона и станет ежегодным поводом для чествования тех, кто создает новостной поток. Губернатор отметил, что почти за вековую историю «Новости Югры» прошли путь от «Остяково-Огульской правды» до современного издания, став настоящей летописью Югры. Встреча с ветеранами и нынешним коллективом газеты в формате пресс-чая, ставшего доброй традицией, позволила обсудить прошлое и настоящее издание. Руслан Кухарук вручил награды тем, кто своим трудом и талантом обогащает югорскую журналистику, пожелав коллективу новых интересных материалов и благодарных читателей. В Сургуте задержали трафаретчика, который рекламировал наркомаркеты. Нарушителем оказался 34-летний житель Екатеринбурга. Полицейские изъяли у него баллончики с краской, шаблоны и телефон. В устройстве были фото проделанной работы и переписка с заказчиками. Выяснилось, что мужчина нашел нелегальную подработку в мессенджере. За каждую надпись на стене ему платили по 150 рублей. Всего злоумышленник успел оставить 56 таких рекламных объявлений. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд. Ханты-Мансийский район продолжает модернизацию коммунальной инфраструктуры. Так, в деревне Шапша строители обновили канализационную насосную станцию. На объекте заменили устаревшее оборудование. Теперь здесь современные погружные насосы с электродвигателями, новый трубопровод, запорная арматура и обратные клапаны для регулировки потока сточных вод. Также установлен современный шкаф управления с устройствами плавного пуска, консольный кран для перемещения грузов и счетчики учета объема перекачиваемых стоков. Кроме того, модернизация позволила автоматизировать технологические процессы, что снижает риск аварий и неконтролируемых сбросов. В настоящее время станция работает в штатном режиме, очистка сточных вод ведется без нарушений. И последнее. Специалисты Нижневартовской психоневрологической больницы в рамках работы консультативно-диалоговой площадки организовали индивидуальные приемы для военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, а также для их родственников. Психологи рассказали о методах преодоления стресса, об особенностях адаптации после боевых событий и подчеркнули важность своевременного обращения за профессиональной помощью. Основной задачей встреч стало создание доверительной атмосферы, где каждый может открыто говорить о своих переживаниях. В департаменте здравоохранения Югры отметили, что подобные консультации помогают восстановить психологическое благополучие, а доступность такой поддержки остается приоритетом в работе с защитниками и их близкими. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 8:03. 8 сегодня июля. Сегодня среда. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Сегодня мы отмечаем День семьи, любви и верности. И, между прочим, некоторые предлагают объявить сегодняшний день официальным выходным днем на всей территории Российской Федерации.
6: Слышал.
5: Надо сказать, что несмотря на обилие праздников, которые выпадают на выходные, авторы этой инициативы говорят о том, что в российском календаре отсутствует общий для всех нерабочий день, который был посвящен семейным ценностям. Mm-hmm. И этот дополнительный выходной, по мнению авторов инициативы, позволил бы всем нам провести больше времени с близкими, тем более, что на этот период у многих как раз-таки приходится отпуска. В общем, не знаю, до чего дойдет эта инициатива, но мы сегодня, конечно, будем говорить про сегодняшний праздник. И в этот день мы пригласили человека, который ежедневно говорит о самом главном, о семейных ценностях, о вере, о любви. В студии нашей Прямо сейчас отец Тарасий, священник Знаменского храма. Отец Тарасий, здравствуйте.
0: Доброе утро.
5: И я хочу сказать спасибо, конечно, в первую очередь, что вы пришли к нам в этот день. И
0: спасибо, что пригласили.
5: Предлагаю сегодня поговорить о том, что все-таки делает семью крепкой. Вообще, надо сказать, что мы привыкли думать, что любовь и верность – это какое-то, ну, что-то такое само собой разумеющееся, да? Но на самом деле, кажется, за этим понятием стоит, ну, согласитесь, ежедневный труд. Вообще, семья – это работа. Вот есть работа восьмичасовая, а есть семья, то дом, там, где круглосуточная работа. Так вот, как сохранить тепло, когда какие-то бытовые проблемы затягивают, да? А как, собственно, вот в этой суете не потерять друг друга? Об этом будем сегодня говорить. И очень важно и интересно послушать ваше мнение.
0: Отец Тарасий, мы, наверное, давайте к истории Петра и Февронии сначала вернемся, назад туда откатимся чуть-чуть. А почему именно Петр и Феврония? Почему не другие святые? И вот как произошло? И почему именно только с 2008 года начали праздновать?
6: Да, ну, чтобы ответить на эти вопросы, нужно действительно знать их историю, их жизнь. И интересно, что вообще Петр и Феврония, они жили в конце 12-го, начале 13 века. Но их, собственно, повесть о Петре и Февронии, то есть жизнеописание вот их жизни, их любви, появилась только в середине 16 века. При Иоанне Грозном, при митрополите Макарии. Это как раз был период, когда вот укреплялась российская государственность, когда российское государство расширялось и, по сути, стало империей с присоединением и Сибири, и Казанского, Астраханского ханств. Поэтому, и, собственно, тогда вырабатывалась идеология вот этой империи, формировавшейся. Вот. И Русь себя по праву вот тогда считала, и вот эти успехи рассматривала как такое подтверждение, что мы являемся восприемником Византийской империи, ее двуглавого орла, собственно, вот, ну и так далее. Вот. Поэтому вырабатывалась идеология, и одним из частей этой идеологии стал вот, надо было выработать образец семьи, потому что семья – это основа. Государство, ну, общество, конечно. Прекрасно. Конечно. Вот. И, соответственно, в середине 16 века возникает два текста. Первый из них, вот, повесть о Петре и Февронии, и они же канонизируются на соборе московском в 1547 году. Возводятся в лик святых, да, и вот дается их житие. Причем оно является шедевром вообще русской литературы, то есть оно, в отличие от многих житий, как-то в себе объединяет, с одной стороны, историческую информацию, с другой стороны, некие такие легенды, предания, народные сказания, сказки, даже сказочные элементы. Поэтому, то есть это такая, то есть оно написано в жанре популярной, как бы мы сейчас сказали, может, фэнтези, вот что-то такое, вот элементы, если проводить, параллели. Поэтому было очень интересно, это стало, ну, это действительно жемчужина русской литературы, его даже сейчас интересно читать, вот, экранизации, кто видит, там, ну, в общем, самые разные.
5: Интерпретации.
6: Да, там,
5: всего.
6: С одной стороны, и мелодрама, и политика.
5: И, может быть, даже где-то детектив маленечко.
6: И детектив, и козни всякие, значит, и мистика.
5: Слушайте, ну это прямо, ну как это, жизнь одной семьи получается, да?
6: Да, да, да. Но я еще скажу, что мы еще, наверное, будем говорить о сюжете, а еще и в это же время, вот одновременно с ним появляется известный домострой.
0: Да, да, да.
6: Где, собственно, уже семья рассматривается с точки зрения, там это методичка построения такой крепкой семьи, как вот, то есть здесь дается пример семьи в повести о Петре и Февронии, а в домострое дается инструкция, собственно, как такую семью создать и как ее, чтобы она не распадалась, была крепкой и развивалась.
0: Как над ней работать, собственно.
5: Давайте получается. Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. 8 июля сегодня, среда. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 31. В Нефтеюганске, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 25 градусов тепла в течение дня. В Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 28, в Радуге нужном воздух прогреется до 21 градуса. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте плюс 20, в Нижневартовске 18 градусов тепла и в Тюмени плюс 25. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:16 про День семьи, любви и верности. Сегодня ведем разговор в прямом эфире и помогает разобраться нам в этом празднике отец Тарасий. Отец Тарасий, еще раз доброе утро, и мы продолжаем разговор.
2: Да, доброе утро.
3: Доброе утро. Давайте вернемся еще раз к истории. То есть мы рассказали вообще, что появилась такая легенда про Петра и Февронию. А вот в чем заключается эта легенда? Я думаю, не все знают.
2: Ну, даже если повесть, знают, да, свежит. Была записана повесть. Mm-hmm. Так-то их жизнь и история их любви передавались устно. Это вот место действия Муром. Да, Муромское княжество, 13 век. И князь Петр, он был вторым сыном муромского князя, то есть, в принципе, не был претендентом на княжеский престол. Вот. А Феврония, она была простой крестьянкой, дочерью бортника, как тогда говорили, сейчас мы говорим пчеловода.
3: Дикий мед собирали.
2: Да, собирали они, там, технология борти, вот, как сейчас, ульи того времени. Вот. И так получилось, что князь Петр очень сильно заболел, никто не мог его исцелить, и ему подсказали, что вот живет там за городом вот девушка Феврония, которая знает травы, знает медицину того времени, учитывая, что это все, тогда медицины в нашем понимании не было, была вот народная только медицина, да, знахарство, вот,
3: травничество
2: и так далее. Вот. Ну, это все соединялось с молитвой, конечно. Вот. И он к ней обратился. Но она поставила ему условием, что я тебя исцелю, но ты возьмешь меня в жены.
1: Ага,
2: то есть
1: смотри,
2: она уже, она, судя по всему, ну, вот обладала даром, как мы сейчас говорим, такой прозорливости, то есть была такой человек просвещенный, то есть она понимала, что вот это ее суженый.
1: Это судьба практически. Да.
2: Он пообещал, исцелился, но сразу же сбежал, ушел. Просто потому, что для того времени это было абсолютно невозможным, считалось.
3: Неравный,
2: брак. Да, князь
1: и
2: крестьянка. Вот. Но вот, нарушив свое обещание, он буквально уже по дороге назад снова
3: симптом болезни
2: заболел, снова болезнь вернулась, и он покаялся, вернулся к ней, и все уже, скажем так, произошло их такое объяснение, примирение, и она его снова исцелила, и все, и он с ней венчался. То есть произошел их брак. То есть это еще уникальность вот этого повествования в чем, что ни в одном житии другом, вот, то есть по сути перед нами история влюбленности, и история вот до брака. До этого вот ни в одном житии вы не найдете историю до брака. Обычно или сообщается, что там святой и святая там вот они были, заключили брак, все дальше там уже в браке, потом монашество обычно тоже принимали, как здесь. А здесь вот уникальное, что описывается этот, как это все, как у них был брак заключен. Но, с другой стороны, нужно было объяснить, потому что она крестьянка, а он князь. То есть так бы без объяснения, наверное, было бы вообще странно, непонятно. Вот. И он вернулся со своей женой молодой, и сразу же она даже женами, вот всем роднёй была воспринята в штыки, как неровнее ему, и как самозванка, которая вот влезла,
3: ну,
2: охомутала нашего князя.
3: Значит. Накликал на себя вот. Этим действием.
2: Но пока получается. Еще более-менее было все терпимо, до того, как умер его старший брат, и он вынужден был принять, то есть престол. Ему было на престол зашел. И тогда это вызвало, еще усилилось вот это негатив по отношению к Февронии, и, по сути, боярами, вот ближайшими сподвижниками, без которых невозможно управлять государством и княжеством, поставили ультиматум ему. Или ты, значит, разводишься с ней и берешь за себя нормальную, скажем так,
3: родовитую
2: да, жену, или до свидания.
1: Так.
2: И он избрал верность в браке.
1: Ну то есть он выбрал любовь, получается.
2: Да, он выбрал любовь, и они просто как бы отплыли, там, удалились из княжества, решили жить такой частной жизнью обычной. Вот. Но в княжестве начались нестроение, там, смута, опять-таки, борьба за власть, потому что между боярами, которые все считались ровней, не было вот высшего княжа, да, и вот, и они начали там, ну, по сути, такая гражданская...
3: Ну, в то время свойственная.
2: Да, гражданская война, вот, и все поняли, что надо возвращать, чтобы просто не поубивали друг друга, и княжество не захерело окончательно, не разрушилось. В итоге все-таки пришли к нему на поклон и вернули его. И уже до конца своих дней ней, он княжил, а потом перед концом они приняли монашество, оба по обоюдному согласию, и, как известно, умерли в один и тот же день. Угу. И причем заповедали похоронить себя в одном и том же гробу.
3: Да, вот это мистическая как раз история начинается.
2: И когда все-таки это было неправильно, потому что монахи должны уже отреклись от брака, от земной жизни, казалось бы, их разъединили, ну, не захотели хоронить, они снова оказались, вот их тела снова оказались в одном и том же гробу, и это стало таким знаменем Божьим, что вот это вот, и они так и лежат сейчас, вот их мощи в Муроме.
3: Я слышал даже, что по одной из легенд разделяли еще раз их, и потом они вроде как...
2: Ну, видимо, там сколько раз, я сейчас уже тоже не помню, разделяли. Ну, суть в чем, что да, разделяли, потому что это было не по канонам. Вот. Но, тем не менее, каждый раз вот каким-то удивительным, чудесным образом...
1: Все равно оказывались вместе.
2: Сняла, оказывались вместе, и они такие, как я уже сказал, мощи их лежат сейчас в Муроме, и к ним сейчас можно приехать, увидеть, поклониться.
1: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
10: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 8:25. Разговор о празднике День семьи, любви, верности. Мы продолжаем. Отец Тараси в студии. Вот, отец Тараси, все-таки история возникновения праздника. Мы поняли, Петр и Февронии, история их любви нам теперь понятна, да, как это все у них сложилось. Все здорово. А как праздник появился? Вот история этого всего.
5: Праздник появился, собственно, вырос из почитания Петра и Февронии. Как я уже сказал, они в Муроме находятся, их мощи нетленные. Они там оба вот в одном гробе лежат. И к ним всегда обращаются со времени их прославления в середине 16 века как помощникам, молитвенникам в деле вот брака, семьи. Вот. И, соответственно, в 2006 году власти Мурома, они на своем вот уровне вот этот праздник подали идею, его, ну, собственно, сделали этот праздник для себя. Вот. И эта идея понравилась, я так понимаю,
6: правительство наше.
5: Да, в Москве была воспринята. И уже с 2008 года мы вот узнаем, как общероссийский праздник семьи, любви и верности.
4: А то есть, получается, ну вот из-за того, что такая история красивая, ну вроде как действительно верность такая настоящая, да, даже несмотря на
6: но
4: то,
6: мне
4: что...
6: Мне кажется, как раз каждый праздник же... Повод каждого праздника, в сути, у какой-то духовный урок, особенно если это церковный праздник. Вот какой духовный урок можно извлечь из вот этой истории? Но время же совершенно другое было. И вот для наших современных семей какой это будет урок?
5: Ну, уроков можно извлечь много, но прежде всего, действительно, времена разные, но тем не менее, скажем так, как есть такое выражение, вот все течет, ничего не меняется, ну, главное не меняется, да, главные ценности не меняются, вот, и тоже это касается напрямую семьи, в том числе. И Петр и Феврония, и вот этот праздник, они учат нас тому, что все-таки семья, она, кроме своей вот там земной составляющей, материальной составляющей, да, все-таки фундамент ее, он должен духовный. Быть в духовной жизни корениться. И вот они были оба верующими людьми, да, и они, по сути, создавали семью не просто как ячейку общества для того, чтобы как-то нам было комфортнее жить на земле, да, коротать вот это время земной жизни, а создавали семью как малую церковь, то есть как общину, где мы помогаем друг другу спасаться. То есть бороться с грехом и достигать Царствия Божия. Видите, что для них семья стала таким стадией для принятия монашества. Да, а монашество — это уже человек полностью себя посвящает Богу, и хочет действительно, ну, стремиться к святости, к Царствию Божию уже здесь на земле. Вот, поэтому все-таки для меня вот лично, да, потому что каждый может, наверное, свои уроки вынести, является то, что семья – это действительно, прежде всего, малая церковь, малая церковь, которая является частью церкви большой, да, вот общины верующих, которые идут ко спасению. И еще очень важный урок, что все-таки любовь настоящая – это вот, как вначале мы говорили об этом, это действительно труд. Это ответственность, это не столько и не только романтические,
4: ну, конечно,
5: чувства,
4: ну, конечно,
5: эмоции.
4: Романтические чувства — это вот чуть-чуть, буквально 3 дня, а дальше уже начинается настоящая жизнь, тогда, когда надо и на уступки идти в том числе.
5: Да, и преодолевать искушения, скажем так, соблазны, и надо настраиваться на то, что действительно семейная жизнь — это труд по преодолению и внешних, и внутренних трудностей,
6: соблазнов. Но все равно семейная жизнь — это ведь такой действительно путь. Мне кажется, в каждом пути должен быть свой предводитель. И вот мне интересно, глава семьи, это вот мне в следующем выходе, да, мы
4: давайте
6: хочется выяснить, глава семьи, какая роль у него и кто должен быть в семье главой?
4: Давайте сразу после выпуска новостей об этом поговорим.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. У югорских СМИ появится свой профессиональный праздник. В Сургуте привлекут к ответственности нарушителей из другого региона. Нижневартовские психологи продолжают работу по сопровождению ветеранов СВО и их близких. В Югре появится новый профессиональный праздник – День югорских СМИ. Инициатива, зародившаяся в журналистской среде, получила поддержку на самом высоком уровне. Глава региона Руслан Кухарук, поздравляя газету «Новости Югры» с 95-летием, объявил о намерении учредить эту дату, приурочив ее к 7 июля, дню выхода первого номера издания, которое тогда называлось «Ханты-Манчи-Шоп». Этот шаг призван подчеркнуть неоценимый вклад работников медиа в жизнь региона и станет ежегодным поводом для чествования тех, кто создает новостной поток. Губернатор отметил, что почти за вековую историю «Новости Югры» прошли путь от «Остяково-Огульской правды» до современного издания, став настоящей летописью Югры. Встреча с ветеранами и нынешним коллективом газеты в формате пресс-чая, ставшего доброй традицией, позволила обсудить прошлое и настоящее издание. Руслан Кухарук вручил награды тем, кто своим трудом и талантом обогащает югорскую журналистику, пожелав коллективу новых интересных материалов и благодарных читателей. В Сургуте задержали трафаретчика, который рекламировал наркомаркеты. Нарушителем оказался 34-летний житель Екатеринбурга. Полицейские изъяли у него баллончики с краской, шаблоны и телефон. В устройстве были фото проделанной работы и переписка с заказчиками. Выяснилось, что мужчина нашел нелегальную подработку в мессенджере. За каждую надпись на стене ему платили по 150 рублей. Всего злоумышленник успел оставить 56 таких рекламных объявлений. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд. Ханты-Мансийский район продолжает модернизацию коммунальной инфраструктуры. Так, в деревне Шапша строители обновили канализационную насосную станцию. На объекте заменили устаревшее оборудование. Теперь здесь современные погружные насосы с электродвигателями, новый трубопровод, запорная арматура и обратные клапаны для регулировки потока сточных вод. Также установлен современный шкаф управления с устройствами плавного пуска, консольный кран для перемещения грузов и счетчики учета объема перекачиваемых стоков. Кроме того, модернизация позволила автоматизировать технологические процессы, что снижает риск аварий и неконтролируемых сбросов. В настоящее время станция работает в штатном режиме, очистка сточных вод ведется без нарушений. И последнее. Специалисты Нижневартовской психоневрологической больницы в рамках работы консультативно-диалоговой площадки организовали индивидуальные приемы для военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, а также для их родственников. Психологи рассказали о методах преодоления стресса, об особенностях адаптации после боевых событий и подчеркнули важность своевременного обращения за профессиональной помощью. Основной задачей встреч стало создание доверительной атмосферы, где каждый может открыто говорить о своих переживаниях. В департаменте здравоохранения Югры отметили, что подобные консультации помогают восстановить психологическое благополучие, а доступность такой поддержки остается приоритетом в работе с защитниками и их близкими. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 35 минут. 8 июля, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов, выше 0 в Тюмени плюс 31. В Нефтеюганске, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме воздух прогреется до 25 градусов, в Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 28, в Радужном 21 градус тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте плюс 20, 18 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 25 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:39. Подробности дня семьи, любви и верности мы сегодня, так сказать, разбираем. Отец Тарасий в студии у нас. Мы продолжаем. Мы остановились на главе семьи. Это очень важно, очень интересно. Что по-разному складываются, да, сейчас роли в семье. И где-то есть, где действительно мужчина, как говорится, по столу кулаком, а есть где и женщина. Вот как, с какой стороны
2: кто
1: правильнее?
2: Главнее?
1: Что, кто главнее, да. Это ведь извечный вопрос такой. И в чем главность-то проявляется? Вот здесь тоже очень интересно.
3: Ну, для христиан, да, которые руководствуются Священным Писанием, там сказано, и ответы даны, да. А для христиан, мы сказали, что для христиан церковь это малая, семья это малая церковь. Соответственно, у церкви кто глава? Во-первых, глава Христос. Он самый главный глава над всеми, над мужем и над женой. Потом глава муж, да, жена, соответственно, находится в послушании у мужа, но при этом сказано, что муж такой глава, так же, как аналогия проводится между главенством мужа в семье, он должен так главенствовать, как Христос главенствует над церковью.
2: Ага.
3: А мы видим, что Господь, он как главенствует над церковью, он не какой-то там владыка там и так далее, он принес
2: любовь.
3: Себя в жертву, да, и он взял на себя там наши болезни, грехи, зашел на крест, принес себя в жертву за грехи мира, то есть он, его главенство проявилось в том, что в заботе и в любви.
2: Он сделал все то, что, все да. для того, чтобы человек ни в чем не нуждался.
3: Да, соответственно, когда мы говорим, что муж должен быть главой церкви, это нормально, это заповедь Божья. Имеется в виду, что он должен быть главенствовать в любви, в заботе и в ответственности. Вот. А супруга в этом ему, взаимно отвечая любовью, тоже должна помогать.
1: Ну, то есть, получается, глава семьи, муж, он не давит, он как бы учит. Ну, так, что ли, получается?
2: Он берет на себя
3: ответственность. Да, семья – это же школа, и на самом деле и муж учится, и жена учится по ходу своей жизни семейной. Но при этом, да, необходимо... Тем не менее, все должны понять, как в любом, без структуры, без организации, без определенных ролей социальных, невозможно жить. Даже вот здесь мы сидим, должны быть ведущие, должен быть гость там программы и так далее, иначе будет хаос. Если... Вот то же самое в семье. Вот эти роли обозначены, да, вот в семье, и действительно тут важно понимать их не административно как-то, не деспотически, а что это действительно главенство в заботе, в ответственности, в любви.
1: То есть, получается, давайте немного материальную сторону, что ли, затронем. Возьмем среднестатистическую семью, где, скажем, он и она оба работают, вот у них дети, все классно и здорово, они когда-то там решили, что, когда женились, решили, что мужчина главный, вдруг так получается, что женщина получает какое-то повышение на работе, не знаю, материальное, по должности, и вдруг она принимает на себя эту роль, как будто бы вот я больше зарабатываю, значит, я главный. Вот насколько это правильно, и как мужчине в этом случае себя вести? И может ли вообще такое быть, собственно, в семье, что вот женщина такая, оп, у меня денег
2: может,
1: больше.
2: Должно ли так быть?
1: Должно ли так быть, да.
3: Ну, для христианства вообще материальный фактор, он не существенный для семьи. Там неважно, кто сколько зарабатывает, кто больше, кто меньше. Когда мы говорим о главенстве в семье, речь идет именно для семьи. Там неважно, кто сколько зарабатывает, кто больше, кто меньше. Когда мы говорим о главенстве в семье, речь идет именно

0: я больше зарабатываю со стороны жены в этом случае. И все-таки оставались на своих вот ролях. И самое понимали, чтобы все было вместе, чтобы вот, ну вот есть такое пожелание, совет вам да любовь, да, чтобы вот все было, понимали, что, ну если так сложилось, так Господь управил, тоже вот есть понятие промысла Божия, значит так надо этот период так пережить спокойно, и руководствуясь благом всей семьи.
1: Ну, то есть договаривайся...
2: Мне нравится слово «в ладу жить», вот это вот, мне кажется, выражение
0: прекрасное,
2: хорошее.
1: Ну, то есть, получается, договариваемся, как говорится, на берегу. Нет такого, что мы такие нырнули в эту семейную жизнь, и давай вот эти роли на себя применять. На берегу договорились,
0: да,
1: и живем.
0: Договариваемся совместно жить, совместно решать проблемы, совместно... Потому что сейчас, да, сейчас ты будешь зарабатывать, завтра буду я, это же жизнь.
1: Ну, и не только про материальное сейчас, конечно, речь идет.
0: Да.
1: Давайте продолжим через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
4: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
5: Мама, папа, вы рулите. За дорогой следите. Не спускайте с нее глаз. И не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно. За окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас. Ведь дорога главная сейчас.
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи на возвышенности в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:50. Мы продолжаем разговор. День семьи, любви и верности отмечается сегодня. В студии у нас отец Тарасий. Мы продолжаем разговор.
2: Отец Тарасий, вначале вы сказали о том, что вот предание, да, наверное, так будет правильно, о Петре и Февронии.
3: Да, повесть.
2: Повесть о Петре и Февронии и домострой появились в одно время. Это памятники культуры, памятники литературы того времени. Вот можно ли домострой? Я вообще слышал, что это вроде как такой деспотичный кодекс, где женщина должна беспрекословно мужу подчиняться. А вот можно ли его прочитать таким образом, как вот вы нам рассказали, что тут все проявляется в заботе как раз?
3: Да я думаю, конечно, можно и нужно. То есть, видите, все же зависит от читающего. И с чем человек при толковании, при понимании текста, как бы, с каким багажом он своим культурно подходит. Но мы должны понимать, что «Домострой» — это книга христианская. Она написана священником Сильвестром, одним из там советников ближайших Иоанна Грозного, еще молодого царя, который вот много очень активно трудился для
2: поднятия
3: страны, да, того времени. И опять-таки написано, чтобы дать, как я уже сказал, инструкцию да, для создания крепкой такой семьи православной.
2: Но вообще руководства уже никакого не было. Никому же не говорили, как нужно в то время. Ну, то есть сейчас есть психологи, учебники по тому, каким образом воспитывать детей и семью.
1: Все
2: тогда ведь этого не было, мне кажется.
3: Ну, вот да, здесь, ну, было тогда, видите, тогда, это сейчас все, а тогда были священнослужители, которые, собственно, вот эти все функции психологов, руководителей там в духовной и даже в хозяйстве. Видите, а вот этой книге в «Домострое», кстати, там очень много уделено хозяйственным вопросам. Домострой, собственно, если перевести по-гречески, это дом, это короче, однокоренное с экономикой, хозяйство. Вот, дом, это вот перевод русский, слово хозяйство, если так вот взять. Вот, поэтому там, по сути, такая энциклопедия семейной жизни некая в плане правил, как это все делать. Вот. Но она написана с опорой на Священное Писание, на Библию. Вот, а в Библии, как я уже сказал, главная идея, что семья – это малая церковь, и в основе семьи лежит любовь к Богу, потом между супругами, к детям, соответственно. И там, да, там есть иерархия, безусловно, выстраивается четкая. Вот, но это иерархия, как я уже сказал, любви. То есть вот как в христианстве есть заповедь. Любовь к Богу на первом месте, потом идет любовь к ближнему. Если у нас семья, соответственно, любовь мужа, как главы семьи, к жене, потом ответная любовь жены к мужу, потом из этой любви рождаются дети, любовь, соответственно, родителей к детям и ответная любовь детей к родителям.
2: И видите, получается, как, что все пропитано любовью,
3: конечно,
2: вокруг.
3: Конечно, да. Вот христианство — религия любви.
1: Так, что касается еще вот ролей, да?
2: Ну, ролей и вообще взаимодействия людей в семье. Вот если возникают в семье какие-то разногласия на воспитание детей, взгляды разные, например, отец хочет построже, а мама вот в мягкости вот воспитывает. Что в этом случае делать, как-то договариваться? Или тут у каждого своя роль, не нужно ли?
3: Ну, безусловно, без договоренности нельзя. Особенно если вот одно дело, если мать наедине с детьми, и она как мать, действительно, женщина, она не может быть другой. Она сердечно подходит. Папа более рационально, скажем так, подходит, более властно, что ли, да, и строго. Вот это нормально. Но если вот два родителя вместе находятся, то здесь, конечно же, ни в коем случае не нужно доводить до размолвок, до споров. Вот,
2: особенно в присутствии детей.
3: Именно
1: в присутствии. Плохого, хорошего точно не играем.
3: Да, в присутствии детей. Действительно, надо постараться максимально договариваться обо всем. Но понимать, что все равно мы же дополняем друг друга. То есть строгость отца, она компенсируется, видите, лаской матери. И наоборот, вот такое какое-то, может быть, мягкость, доброта такая матери, такое, может быть, граничащее с вседозволенностью. Она должна ограничиваться именно строгостью отца, требовательностью отца. То есть, да, тут, с одной стороны, в основе всего любовь, но должны, конечно, быть и границы.
1: Вот все-таки рамки, это действительно очень важно, потому что современная молодежь, мы все прекрасно это видим и знаем, попробуй кого сделать, удержи, попробуй.
2: Да, если бы мне в детстве батя меня не ограничивал, мамка бы мне разрешила все варенье съесть вообще сразу же, за один раз, мне кажется.
3: Ну да, если брать все-таки контекст, в котором, видите, контекст разной культуры, вот в то время, во время домостроя, ну и по сути, можно сказать, и до там, 20-го, и после, до 20 века, все-таки в обществе был патриархальном, таком традиционном, там была ценность долга. Угу. То есть тебе говорили, ты должен для семьи, там, ты должен для государства, для церкви должен, для Бога. А сейчас у нас, ну, особенно 90-е, сейчас у нас меняется ситуация, все-таки мы вот возвращаемся к традиционным ценностям, но в основе вот этих нетрадиционных, скажем так, либеральных, западных, как мы их там по-разному называем, лежит что? Права и свободы. То есть ты центр мира, вот эго твое.
2: И тебе все должны.
3: Тебе все должны, ты никому ничего не должен, у тебя есть права свободы, ты вправе, значит, жить как хочешь, делать что-то с собой, там, хоть лишь бы другим тоже не мешал так же.
2: То есть, получается, обязанности вроде как отходят
3: на второй план. Да, обязанности уходят, а на первое место выходят вот эти, отсюда вот эти вот, вы какое имеете право мне что-то приказывать, вот эти вот бунт такой молодежи, подростков, потому что уже, к сожалению, она очень такая вот эта идеология эгоизма и потребительства такого, она очень...
2: Деструктивная.
3: Да, и она ложится очень удобно. Ага. Ну, она что, комфортная очень.
1: Да. Ну да, с одной стороны, это действительно. Давайте продолжим разговор, но теперь уже в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. У югорских СМИ появится свой профессиональный праздник. Нижневартовские психологи продолжают работу по сопровождению ветеранов СВО и их близких. Югорчанин покорил пьедестал Кубка мира по кареш. В Югре появится новый профессиональный праздник – День югорских СМИ. Инициатива, зародившаяся в журналистской среде, получила поддержку на самом высоком уровне. Глава региона Руслан Кухарук, поздравляя газету «Новости Югры» с 95-летием, объявила намерение учредить эту дату, приурочив ее к 7 июля, дню выхода первого номера издания, которое тогда называлось «Ханты-Манчи-Шоп». Этот шаг призван подчеркнуть неоценимый вклад работников медиа в жизнь региона и станет ежегодным поводом для чествования тех, кто создает новостной поток. Губернатор отметил, что почти за вековую историю «Новости Югры» прошли путь от «Остяково-Агульской правды» до современного издания, став настоящей летописью Югры. Встреча с ветеранами и нынешним коллективом газеты в формате пресс-чая, ставшего доброй традицией, позволила обсудить прошлое и настоящее издание. Руслан Кухарук вручил награды тем, кто своим трудом и талантом обогащает югорскую журналистику, пожелав коллективу новых интересных материалов и благодарных читателей. Специалисты ханты-мансийских городских электрических сетей активно работают над обеспечением надежного электроснабжения строящейся школы в микрорайоне Су-967, рассчитанной на 1500 учеников. На сегодняшний день завершены монтаж блочной трансформаторной подстанции и прокладка основных высоковольтных линий. Ключевой приоритет проекта – вторая категория надежности электроснабжения, гарантирующая стабильную работу всех систем учебного заведения. В текущем месяце специалисты планируют завершить прокладку еще около 2,5 километров распределительных сетей. Это позволит полностью интегрировать объект в городскую энергосистему. Ханты-Мансийский район продолжает модернизацию коммунальной инфраструктуры. Так, в деревне Шапша строители обновили канализационную насосную станцию. На объекте заменили устаревшее оборудование. Теперь здесь современные погружные насосы с электродвигателями, новый трубопровод, запорная арматура и обратные клапаны для регулировки потока сточных вод. Также установлен современный шкаф управления с устройствами плавного пуска, консольный кран для перемещения грузов и счетчики учета объема перекачиваемых стоков. Кроме того, модернизация позволила автоматизировать технологические процессы, что снижает риск аварий и неконтролируемых сбросов. В настоящее время станция работает в штатном режиме, очистка сточных вод ведется без нарушений. И последнее. Сургутский борец Рифат Ярулин вернулся из Москвы с триумфом. На Кубке мира по поясной борьбе кореш, который прошел в рамках масштабного столичного сабантуя, наш земляк не оставил шансов соперникам. В решающей схватке в весовой категории до 90 килограммов он уверенно переиграл оппонента из Кыргызстана, завершив поединок со счетом 5-0. Для 31-летнего кандидата в мастера спорта это достижение стало закономерным итогом упорных тренировок под руководством Алика Якупова. Как отметила президент региональной федерации Диляра Радамакина, успех Рифата – это результат системной работы и поддержки со стороны властей округа. Сегодня кареш в Югре активно развивается, становясь не просто спортивной дисциплиной, а важной частью культурного кода региона. Отмечу, с 2013 года кареш признан общероссийским видом спорта, развивается в 42 странах, входит в программу игр стран СНГ, всемирных игр кочевников и игр стран БРИКС. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9 часов 5 минут. 8 июля, напомню, сегодня среда. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Мы сегодня День семьи, любви и верности отмечаем. Праздник, который с 2008 года отмечается у нас в России. Отец Тарасий в студии. Отец Тарасий, еще раз доброе утро.
5: Здравствуйте. Смотрите, мы сейчас
0: начали немного говорить про воспитание детей, да, возникают там конфликты. Все, слушайте, но не секрет же, да, что у Петра и Февронии детей не было. И вот немножечко давайте в эту сторону, что ли, копнем. А почему вдруг так вышло? И вот, собственно, такая история.
6: Ну, детей не было, потому что Господь не дал. Вот. Но от этого их семья не является какой-то неполноценной. Действительно, в древности, в ветхозаветные времена, считалось бездетность, это как, чуть ли не проклятие. да, mm-hmm. Божие, там, наказание Божие, во всяком случае, за грехи там родителей и так далее.
7: То есть где-то в чем-то ты виноват.
6: Да, да, потому что дети, ну, действительно, слова, что это благословение mm-hmm. Божие, и считалось, что семья без детей, она неполноценная. Вот, но это не христианское понимание семьи. Для христиан союз мужчины и женщины, вот, венчанный, да, mm-hmm. это, как я уже сказал, малая церковь, полноценная, которая, община, которая идет вот путем спасения. Вот, и это их обоюдный выбор. Mm-hmm. Это зависит от, вот, от нас, вот, от тех, кто вступает в брак, mm-hmm. создание семьи. Дети же это дар Божий. Да, родители могут пытаться там стараться, но все равно в любом случае Господь дает или не дает детей. Вот. Ну вот Петру и Февронии Господь не дал детей, тем более, что они потом, мы знаем, вот они монашество приняли, видимо, к этому ушли, как бы, вот. И поэтому, собственно...
0: Но нельзя, из-за отсутствия детей нельзя считать, что у них какая-то там семья неполноценная.
6: Да, они все равно, вот для мы, семья это союз любви и верности, вот. Да? Вот. Вот, собственно, они являются примерами вот этого, которые, то есть они преодолели все испытания, все искушения, все, в том числе и отсутствие детей, кстати, потому что отсутствие детей это тоже испытание, вы знаете, к сожалению, что сегодня вот много и разводов есть и так далее, и часть из них из-за того, что, например, вот нет детей в семье, а он или она хочет своих детей. И вот люди расстаются.
7: У меня даже есть такие знакомые, которые из-за этого расстались.
6: Вот, то есть это тоже огромнейшее испытание, которое на верность, да, на прочность семьи. Вот, и Петр и Феврония вот это преодолели, мы видим.
7: А вот по поводу многодетной семьи сейчас так очень актуально это, и государственные программы различные в поддержку многодетной семьи. Вот есть ли история каких-нибудь святых церкви, которые могли бы стать, не знаю, символом, что ли, многодетной семьи?
6: Ну, первое, что вот у меня возникает, это пример всем известного князя Дмитрия Донского, да, победителя Куликовской битвы, и его супруги Евдокии, вот, у которой, насколько я помню, было, по-моему, 12 детей. Вот, и они оба канонизированы, оба во святых. Она тоже в конце уже своей жизни приняла монашество. Вот, вот они, да, вот эти святые могут для нас являться таким примером, именно образцом многодетной семьи.
0: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 11 минут. 8 июля, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов тепла, в Тюмени плюс 31. В Нефтеюганске, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 25 градусов тепла, плюс 28. В Пойковском, Пытьяхе, Нягань, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово. В Радужном 21 градус выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 24, в Сургуте плюс 22, 20 градусов выше нуля в Нижневартовске и плюс 27 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:15. Мы продолжаем разговор. Вот 8 июля – день семьи, любви и верности. Вот о верности мы сегодня очень много говорим. Вот, отец Тарасий, а что все-таки важнее? Верность физическая или, как говорится, в мыслях, в чувствах? И современному человеку очень много искушений. Мы все прекрасно это понимаем. Как все-таки бороться с этими искушениями вот в современных реалиях?
2: Ну, христианство не разделяет верность физическую, духовную, какую-то внутреннюю, внешнюю. Верность, она же она не терпит, скажем так, не терпит каких-то ограничений частей. То есть она должна быть целостной, полноценной. Да? И верность – это выражение вот той добродетели, которую христиане называют целомудрие. Да? Целомудрие. Поэтому если мы говорим о верности вот такой семейной, да, то для христиан она начинается не в браке даже, а еще до брака. То есть это просто человек, вот христианин или христианка молодая, да, вот, которая собирается вступить в брак, они понимают, что вот у них будет супруг или супруга на всю жизнь. Да? Соответственно, нужно сохранить себя в чистоте, в целомудрии, вот ему верить, даже пускай ты его еще не знаешь. Ты общаешься с людьми, узнаешь людей, да, ищешь своего суженого или суженую. Вот, соответственно, должна быть чистота до брака. Уже мы верность эту сохраняем и внутренняя, и внешняя. Вот. А в браке, соответственно, что один муж, одна жена, и вот и, да, тоже вот верность и внутренняя, и внешняя. То есть для христиан, например, если человек уже в мыслях даже согрешает, то есть он себе разрешает, представляет что-то, даже дает согласие на... Это уже прелюбодеяние считается. И вообще, вот есть два греха, которые нарушают верность супружескую до брака. Это называется блуд, а в браке это прелюбодеяние. То есть еще блуд в превосходной степени, потому что в браке человек еще находится. Ну вот, вот так вот.
1: Здесь понятно.
3: А вот почему сейчас вот так все происходит? Ну, я понимаю, что это ведь не в один день придумали вот эти вот ценности, ну, заповеди и все прочее. Почему сейчас так много разводов происходит? Почему даже, насколько я знаю, даже у венчанных людей есть разводы?
1: Да, кстати, да.
3: И священник, обязанность же есть такая у священника, как помогать людям сохранять
2: брак. Потому что, к сожалению, общество отошло от этих христианских норм, христианских идеалов. Вы знаете, что до революции, например, 17-го года там очень мало... Была малая очень статистика разводов, и люди понимали, что если уже заключается брак, венчание, то есть, а брак был только церковный. Венчание, собственно, книги церковные были, да,
3: государственного органа не было такого.
2: И что все, это уже на всю жизнь, и там, пускай какие бы ни были проблемы, стерпится, слюбится, как говорится, и люди хранили себя вот в браке, собственно, вот. А началось все после вот революции, после отвержения веры в Бога, в гонении на церковь, когда вместе с этим гонение, вы знаете, что особенно в первые вот революционные годы, там же вообще тоже проповедовалось большевиками, такая свобода отношений полная, там, и так, эксперименты всякие тоже в этой... А потом уже, да, советская власть все-таки не нашла ничего лучше, как вот кодекс там коммунизма создали, на та же Библия, те же
3: на
2: заповеди,
3: морали,
2: но заповеди, без Бога, без веры в Бога. Вот, то есть потом начали говорить, да, что все семья, это вот и
3: ячейка
2: общества, это муж и жена, это вот дети, это ответственность и так далее. Но этого уже было, вы знаете, что уже процесс этот пошел в советское время, да, и говорилось много правильного, но при этом, к сожалению, очень было много уже в советское время и неверности, вот и блуда того же прелюбодеяний, и значит, отступление от этих заповедей, да. А в 90-е годы, когда вот мы приобщились, скажем так, к либеральным этим западным идеям там и так называемой сексуальной этой революции, свободы
1: от... Открылся занавес, так сказать.
2: Да, и это все пропагандировалось, и, к сожалению, мы должны признать, до сих пор продолжает пропаганда идти через интернет, там, СМИ, искусство современное. Вот, и мы сейчас только пытаемся этот тренд как-то побороть, изменить его. Но это все связано с тем, что надо это вот менять сознание людей, то есть переходить от установки «все для меня», вот эгоистической, такой потребительской, к установке идеал для служения Богу, ближнему, там, своей семье.
1: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра! Радио Югра. Реклама.
4: доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:23. Мы продолжаем разговор. И сейчас важный, как мне кажется, очень вопрос, да, который назрел действительно.
2: Отец Тарасий, ну, никуда от этого не денешься. Таковы реалии нашего времени, что ли, нашей жизни. Бывают такие случаи, когда один человек верит, другой не верит. Один религиозный человек, другой совершенно нет. Вот как в таких случаях быть, ну, если полюбили уже друг друга? Что делать в такой ситуации?
3: Если люди в браке уже находятся, и так получается, что один...
2: Пришел к Богу, например, да?
3: Пришел к Богу, да, вот церковился там, так как мы говорим, а другой еще нет, да, то в этом плане мы руководствуемся словами апостола Павла, что муж верующий, муж неверующий спасается женой верующей. Mm-hmm. Ну и наоборот, можно сказать, да, жена неверующая спасается мужем верующим. В каком плане? То есть мы ни в коем случае не говорим, что если брак он уже есть, и церковь этот брак благословляет, даже пускай одна из половинок там еще не верит. Да. Но тем не менее, надо, то есть мы благословляем вот верующего человека своим примером, своей любовью, явить свою веру и в надежде, что супруг или супруга обратятся.
2: То есть наставить его таким своим примером?
3: Да, примером, не давлением, там, не манипуляциями какими-то, а именно таким просто примером показать христианство в своей жизни, свою любовь, как именно, чтобы... И тогда человек по плодам, он видит, какие плоды вот, хорошие приносит христианство, чтобы он тоже сам, его душа потянулась к вере.
1: Но вообще, наверное, это не такой, не очень распространенный, да, случай, когда, собственно, он верит, она не верит, ну или там наоборот, да. То есть получается, что эти люди ищут в своем кругу общения, правильно, свою половину, и, скорее всего, уже это, оба будут верующие, получается так.
3: Ну вот есть такой философский принцип, да, подобное тянется к подобному. И, конечно, в большинстве случаев, конечно, когда люди задумываются о браке, да, о создании семьи, они ищут, чтобы... А вера в Бога – это основа, это фундамент семейных отношений, особенно для верующих людей, это однозначно. Поэтому, конечно, они будут искать единоверца, чтобы человек разделял те же ценности, чтобы потом в этих же ценностях воспитывать детей, чтобы не было конфликта на этой почве.
1: Вот смотрите, вот это важно сейчас, да, чтобы была возможность воспитывать детей в традиционных ценностях. Сейчас современное время, интернет, телевидение, двор и все остальное. Как воспитывать родителей, детей в духе традиционных ценностей, когда кругом вот столько всего.
2: Искушений.
1: Вот, конечно, мы до этого вот только что говорили, там, да, в 90-е годы там все это там занавес упал, как говорится, да, вот все это хлынуло. Как родителям-то теперь вот в этой сложной ситуации, собственно, сохранить вот это все?
3: Прежде всего, своим примером, тут без этого никак. Дети же, они тоже... воспитываются, подражая, да, смотря на, вот, прежде всего, на тех, кто рядом, на своих родителей. Если родители сами живут церковной жизнью, если они в эту церковную жизнь, опять-таки, с любовью, заботой вовлекают детей, да, вместе с ними проводят время, общаются, читают там, в походы ходят и так далее, и ходят в храм на исповедь, на причастие. То есть, когда вера и практика веры, да, вот, богослужение занимает, ну, время какое-то определенное вот в жизни, тогда как бы никакой интернет там не навредит и ничего не... То есть надо просто, чтобы...
2: Замещать вот этот,
3: да,
2: интернет.
3: Чтобы был опыт церковной жизни, а этот опыт церковной жизни, он будет тогда, когда сами родители этим, живут этим, да, и вместе с детьми, когда не просто родители говорят, вот надо там иди в храм там и так далее, а сами при этом...
1: Да, ничего, да, не делают.
3: Ничего не делают.
2: Газеты читают.
3: Да, да, только рассказывают, как надо, как надо.
2: А как вот быть в данном случае со свободой, например, выбора? Мы ведь люди отличаемся тем, что у нас есть свобода воли, мы можем выбирать. Вот не ущемляем мы это право у ребенка, когда, ну, я имею в виду в православной семье, когда ребенка воспитывают в православных ценностях. Я понимаю, что от этого никуда не денешься. Но, тем не менее, выбор остается у ребенка в этом плане?
3: Ну, конечно, этот выбор даже, он становится более осознанным, потому что, когда ты вот уже с младенчества ребенка приобщаешь к церковной жизни, учишь его верить, заповедям, участию в богослужении, молитве, то потом, вырастая, уже формируясь как личность такая, да, которая может полноценно делать выбор, уже ребенок хоть понимает, между чем
2: между
3: он
2: чем
3: выбирает,
2: чем
3: он может сравнить. Потому что вот такие рассуждения, вот сам вырастет, разберется. А как он, понятно, как он разберется, если у него нет опыта церковной личной жизни, у него не с чем сравнивать. У него будет только опыт мирской жизни. И, собственно, и вот это, мне кажется, даже больше ущемление свободы, потому что свобода, когда есть выбор, и ты знаешь, что ты выбираешь, и чего ты отказываешься, что ты принимаешь.
1: Ну вот, кстати, по поводу свободы выбора, опять же, современное общество, представляем, мы все живем в этом современном обществе, и очень модно сейчас, как мне стало, ну норма, что ли, не мода, норма, стало, когда вот люди разводятся, да, ну так случилось, так сложились обстоятельства. И вот они живут раздельно. Или там как-то гостевой брак, сейчас очень такое модное понятие, да? Вот, на ваш взгляд, это все-таки просто современный уклад, так случилось, или это все-таки грех большой?
3: Ну, вообще, распад семьи, конечно, это грех. Ну, тут надо разбираться, конечно, в каждом конкретном случае, почему и так далее.
2: Причины если тоже.
3: Да, имею. Конечно. Одно дело, если кто-то вот по причине прелюбодеяния одного из супругов, то тогда это развод, это возможен.
1: Лучший
3: и
1: выход,
3: даже в Евангелии,
1: да?
3: Об этом говорится. Вот. Поэтому здесь в любом случае вот есть норма, это христианский брак, вот малая церковь, венчанные, да, вот, которые люди живут, они дали обеты Богу и друг другу, и они вместе живут, преодолевают вместе трудности, вот как Петр и Феврония, что бы ни происходило, они были вместе, и даже в смерти вместе оказались, да, своей. Вот. А здесь, если люди уже, вот, есть колебания, есть какое-то расставание, это уже говорит о том, что этот брак, он, ну, или семья, она болеет, да, и это надо лечить.
1: Лечить эту болезнь.
3: Надо лечить эту болезнь.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. У югорских СМИ появится свой профессиональный праздник. Нижневартовские психологи продолжают работу по сопровождению ветеранов СВО и их близких. Югорчанин покорил пьедестал Кубка мира по кареш. В Югре появится новый профессиональный праздник – День югорских СМИ. Инициатива, зародившаяся в журналистской среде, получила поддержку на самом высоком уровне. Глава региона Руслан Кухарук, поздравляя газету «Новости Югры» с 95-летием, объявила намерение учредить эту дату, приурочив ее к 7 июля, дню выхода первого номера издания, которое тогда называлось «Ханты-Манчи-Шоп». Этот шаг призван подчеркнуть неоценимый вклад работников медиа в жизнь региона и станет ежегодным поводом для чествования тех, кто создает новостной поток. Губернатор отметил, что почти за вековую историю «Новости Югры» прошли путь от Остяково-Агульской правды до современного издания, став настоящей летописью Югры. Встреча с ветеранами и нынешним коллективом газеты в формате пресс-чая, ставшего доброй традицией, позволила обсудить прошлое и настоящее издание. Руслан Кухарук вручил награды тем, кто своим трудом и талантом обогащает югорскую журналистику, пожелав коллективу новых интересных материалов и благодарных читателей. Специалисты ханты-мансийских городских электрических сетей активно работают над обеспечением надежного электроснабжения строящейся школы в микрорайоне Су-967, рассчитанной на 1500 учеников. На сегодняшний день завершены монтаж блочной трансформаторной подстанции и прокладка основных высоковольтных линий. Ключевой приоритет проекта – вторая категория надежности электроснабжения, гарантирующая стабильную работу всех систем учебного заведения. В текущем месяце специалисты планируют завершить прокладку еще около 2,5 километров распределительных сетей. Это позволит полностью интегрировать объект в городскую энергосистему. Ханты-Мансийский район продолжает модернизацию коммунальной инфраструктуры. Так, в деревне Шапша строители обновили канализационную насосную станцию. На объекте заменили устаревшее оборудование. Теперь здесь современные погружные насосы с электродвигателями, новый трубопровод, запорная арматура и обратные клапаны для регулировки потока сточных вод. Также установлен современный шкаф управления с устройствами плавного пуска, консольный кран для перемещения грузов и счетчики учета объема перекачиваемых стоков. Кроме того, модернизация позволила автоматизировать технологические процессы, что снижает риск аварий и неконтролируемых сбросов. В настоящее время станция работает в штатном режиме, очистка сточных вод ведется без нарушений. И последнее. Сургутский борец Рифат Ярулин вернулся из Москвы с триумфом. На Кубке мира по поясной борьбе кореш, который прошел в рамках масштабного столичного сабантуя, наш земляк не оставил шансов соперникам. В решающей схватке в весовой категории до 90 килограммов он уверенно переиграл оппонента из Кыргызстана, завершив поединок со счетом 5-0. Для 31-летнего кандидата в мастера спорта это достижение стало закономерным итогом упорных тренировок под руководством Алика Якупова. Как отметила президент региональной федерации Федерации Диляра Радамакина. Успех Рифата – это результат системной работы и поддержки со стороны властей округа. Сегодня Карыш в Югре активно развивается, становясь не просто спортивной дисциплиной, а важной частью культурного кода региона. Отмечу, с 2013 года Карыш признан общероссийским видом спорта, развивается в 42 странах, входит в программу игр стран СНГ, всемирных игр кочевников и игр стран БРИКС. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. 8 июля, среда. Сегодня и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов тепла, в Тюмени плюс 31. В Нефтеюганске, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме воздух прогреется до 25 градусов, в Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 28, в Радужном 21 градус тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 24, в Сургуте плюс 22, в Нижневартовске 20 градусов тепла, в Тюмени плюс 27. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:39 и продолжаем разговор.
2: Да, отец Тарасий, вот вы говорили в самом начале про то, что семья — это малая церковь. И вот если в этой малой церкви что-то случилось, ну, потеря доверия, какая-то там еще какие-то разногласия, вот каким образом, ну, не знаю, большая церковь, каким образом церковь помогает вот семье в таких сложных ситуациях?
3: Да, я уже говорил, что, в принципе, причины кризиса семьи, вот вообще отношений между людьми, самое главное — это, ну, в целом грех, да, а корнем греха является то, что называется гордыня или самолюбие, эгоизм человеческий. Вот. Поэтому мы и исцеление, в том числе семьи или самого себя, личности, да, оно лежит в том, чтобы вот с этой гордыней бороться, избавиться от нее. И вместо гордыни поселить себя смирение, крутость, вот, любовь, прощение, да, терпение к ближнему. Вот если это будет, то будет и крепкая семья. Поэтому церковь в этом плане, она предоставляет человеку возможность прийти, обратиться к Богу, да, и прийти на исповедь. Исповедоваться, начать бороться с этой гордыней в себе, с этим вот главным грехом человеческим, и дает прощение человеку, и дает силы Божью, которая называется благодатью, чтобы человек вот мог с собой справиться, вот, победить эту гордыню и снова попытаться восстановить, ну, вот, отношения, которые были, например, разорваны из-за этого. Вот, конечно, в идеале, чтобы оба супруга, если вот они переживают трудный период, ну, так часто и бывает, чтобы оба пришли и вместе обратились к Богу, вместе покаялись, исповедовались, причастились. Да, вот через Христа, вот мы говорили, что все-таки глава семьи — это прежде всего Христос. Вот христиане, они все через Него решают. Поэтому вот если люди каются Христу, да, исповедуются, потом причащаются, вместе соединяются телом и кровью Господней, да, насыщаются вместе, то таким образом постепенно с Божьей помощью вот можно семью восстановить.
1: Отец Тарасий, в завершении разговора сегодняшнего, ваше поздравление с сегодняшним праздником для всех югорчан.
3: Ну, всех сердечно поздравляю с праздником семьи, любви и верности. Хочется пожелать, чтобы наши семьи были счастливыми, да, а для этого, чтобы в них была истинная жертвенная любовь, истинная верность, целостная, да, нераздельная. Вот, поэтому всех с праздником, всем Божьей помощи в нашей семейной и личной жизни.
1: Спасибо вам, что пришли. Напомню, отец Тарасий, священник Знаменского храма, был сегодня у нас в студии. Мы вас тоже поздравляем с сегодняшним
3: праздником.
1: Днем.
3: Спасибо.
1: Спасибо, что пришли. Обязательно приходите еще. До свидания.
3: Спаси Господь.
1: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. Современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000

9:46. Овны, перед новыми свершениями дайте себе время собраться с силами и выдохнуть. Тельцы, вам сегодня не стоит реагировать на невинные замечания в свой адрес и искать в них злой умысел. Близнецы, сегодня вам необходимо исключить даже минимальную возможность погрустить. Раки, сегодня самая негативная ситуация очень быстро изменится к лучшему. Львы, отличный день для встречи с людьми, чьей поддержкой вы хотели бы заручиться. Девы, помните, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, перестаньте оплакивать упущенные возможности и отпустите ситуацию. Скорпионы, не экономьте на себе, таким образом вы сэкономите много времени и душевных сил. Стрельцы, лучше сегодня хоть что-то и хоть как-то сделать. Любое действие лучше бессовестной лени. Козероги, не бойтесь сегодня открыться новым людям. Вам давно пора расширить свой круг общения. Водолеи, постарайтесь сегодня ничего не перепутать и никуда не опоздать. Рыбы, помните, чем больше знаешь, тем сильнее бессонница. Поэтому не лезьте сегодня не в свои дела.

0: Радио Югра.
1: 9:54, и праздник сегодня, напомню, да, день семьи, любви и верности. Много сегодня говорили и про Петра, и про Февронию. Много разных же там фактов есть про них, известных, малоизвестных. Вот, кстати, по поводу исцеления, да, Петра, говорят же, что она там что-то какими-то травами, но есть еще и где-то там, значит, записано, что она лечила его не только молитвой, да, она его лечила хлебной закваской. Ну, вот вроде как она пришла к нему, к больному, сказала, иди в баню, вымойся там как надо, как положено, и, собственно, смажь все тело остатками хлебной закваски. И он там вроде как в струпьях каких-то был, да, он вроде помазал это все, и на следующий день все струпи исчезли после того, как она все это сделала, да, и князь вот, собственно, излечился, да.
2: Но там преданий много, на самом деле, ведь когда из поколения в поколение передается какая-то легенда или какая-то история передается, это неудивительно, что она обрастает какими-то интересными подробностями, может быть, даже неправдивыми, поэтому вычленить из всего вот этой, из общей массы таких, не знаю, фактов, предположений и всего прочего, конкретную вот кристально истинную историю очень ведь сложно.
1: Говорят, после того, как они приняли монашество, они имена новые получили. Он Давид, она Ефросинья. И постриг был их сознательным выбором, собственно, и они не развелись, но, собственно, решили посвятить остаток жизни Богу. Ну, мы сегодня об этом уже тоже говорили. И есть, кстати, еще некоторые данные, которые говорят о том, что их кончина произошла не одновременно. Хотя, собственно, вот они об этом просили. И, ну, как говорится, молились, что ли, умереть в один день, в один час. И по некоторым данным Феврония скончалась первой в монастыре, а Петр, узнав об этом, он приказал положить их в один гроб, который был заранее заготовлен. Но, собственно, по церковным правилам монахов хоронили отдельно, да, поэтому их положили в разных гробах, и на следующее утро чудесным образом тела оказались в одном гробу. Но об этом мы тоже сегодня говорили. Такая интересная достаточно история, и мне кажется, вот всякие разные такие неизвестные факты тоже достаточно интересно читать, и уж чему верить, тут каждый выбирает сам.
2: Но вообще, на самом деле, мне кажется, когда есть какая-то классная, интересная история, в основе которой лежит что-то доброе, хорошее, христианские традиции какие-то, это всегда здорово. То есть это пример для подражания. И если каждый, ну, кто-то другой, другие люди найдут других святых, не знаю, которые тоже будут служить
1: примером для подражания,
2: это ведь тоже здорово. Почему нет?
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в Югре впервые состоится всероссийский свадебный фестиваль. Житель Югорска получил большой штраф за фиктивную прописку россиян. Югорчанин покорил пьедестал Кубка мира по карэш. Сегодня, в день семьи, любви и верности, который в нашей стране традиционно связывают с памятью святых Петра и Февронии Муромских, покровителей домашнего очага, Югра впервые принимает всероссийский свадебный фестиваль. Главное торжество проходит в Москве, но Ханты-Мансийск стал одной из площадок, где праздник отмечают с особым размахом. Сегодня официально создадут семьи сразу 12 пар из Нягани, Нижневартовска, Югорска, Сургутского района и окружного центра. Специально для фестиваля в Югре организуют свадебный кортеж. Такого нет больше ни в одном регионе страны. Молодожены проедут по городу и сделают остановку у археопарка. Там представители коренных народов Севера встретят их по древним обычаям, с традиционным хлебом, обрядом очищения и совместным танцем на долгую счастливую жизнь. Торжественная церемония пройдет в Национальном центре «Россия». Специалисты ханты-мансийских городских электрических сетей активно работают над обеспечением надежного электроснабжения строящейся школы в микрорайоне Су-967, рассчитанной на 1500 учеников. На сегодняшний день завершены монтаж блочной трансформаторной подстанции и прокладка основных высоковольтных линий. Ключевой приоритет проекта – вторая категория надежности электроснабжения, гарантирующая стабильную работу всех систем учебного заведения. В текущем месяце специалисты планируют завершить прокладку еще около 2,5 километров распределительных сетей. Это позволит полностью интегрировать объект в городскую энергосистему. Житель Югорска поплатился за фиктивную регистрацию. Мужчина прописал в своем частном доме двух россиян, заведомо зная, что проживать там они не будут. Подобные действия создали препятствия для контроля за перемещением этих граждан со стороны правоохранительных органов. Суд учел раскаяние собственника и факт снятия жильцов с учета, но от уголовной ответственности фигуранта не освободил. Мужчина признан виновным и получил штраф в размере 50 тысяч рублей. И последнее. Сургутский борец Рифат Ярулин вернулся из Москвы с триумфом. На Кубке мира по поясной борьбе «Корэш», который прошел в рамках масштабного столичного сабантуя, наш земляк не оставил шансов соперникам. В решающей схватке в весовой категории до 90 килограммов он уверенно переиграл оппонента из Кыргызстана, завершив поединок со счетом 5-0. Для 31-летнего кандидата в мастера спорта это достижение стало закономерным итогом упорных тренировок под руководством Алика Якупова. Как отметила президент региональной федерации Диляра Радамакина, успех Рифата – это результат системной работы и поддержки со стороны властей округа. Сегодня карэш в Югре активно развивается, становясь не просто спортивной дисциплиной, а важной частью культурного кода региона. Отмечу, с 2013 года карэш признан общероссийским видом спорта, развивается в 42 странах, входит в программу игр стран СНГ, всемирных игр кочевников и игр стран БРИКС. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:05. 8 июля сегодня среда. И сейчас новость, которая порадует всех, кто перешагнул рубеж 40 лет.
4: Ну,
0: то есть для
4: случилось?
0: Нас с тобой. Угу. Наконец-то психологи вычислили возраст пика умственных способностей. И я тебе скажу, мы до сих пор с тобой его еще не достигли.
4: Да ладно?
0: Да. Приходится этот пик не как раз-таки не на юность, не на молодость, а на зрелый, прекрасный. Красный, потрясающий возраст. Самые ясные решения мы принимаем в 55, а то и в 60 лет. И дело как раз-таки не только в интеллекте,
4: гормонах,
0: а, собственно, в идеальном сочетании жизненного опыта и эмоционального интеллекта. Ну, вообще, что это значит, да? Не совсем вроде как понятно.
4: Но мне кажется, вот я так предполагаю, что скорее всего, к этому возрасту гормоны уже перестают делать коктейль, который не способен мозг переварить, когда мы не идем не на поводу своих мыслей и решений взвешенных, а когда исключительно на гормонах. гормональном фоне.
0: В общем,
4: а в 60 уже все нормально.
0: Объясняю. К 55 наш мозг уже, собственно, понятно, не работает с той скоростью, с которой он там работал в 20. И учится использовать все ресурсы организма чуть-чуть иначе. И перестаем мы там, знаешь, хвататься, как говорится, за первое решение, импульсом вот не поддаемся, все верно с гормонами, там, да, все, мы их, так сказать, берем в узду. И, собственно, лучше начинаем чувствовать людей, людские мотивы. И в итоге итоговое это решение, оно оказывается более эффективным, более взвешенным. И вообще психологи подчеркивают, что в этом возрасте лучше люди видят долгосрочные какие-то перспективы, потому что они тратят энергию на какие-то бесполезные переживания там, и все такое. И доказывают уже свою значимость. Ну, то есть к 55, к 60 годам ты уже все. Нормально, ты уже все про себя. Ты, собственно, и к 40 все знаешь. Угу. Но к 55 ты уже совсем про себя все знаешь. Так вот, пик, он начинается как раз-таки в 40-летнем возрасте. Вот 40 тебе наступило, 40+, и все, и начался у тебя пик. И до 55 он растет, и потом в 55 взрыв настоящий. В этот период человек накапливает огромный багаж знаний и готов делиться этим багажом, и делает это, ну, так сказать, филигранно, что ли.
4: Да.
0: Тут самое главное...
4: Вот не люблю вот этих людей, которые начинают делиться своим багажом направо-налево.
0: Не, ну подожди.
4: Когда их даже не спрашивают, вот, знаешь, если зачастую.
0: Как бы, если как бы не спрашивают тебя, то ты как бы рот на замок, понятно. Но если есть рядом с тобой те, с кем ты готов поделиться своим жизненным опытом, и они, открыв рот, впитывают эту информацию, то как бы, пожалуйста, ради бога. Конечно, если ты вышел на улицу, на площадь и: «Ребята, мне 55, у меня пик, я сейчас все всем расскажу». Нет, конечно, так делать ни в коем случае не надо. И надо сказать, что вот мы сейчас с тобой в золотом возрасте находимся. Все-таки вот это понятие, которое я придумала, персиковый возраст, да, у людей 40+, это очень-очень описывает наш возраст, золотой возраст. Возраст принятия самых классных решений. И мы, собственно, что? Мы берем все в свои руки, 40-летние, у нас еще ого-го сколько энергии, и собственно, все еще будет. То есть, если у тебя...
4: То есть, все еще впереди.
0: Да, конечно,
4: если... 55, все еще впереди.
0: Ну, конечно,
4: получается.
0: Если у тебя что-то есть нереализованное, все нормально.
4: Только
0: будет.
4: Только, я думаю, знаешь, вот все впереди, это классно, но очень многое в этом возрасте уже остается позади. Я тут просто... Ты очень так много говорила про то, что у тебя уже багаж, у тебя уже все есть, ты все про себя знаешь. Я тут недавно встречаюсь с друзьями, и этот возраст, как правило, он не совпадает со здоровьем, что ли, человеческим. И вот друзья мне говорят: зубы.
0: Да.
4: Зубы лечить надо.
0: Так.
4: И вот один говорит: у меня жена тут потратит сейчас 100 тысяч на зубы. Я думаю, ну, тут по-божески. А я, говорит, 480 тысяч, и это еще со скидками.
0: Боже.
4: Вот
0: все
4: я думаю...
0: Потерял?
4: А можно ли... Не, вот правда, насколько тогда изначально оценивается рот, если я вот смотрю на него, и у него все в порядке?
0: Насколько
4: да, изначально. Может, как-то можно по трейдину сдать те зубы, которые у тебя остались на момент...
0: Слушай.
4: Это, понимаешь, со скидкой. Он говорит, а вдруг пошел в другую клинику без всяких скидок, и ему...
0: Миллион насчитали.
4: У него рот стоит, да, 900 тысяч практически.
0: Вот, поэтому береги зубы, как и честь с молоду. Вот это я тебе даю свой совет.
1: Радио «Югра».
3: Утро начинается здесь.

0: главном окружном.
1: 10:13. 8 июля, среда. Сегодня и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +28, в Сургуте и Нижневартовске +25, в Тюмени 31 градус тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Югорске, Советском, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 25 градусов, выше 0 +28, в Пойковском, Пытьяхе, Нягань, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово, в Радужном 21 градус тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске +26, в Сургуте +23, 20 градусов выше 0 в Нижневартовске, в Тюмени +30. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июля, среду.
0: Радио «Югра».

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10 часов 17 минут, и сейчас все кошатники, внимание, все кошатники, и я в том числе. Тут ветеринары говорят о том, что кошек-тревожников стало больше. Не творожников, тревожников, тех, которые тревожатся.
3: В общем, серьезно? Вот так, то есть такие проблемы, какие-то гештальты
2: некоторые,
3: да. Темп жизни у них увеличился.
2: Ты понимаешь, какое дело? Надо понимать, что кошечки, это же вот, они же там переродились, там откуда-то, да, ну, в смысле, я имею в виду, я верю в то, что все там животинки и вообще все живое, это когда-то там, ну, когда-то был кто-то там другой, ну, например, кошечка.
3: А, реинкарнация,
2: конечно.
3: Но это лечится, ладно.
2: И вот они, конечно, остались у этих кошечек какие-то незакрытые, как ты говоришь, гештальты. И, пожалуйста, 15% на 15% выросли случаи обращения к ветеринарам из-за заболевания кошек, которые вызваны стрессом.
3: Ничего себе.
2: Все из-за того, что кошки, по мнению ветеринаров, очень долгое время находятся дома, а тебя в это время нет, потому что ты там где-то
3: одиночество.
2: На работе, где-то там тусуешься и все остальное. Поэтому кошечки могут плохо переносить эти перемены. Они очень страдают и переживают, когда ты уезжаешь там в отпуск. Они переживают, когда кота везут там в ветклинику, если вдруг там случается переезд у тебя какой-то, или там пополнение в семье. Ну, то есть вы там...
3: Но для них это стресс.
2: Это невероятный стресс. Они начинают вести себя очень странно, заболевают у них там, ну, знаешь, когда уши горячие, нос горячий, язык там вываливает и все такое. Дальше. Хочу сказать, что кошки перенимают эмоции своих хозяев просто вот так вот на раз. Если у человека стресс, то кошка, которая живет с тобой, она обязательно переймет
3: на
2: себя.
3: Но на нее это повлияет,
2: конечно.
3: Да и на собаку влияет, если у меня стресс.
2: Но
3: я меняю свое поведение, соответственно, я меняю отношения немного, но как-то я взаимодействую по-другому с собакой, так же, как и с кошкой, скорее всего.
2: Короче, какое дело? Выросли продажи успокоительных для кошек.
3: Валерьянка?
2: Тут даже я смеюсь, потому что,
3: валерьянка?
2: Ну, там не только валерьянка, на самом деле. На треть почти выросли за вот эти первые полгода 2026 года. На треть выросли продажи успокоительных. Валерьянка, наоборот, она же не успокаивает кота.
3: Она
2: же делает его сумасшедшим абсолютно. Успокоительные другие, когда успокаивают нервную систему. И я просто представила, вот у меня достаточно беспокойные коты. В смысле, они, особенно кошка, да, она такая все время в напряжении, потому что кот терроризирует ее. Они все не могут поделить, как это сказать-то, главенство. Они меня не могут поделить, понимаешь? Не могут поделить, кому, кому больше я уделяю внимание. И на этом фоне кошка меня очень сильно стрессует. Я просто представила, я прихожу в больницу, в аптеку, там, скажем, в человеческую или там в ветеринарную.
3: Да-да-да.
2: Я говорю, здравствуйте, можно мне, пожалуйста, успокоительный для кошечки? Слишком у меня Сонечка волнуется. Это я должна сказать или что?
3: Вот ты понимаешь, мне кажется, это опять же индустрия вот эта вот развивается всячески таким образом. И мы сами это делаем. Ну ты посмотри в свои кошки в глаза, погладь ее, поговори с ней в конце концов. Что ты ее на таблетки-то сразу подсаживаешь?
2: Я не сажаю.
3: Мне кажется, даже лучше ей вот валерьяночки иной раз попыть, чтобы она свою энергию куда-нибудь выплеснула и нормально. Это как, знаешь, у мужиков, чтобы сердце не болело, когда эмоции в себе держишь. Выйти куда-нибудь на вокзал или в лес и поорать погромче.
2: Банки побить, там что-нибудь такое.
3: С котами.
2: Да, думаешь, предложите им, ребята, давайте, если у вас стресс, пойдите.
3: Ну или пускай батл. На кулачках пусть решат свои проблемы. Чего не стрессуют?
2: Если это
3: вообще
2: будет, я буду миллионером. Если мои кошечки на кулачках будут решать, у кого проблемы, я буду это показывать. Я буду миллионером. Если что, 10% твои.
3: Договорились.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в Югре впервые состоится Всероссийский свадебный фестиваль. Житель Югорска получил большой штраф за фиктивную прописку россиян. Югорчанин покорил пьедестал Кубка мира по карэш. Сегодня в День семьи, любви и верности, который в нашей стране традиционно связывают с памятью святых Петра и Февронии Муромских, покровителей домашнего очага, Югра впервые принимает Всероссийский свадебный фестиваль. Главное торжество проходит в Москве, но Ханты-Мансийск стал одной из площадок, где праздник отмечают с особым размахом. Сегодня официально создадут семьи сразу 12 пар из Нягани, Нижневартовска, Югорска, Сургутского района и окружного центра. Специально для фестиваля в Югре организуют свадебный кортеж. Такого нет больше ни в одном регионе страны. Молодожены проедут по городу и сделают остановку у археопарка. Там представители коренных народов Севера встретят их по древним обычаям, с традиционным хлебом, обрядом очищения и совместным танцем на долгую счастливую жизнь. Торжественная церемония пройдет в Национальном центре «Россия». Специалисты ханты-мансийских городских электрических сетей активно работают над обеспечением надежного электроснабжения строящейся школы в микрорайоне Су-967, рассчитанной на 1500 учеников. На сегодняшний день завершены монтаж блочной трансформаторной подстанции и прокладка основных высоковольтных линий. Ключевой приоритет проекта – вторая категория надежности электроснабжения, гарантирующая стабильную работу всех систем учебного заведения. В текущем месяце специалисты планируют завершить прокладку еще около 2,5 километров распределительных сетей. Это позволит полностью интегрировать объект в городскую энергосистему. Житель Югорска поплатился за фиктивную регистрацию. Мужчина прописал в своем частном доме двух россиян, заведомо зная, что проживать там они не будут. Подобные действия создали препятствия для контроля за перемещением этих граждан со стороны правоохранительных органов. Суд учел раскаяние собственника и факт снятия жильцов с учета, но от уголовной ответственности фигуранта не освободил. Мужчина признан виновным и получил штраф в размере 50 тысяч рублей. И последнее. Сургутский борец Рифат Ярулин вернулся из Москвы с триумфом. На Кубке мира по поясной борьбе «Корэш», который прошел в рамках масштабного столичного сабантуя, наш земляк не оставил шансов соперникам. В решающей схватке в весовой категории до 90 килограммов он уверенно переиграл оппонента из Кыргызстана, завершив поединок со счетом 5-0. Для 31-летнего кандидата в мастера спорта это достижение стало закономерным итогом упорных тренировок под руководством Алика Якупова. Как отметила президент региональной федерации Диляра Радамакина, успех Рифата – это результат системной работы и поддержки со стороны властей округа. Сегодня карэш в Югре активно развивается, становясь не просто спортивной дисциплиной, а важной частью культурного кода региона. Отмечу, с 2013 года карэш признан общероссийским видом спорта, развивается в 42 странах, входит в программу игр стран СНГ, всемирных игр кочевников и игр стран БРИКС. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 10:36. 8 июля, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, и возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +28, в Сургуте и Нижневартовске +25, в Тюмени 31 градус тепла. В Нефтеюганске, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме днем +25 градусов тепла, в Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово +28, в Радужном 21 градус выше ноля. К этому часу в Ханты-Мансийске +26, 23 градуса тепла в Нижневартовске, в Сургуте +20, в Тюмени 30 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. Алексей только что прислал нам сообщение. Доброе утро, любимая радиостанция. Всех с праздником. Огромный привет любимым ведущим с Черного моря. И фотка. Люди стоят в море. Алексей и все, кто на море. Знаешь, я точно знаю, мама у меня сейчас тоже на море. Она тоже периодически там слушает меня. И, причем, чтобы ты понимала, она не в России, она в Турцию поехала отдыхать. И там тоже вот, значит, и в море заходит, и слушает, понимаешь, и хвастается вот это вот. Я тут сижу, она там на море, да. Алексей, мы вам завидуем невероятно. Особенно фотографии я завидую. Там, где вот эта рыба, раки, боже, как я это все люблю.
2: Раки у меня там дома рядом продают, если
1: не,
2: что.
1: Не хочу, я хочу на море. Раки, море, вот понимаешь.
2: Ну, как-то создать хотя бы вот этот антураж, воздух, атмосферу такую небольшую. Как ты говоришь, насыпать песочка в ванной день себе.
1: Давай насыпем.
2: Чтобы чайки там кричали.
1: Не получается? Песик как будто одинокий.
2: Я думал, кошечка. Нет. Тут
1: давай
2: можно перепутать.
1: Играть. Давай играть. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. А Телеграм и Макс, ваши подсказки сегодня нужны мне. Коля сегодня загадывает мне слово. Еще раз быстренько. Игнат Николаевич получает задание слова, на которое он придумывает несколько этих, как определений.
2: Определений, да.
1: И Коля читает эти определения. Ну, сегодня Коля читает. А моя задача отгадать, что за слово. И без вашей помощи ни в коем случае не обойтись, потому что, ну, у вас большой мозг, умный, не то что у некоторых.
2: Алексей пишет, что с него магниты.
1: Вообще легко, Алексей.
2: С нас обмотка тогда на магниты. Все, договорились.
1: Можно, пожалуйста, магниты?
2: Звукосниматели собирать.
1: Магнит, несколько магнитов, ну, два. И одного рака, пожалуйста. Ну, хотя бы. Ну, не знаю,
2: вакуум. Магнит на тепловой счетчик домой мне, пожалуйста.
1: Ты зачем такое в эфире говоришь?
2: Ну, я так...
1: Шучу.
2: Как будто пошутил, да.
1: Ладно,
2: ну,
1: хорошо.
2: Итак, поехали. В общем, мне кажется, сегодня интересное слово.
1: Опять?
2: Я думаю, что вы быстро догадаетесь.
1: Да, ты каждый раз.
2: Но формулировки интересные. Это ты всегда так говоришь. Я от тебя заразился.
1: Давай.
2: Итак, это магический след света, запечатленный в пространстве.
1: Фотография.
2: Нет, неправильно. Ладно. Это чудо, в которое можно смотреть, как в окно в будущее.
1: Калейдоскоп.
2: Нет.
1: Бинокль.
2: Нет. Это пока тебе еще не пишут, да?
1: Нет. Нет, пока нет.
2: Тень, ожившая и рассеянная самыми тонкими лучами памяти.
1: Воспоминания.
2: Нет.
1: Подсказчики, вы где все? На Черное море уехали? Вы где там?
2: Что, пока непонятно ничего?
1: Плюс 7-950-510-66-66. Елена пишет, ностальгия. Иллюзия, пишет Сергей.
2: Нет, неправильно. Зеркало, отражающее мир трех измерений фантазии.
1: Телевизор, пишет.
2: Нет.
1: Алексей. Компьютер, говорю я.
2: Нет.
1: Обман, говорит Елена.
2: Неправда.
1: Ага, ладно, дальше.
2: Это ловушка для глаз, где прошлое и будущее встречаются здесь и сейчас.
1: Воображение, говорит Елена. Галлюцинации,
2: нет,
1: говорит Сергей.
2: Нет.
1: Хорошо,
2: нет,
1: ладно.
2: Это город, созданный из миллиона искорок света и тени.
1: Воспоминания, пишет Елена.
2: Нет.
1: Так, еще раз город. Чё?
2: Город, созданный из миллиона искорок тени. Света и тени. Искорок света и тени.
1: Любовь, пишет Елена.
2: Нет, неправильно.
1: Мне кажется, все не в ту сторону, да? Или все-таки где-то там было
2: близенько? Если вот хотя бы немножко намекну, мне кажется, вы сразу же догадаетесь.
1: Сон, говорит.
2: Поэтому
1: Алексей.
2: Вот давайте как вот...
1: Фантазия,
2: Игнат,
1: говорю
2: Николаевич,
1: я.
2: Нет,
1: да,
2: неправильно.
1: Не то, да?
2: Неправильно.
1: Ладно, дальше.
2: Это кубик Эйнштейна, в котором спрятана вся вселенная. Кубик Эйнштейна, который вот так,
1: да,
2: раскрывает.
1: Да, я знаю.
2: А, да? Ну
1: да,
2: ладно.
1: Да, может быть, это... Мне лицо не обезображено, ну, интеллектом,
2: вот
1: но я
2: по лицу
1: как бы...
2: подсказки.
1: Отпуск, говорит Елена. Да.
2: Нет. Нет.
1: Ладно,
2: больше,
1: не
2: да?
1: Отпуск. Нет, ничего пока нет.
2: Это образ, гуляющий по воздуху, не меняя материальной формы. Образ. Да, образ, гуляющий по воздуху, не меняя материальной формы. Образ, блуждающий по воздуху, не меняя

0: мозаика невидимых нитей реальности.
1: Где подсказки, пожалуйста? Память, вон, пишет Елена. Голограмма, пишет Сергей. Забвение, пишет Елена.
0: Сергей совершенно
1: прав.
0: Это голограмма?
1: Голограмма?
0: Да, это голограмма.
1: Голограмма?
0: Голограмма, да.
1: Сергей,
0: что тебя удивляет?
1: Как вам удалось?
0: Это голограмма.
1: Как?
0: Да мне кажется,
1: как?
0: Все прозрачно, но на самом деле.
1: Я тебе хочу сказать, что вот из
0: ловушка
1: всех подсказок...
0: для глаз, где прошлое и будущее встречаются здесь и сейчас.
1: Если вот бы не Сергей, я никогда в жизни
0: вот
1: бы...
0: Это... Как я говорил, где же окно,
1: да,
0: в параллельной вселенной?
1: Ага.
0: Вот образ, гуляющий по воздуху, не меняя материальной формы.
1: Нифига себе, я тебе вот как скажу. Если бы не Сергей, я бы никогда не догадалась. Даже сейчас я вспоминаю те подсказки, которые ты говорил, у меня никогда бы не возникло, что это голограмма. Никогда.
0: Ну, свет и тень, лазерное шоу.
1: Сергей!
0: Это же все про голограмму.
1: Спасибо огромное, Сергей. Благодаря вам мы вырываемся вперед. 2-1 в недельном зачете. И да, завтра моя очередь. Спасибо всем, кто участвовал. Сергею отдельно спасибо за правильную подсказку.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:50. Овны, перед новыми свершениями дайте себе время собраться силами и выдохнуть.
1: Тельцы, сегодня вам не стоит реагировать на невинные замечания в свой адрес, и искать в них злой умысел тоже не стоит.
0: А близнецы, вам сегодня необходимо исключить даже минимальную возможность погрустить.
1: Раки, сегодня даже самая негативная ситуация очень быстро изменится к лучшему.
0: Львы, отличный день для встреч с людьми, чьей поддержкой вам хотелось бы заручиться.
1: Девы, помните, чтобы спасти ситуацию, вам просто надо изменить к ней отношение.
0: Весы, перестаньте оплакивать упущенные возможности и отпустите уже ситуацию.
1: Скорпионы, не экономьте на себе, таким образом вы сэкономите много времени и душевных сил.
0: Стрельцы, лучше сегодня хоть что-то и хоть как-то сделать. Любое действие, помните, лучше бессовестной лени.
1: Козероги, не бойтесь сегодня открыться новым людям, вам давно пора расширить свой круг общения.
0: Водолеи, постарайтесь сегодня ничего не перепутать и никуда не опоздать.
1: Рыбы, помните, чем больше знаешь, тем сильнее бессонница. Не лезьте сегодня ни в свои дела.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:55, и сегодня не мошенники. Сегодня интересная новость. Правда, она пока что только из Москвы, но думаю, этот тренд очень быстро разлетится по всей России. Ну, Москва, это же немножко отдельно.
3: Да.
2: А дальше уже сначала в Москве тренды, а потом...
3: Законодательница же, конечно.
2: Да. В общем, там москвичи начали сдавать себя в аренду для пикника. Но, как бы, это не то, о чем ты подумал сразу. В общем, смотри, появились такие объявления. Человек говорит: слушайте, вот за 3000 рублей в час я могу вам пожарить шашлык, могу поддержать разговор, могу сыграть на гитаре, могу тост сказать, если какое-то там, ну, важное мероприятие. И все это стоит 3000 рублей в час. Я подумала, что впереди отпуск. Заработать в этом отпуске было бы неплохо. Шашлык я люблю и жарить умею. Разговор поддержать могу, но на гитаре нет, не могу. Но я могу много чего другого. Понимаешь, я ведь могу вообще...
3: Разговор поддержать это уже хватает вообще. Но я так понимаю, это раньше, когда-то тоже мы с тобой давным-давно, несколько лет назад уже читали информацию, что появилась типа услуга, друг на час,
2: что-то такое.
3: Да-да,
2: это в Японии сначала было,
3: да. Ну, людям скучно, ну, правда, вот хочется на шашлык.
2: Смотри, одиноко.
3: Одиноко и, как следствие, скучно. Вот, ну, хочется тебе на шашлык, а пойти не с кем. А это такое же дело, что, ну, как бы шашлык, он объединяет вокруг себя людей.
2: 3000 рублей в час.
3: 3000 рублей в час, опять же, ты не скидываешься.
2: Да.
3: Но здесь у нас в Ханты-Мансийске, я думаю, тоже будет очень актуально брать, я имею в виду, нанимать таких людей на шашлык. Вот, то есть ты один пошел, а в силу того, что у нас все лето действует строгий закон на разведение костров, то штраф придется раскидать на всех людей, которые присутствовали на шашлыке.
2: Просто я подумала, смотри, мы ведь с тобой точно можем заработать в отпуск.
3: Но придется нам делить, видишь, с тобой 3000 на двоих, потому что ты можешь разговор поддержать, а я умею играть на гитаре.
2: Ну так мы не час там посидим. Опять же, за первый час я могу взять себе, а за второй час можешь взять ты.
3: Так, поговорили, а теперь гитарист, да?
2: Прощаемся с вами до завтра. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова. Если вам кого-то надо на шашлык с гитарой и умением поговорить,
2: зовите. Вы знаете, кому позвонить. Пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в Ханты-Мансийске впервые состоится всероссийский свадебный фестиваль. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. Житель Югорска получил большой штраф за фиктивную прописку россиян. Сегодня в День семьи, любви и верности, который в нашей стране традиционно связывают с памятью святых Петра и Февронии Муромских, покровителей домашнего очага, Югра впервые принимает всероссийский свадебный фестиваль. Главное торжество проходит в Москве, но Ханты-Мансийск стал одной из площадок, где праздник отмечают с особым размахом. Сегодня официально создадут семьи сразу 12 пар из Нягани, Нижневартовска, Югорска, Сургутского района и окружного центра. Специально для фестиваля в Югре организуют свадебный кортеж. Такого нет больше ни в одном регионе страны. Молодожены проедут по городу и сделают остановку у археопарка. Там представители коренных народов Севера встретят их по древним обычаям, с традиционным хлебом, обрядом очищения и совместным танцем на долгую счастливую жизнь. Торжественная церемония пройдет в Национальном центре «Россия». Сотрудники авиалесоохраны Югры работают в усиленном режиме. Сегодня в округе тушат 20 лесных пожаров. Общая площадь возгораний внушительная, но специалисты делают все возможное. Почти 80% очагов уже взято под контроль. Самая напряженная обстановка на территории угодий Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов. Тушением пожаров занимаются 255 человек. Это сотрудники авиалесоохраны Югры, МЧС и Центра спаса Югории. Также работает авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Сотрудники пожарного ведомства просят жителей региона при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно сообщать об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. Очередной масштабный конвой с гуманитарной помощью отправился из Югры в зону проведения спецоперации. Общий вес собранного груза составил 40 тонн. В состав каравана вошли более 2000 адресных посылок для военнослужащих, медикаменты и теплые одеяла для госпиталей, продукты питания, а также технические приспособления, шины для грузовых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе гуманитарного добровольческого корпуса, к акции присоединились жители Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, а также Покачей, Когалыма, Лентора и Лангепаса. Две фуры накануне стартовали из Сургута. По пути они забрали грузы, переданные волонтерами из Тюмени и Томской области. Также к сбору присоединится Екатеринбург. Автомобили заедут в уральскую столицу по маршруту следования. Отмечу, что это уже 17-й по счету гуманитарный рейс, организованный ГУМ-корпусом с начала текущего года. И последнее. Житель Югорска поплатился за фиктивную регистрацию. Мужчина прописал в своем частном доме двух россиян, заведомо зная, что проживать там они не будут. Подобные действия создали препятствия для контроля за перемещением этих граждан со стороны правоохранительных органов. Суд учел раскаяние собственника и факт снятия жильцов с учета, но от уголовной ответственности фигуранта не освободил. Мужчина признан виновным и получил штраф в размере 50 тысяч рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: «Радио Югра». Окружное радио.

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ подтвердил статус одного из главных российских центров развития беспилотной авиации. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. Югорчане отправили в зону СВО еще 40 тонн гуманитарного груза. Югра вошла в топ-5 регионов России по развитию беспилотных технологий. Итоги национального рейтинга дронификации, представленные на проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Напром-2026», закрепили за нашим округом статус одного из лидеров отрасли. Югра показала отличные результаты по 29 показателям от объема рынка услуг до скорости регуляторных процессов. В числе главных достижений региона также победа в номинациях «Лидер рынка» и «Лидер по регуляторной готовности». Такая оценка экспертов подтверждает, что в Югре созданы лучшие условия для работы с беспилотниками. Теперь наш опыт будет тиражироваться по всей стране, а регион продолжит развиваться как главный центр компетенции в этой высокотехнологичной сфере. Сотрудники авиалесоохраны Югры работают в усиленном режиме. Сегодня в округе тушат 20 лесных пожаров. Общая площадь возгораний внушительная, но специалисты делают все возможное. Почти 80% очагов уже взято под контроль. Самая напряженная обстановка на территории угодий Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов. Тушением пожаров занимаются 255 человек. Это сотрудники авиалесоохраны Югры, МЧС и Центра спаса Югории. Также работает авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Сотрудники пожарного ведомства просят жителей региона при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно сообщать об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Очередной масштабный конвой с гуманитарной помощью отправился из Югры в зону проведения спецоперации. Общий вес собранного груза составил 40 тонн. В состав каравана вошли более 2000 адресных посылок для военнослужащих, медикаменты и теплые одеяла для госпиталей, продукты питания, а также технические приспособления, шины для грузовых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе гуманитарного добровольческого корпуса, к акции присоединились жители Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, а также Покачей, Когалыма, Лентора и Лангепаса. Две фуры накануне стартовали из Сургута. По пути они забрали грузы, переданные волонтерами из Тюмени и Томской области. Также к сбору присоединится Екатеринбург. Автомобили заедут в уральскую столицу по маршруту следования. Отмечу, что это уже 17-й по счету гуманитарный рейс, организованный ГУМ-корпусом с начала текущего года. И последнее. В Ханты-Мансийске ищут инвестора, который подарит вторую жизнь историческому зданию, расположенному по адресу улица Кирова, 22. Этот дом признан объектом регионального культурного наследия. Окружные власти предлагают бизнесу выкупить постройку, отреставрировать и использовать для своих коммерческих проектов. Для будущих владельцев подготовили бонусы, льготное кредитование и специальные меры поддержки. Инвестору нужно быть готовым к строгим правилам. Ремонтировать памятник архитектуры придется максимально бережно. Заниматься восстановлением сможет только компания со специальной лицензией, а за всем процессом будет вести жесткий надзор экспертов. Узнать все подробности об условиях передачи объекта можно на профильной платформе наследие.дом.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.
2: Где найти слова? Как дважды два? Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
3: Мы еще не все сказали вам.
2: Пусть нас ждут холода, огонь и вода.
3: Мы живы порой надеждой одной,
2: что если беда, то легче когда
3: ты рядом со мной, я рядом с тобой.
2: Как будто пустяк, но пустяк.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может «Автолига». Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Store приложение «Автолия». Поездки по пути.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ подтвердил статус одного из главных российских центров развития беспилотной авиации. Китайские БАДы спровоцировали у югорчанки острый токсический гепатит. Внягань, школьница на мотоцикле устроила аварию. Югра вошла в топ-5 регионов России по развитию беспилотных технологий. Итоги национального рейтинга дронификации, представленные на проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Напром-2026», закрепили за нашим округом статус одного из лидеров отрасли. Югра показала отличные результаты по 29 показателям от объема рынка услуг до скорости регуляторных процессов. В числе главных достижений региона также победа в номинациях «Лидер рынка» и «Лидер по регуляторной готовности». Такая оценка экспертов подтверждает, что в Югре созданы лучшие условия для работы с беспилотниками. Теперь наш опыт будет тиражироваться по всей стране, а регион продолжит развиваться как главный центр компетенции в этой высокотехнологичной сфере. Нижневартовские врачи спасли югорчанку от тяжелой формы токсического гепатита. Смертельно опасную болезнь спровоцировали китайские биологически активные добавки. Женщина пила их 2 месяца по совету знакомых, чтобы укрепить здоровье. Пациентку экстренно перевели из больницы Покачи. Состояние ухудшалось стремительно, ослабила печень, появился риск поражения мозга. Врачи боролись за жизнь югорчанки 2 месяца, проводя интенсивную терапию и переливание плазмы. К счастью, женщину удалось спасти, она уже дома. Выяснилось, что в составе сомнительных пилюль содержались токсичные растения. Медики призывают югорчан быть бдительными и не принимать БАДы без назначения. В Нягани произошла авария, которая могла закончиться трагедией. 14-летняя девочка, севшая за руль мотоцикла, оказалась в эпицентре ДТП. Выезд на встречную полосу на односторонней дороге привел к столкновению с машиной. Сейчас школьница восстанавливается после полученных травм. Госавтоинспекторы напоминают, мотоцикл – это не игрушка, а средство повышенной опасности. Родителям стоит помнить, что за допуск ребенка к рулю предусмотрен не только штраф в 30 тысяч рублей, но и реальная уголовная ответственность. Всего за минувшие сутки в Югре зафиксировано 2 ДТП с 2 пострадавшими. Также инспекторы отстранили от управления 13 нетрезвых водителей и выявили десятки нарушений, связанных с выездом на встречную полосу и неправильной перевозкой детей. И последнее. В Ханты-Мансийске ищут инвестора, который подарит вторую жизнь историческому зданию, расположенному по адресу улица Кирова, 22. Этот дом признан объектом регионального культурного наследия. Окружные власти предлагают бизнесу выкупить постройку, отреставрировать и использовать для своих коммерческих проектов. Для будущих владельцев подготовили бонусы, льготное кредитование и специальные меры поддержки. Инвестору нужно быть готовым к строгим правилам. Ремонтировать памятник архитектуры придется максимально бережно. Заниматься восстановлением сможет только компания со специальной лицензией, а за всем процессом будет вести жесткий надзор экспертов. Узнать все подробности об условиях передачи объекта можно на профильной платформе наследие.дом.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экс».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Китайские БАДы спровоцировали у югорчанки острый токсический гепатит. В Нягане школьница на мотоцикле устроила аварию. Югорские метеорологи прогнозируют аномальную жару. Нижневартовские врачи спасли югорчанку от тяжелой формы токсического гепатита. Смертельно опасную болезнь спровоцировали китайские биологически активные добавки. Женщина пила их 2 месяца по совету знакомых, чтобы укрепить здоровье. Пациентку экстренно перевели из больницы Покачей. Состояние ухудшалось стремительно. Ослабела печень, появился риск поражения мозга. Врачи боролись за жизнь югорчанки 2 месяца, проводя интенсивную терапию и переливание плазмы. К счастью, женщину удалось спасти, она уже дома. Выяснилось, что в составе сомнительных пилюль содержались токсические растения. Медики призывают югорчан быть бдительными и не принимать БАДы без назначения. В Нягане произошла авария, которая могла закончиться трагедией. 14-летняя девочка, севшая за руль мотоцикла, оказалась в эпицентре ДТП. Выезд на встречную полосу на односторонней дороге привел к столкновению с машиной. Сейчас школьница восстанавливается после полученных травм. Госавтоинспекторы напоминают, мотоцикл – это не игрушка, а средство повышенной опасности. Родителям стоит помнить, что за допуск ребенка к рулю предусмотрен не только штраф в 30 тысяч рублей, но и реальная уголовная ответственность. Всего за минувшие сутки в Югре зафиксировано 2 ДТП с 2 пострадавшими. Также инспекторы отстранили от управления 13 нетрезвых водителей и выявили десятки нарушений, связанных с выездом на встречную полосу и неправильной перевозкой детей. Отличные новости и повод для гордости у югорских абитуриентов. Сургутский государственный университет впервые вошел в рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников экономических направлений. По данным сервиса SuperJob, Сургут занял 16 место. Среднее вознаграждение выпускников экономических специальностей достигает 100 тысяч рублей в месяц. При этом 77% дипломированных специалистов остаются работать в Сургуте, продолжая строить карьеру в родном городе. Как отмечают в мэрии, такой результат не просто цифра, а показатель того, насколько востребованы учащиеся вуза на рынке труда. Рейтинг как раз и отражает, насколько успешно молодые специалисты закрепляются в профессии после диплома. Включение Сургу в число сильнейших участников подтверждает, образовательные программы в сфере экономики и финансов здесь действительно конкурентоспособны, а подготовка кадров эффективна. Сейчас в университете продолжается приемная кампания. И последнее. Июнь в Югре стал самым жарким за последние 100 лет, а июль, по прогнозам синоптиков, не собирается сдавать позиции. Так метеорологи зафиксировали рекордные цифры. Температура по всей территории округа превысила среднемесячную норму на 3,8 градусов, а на востоке на 8,9 градусов. Причина аномалий – высокий гребень над восточной частью Югры. Он блокирует проникновение холодных циклонов с Урала. По предварительным прогнозам, в июле эта зона высокого давления сохранит устойчивую жару. Среднемесячная температура ожидается на 1,5 градуса выше нормы. Для организма человека такая жара – серьезное испытание. На особом контроле и условия труда. По закону работодатели обязаны обеспечивать безопасную среду для сотрудников, особенно тех, кто трудится на улице или в нагретых помещениях. Сварщиков, пекарей, дорожных, строителей и других. Роспотребнадзор призывает югорчан сообщать о случаях, когда работодатель не соблюдает нормы микроклимата. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. «Автомол86.ру». «Радио Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра.
1: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Борис Хохряков провел личный прием граждан в Нижневартовске. В Ханты-Мансийске горел гаражный бокс. Югорские метеорологи прогнозируют аномальную жару. В Нижневартовском детском саду «Золотой ключик» заменят оконные блоки. Их установят в группах учреждения. Помочь с этим пообещал председатель окружной думы Борис Хохряков во время личного приема граждан. К спикеру обратилась заведующая дошкольной организации, в которой числится более 600 малышей, в том числе с ограничениями по здоровью. Средства на приобретение окон выделят из депутатского фонда уже в третьем квартале текущего года. Отмечу, ранее при такой же поддержке удалось закупить мебель для пищеблока в другом местном саду «Белочка», где в четырех корпусах для 700 воспитанников создана уникальная инклюзивная среда. Что касается других рассмотренных вопросов, на приеме также обсудили общественные инициативы. Руководитель нижневартовских коммунальных систем предложил активнее привлекать рабочие коллективы к социальным проектам. Борис Хохряков идею поддержал, отметив, что массовое участие предприятий превращает разовые благотворительные акции в системную помощь. Огнеборцы Ханты-Мансийска ликвидировали пожар в гаражном боксе на улице Шевченко. Сообщение о возгорании в одноэтажном строении поступило спасателям около 9:00. Когда на место прибыло первое подразделение, внутри уже все полыхало, включая автомобиль. В короткие сроки воспламенение удалось локализовать, а затем и ликвидировать. На все ушло около 15 минут. Как сообщает МЧС «Россия», по Югре в результате происшествия один транспорт полностью уничтожен, еще один поврежден. Также пострадали оконные проемы гаража, а все помещение оказалось закопчено. Причина пожара устанавливается органами дознания МЧС. Отличные новости и повод для гордости у югорских абитуриентов. Сургутский государственный университет впервые вошел в рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников экономических направлений. По данным сервиса Superjob, Сургут занял 16 место. Среднее вознаграждение выпускников экономических специальностей достигает 100 тысяч рублей в месяц. При этом 77% дипломированных специалистов остаются работать в Сургуте, продолжая строить карьеру в родном городе. Как отмечают в мэрии, такой результат не просто цифра, а показатель того, насколько востребованы учащиеся вуза на рынке труда. Рейтинг как раз и отражает, насколько успешно молодые специалисты закрепляются в профессии после диплома. Включение Сургу в число сильнейших участников подтверждает, образовательные программы в сфере экономики и финансов здесь действительно конкурентоспособны, а подготовка кадров эффективна. Сейчас в университете продолжается приемная кампания. И последнее. Июнь в Югре стал самым жарким за последние 100 лет, а июль, по прогнозам синоптиков, не собирается сдавать позиции. Так метеорологи зафиксировали рекордные цифры. Температура по всей территории округа превысила среднемесячную норму на 3-8 градусов, а на востоке на 8-9 градусов. Причина аномалий – высокий гребень над восточной частью Югры. Он блокирует проникновение холодных циклонов с Урала. По предварительным прогнозам, в июле эта зона высокого давления сохранит устойчивую жару. Среднемесячная температура ожидается на 1,5 градуса выше нормы. Для организма человека такая жара – серьезное испытание. На особом контроле и условия труда. По закону работодатели обязаны обеспечивать безопасную среду для сотрудников, особенно тех, кто трудится на улице или в нагретых помещениях. Сварщиков, пекарей, дорожных, строителей и других. Роспотребнадзор призывает югорчан сообщать о случаях, когда работодатель не соблюдает нормы микроклимата. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Среда прошла, неделя прошла. Это, во-первых, это сразу, чтобы обозначить, что ничего не меняется стандартно. Существуют какие-то у нас островки стабильности. Вот. А во-вторых, вот как раз сейчас была в эфире новость. Хочу к ней зацепиться, так сказать, да? И сказать, продолжить эту тему, связанную с погодой. Вот у нас, видите, рекорды устанавливает жара в округе. Июнь был рекордно жарким. Июль не сдает позиции. Вот насколько я услышала, от 4 до 9 градусов. Вот такое превышение нормальной температуры у нас было в Югре в зависимости от районов. То есть где-то выше среднегодовых значений, таких, знаете, нормальных, на 4 градуса, а где-то аж на 9. О. Вот это же жесть, если честно. Вот когда на 9 превышает норму, это очень жарко.
3: Так,
4: ну, условно,
3: пишем.
4: Если норма для июня в Югре, ну, примерно, я не знаю, на самом деле, какая норма, но пусть будет даже если 20, то 29 – это же совершенно другая погода. Вот, но, собственно, несмотря на то, что нам обещают жаркий июль, такой же, как и июнь, я вот сегодня сочитаю сообщение от МЧС.
3: Зашел.
4: Давай, куда зашел?
3: Зашел на Википедию, естественно, куда еще. Температура воздуха в Ханты-Мансийске, к примеру.
4: Угу.
3: Среднее значение в июне. 15,4 градуса. Это за всю историю наблюдений. Абсолютный максимум, ну вот здесь, да, по крайней мере, 34 градуса. Ну, по ощущениям, у нас в июне было и 35, и
4: было.
3: Все 40.
4: Даже не по ощущениям, а термометр показывал.
3: Июль, конечно, жарче. Средняя температура 18 градусов, средний максимум 22 с копейками. Но вот на данный момент сайты прогнозные показывают 28-29 градусов со знаком плюс. То есть превышение прям... Серьезно, и так по всем, ну, на самом деле, округам, я имею в виду районам.
4: Да. Но при этом, как нам обещает МЧС, завтра, 9 июля, кстати, где-то даже и сегодня.
3: Вот, смотри, да. Нефтьюганск 26, Ува 23, Пытьях 26, Октябрьская 26, Урай 26, также Нягань, Советский 22, Ханты-Мансийск 29-30. То есть сейчас прям в Ханты-Мансийске нагрето очень сильно. Но будет вроде как послабление небольшое, дожди обещают сегодняшней ночью. Завтра днем у нас МЧСка пришла, уже тебе не приходило случайно?
4: Мне пришла не просто МЧСка, я читаю сейчас сообщение из официального канала МЧС нашего окружного. Здесь они конкретно расписывают районы, где будет завтра бушевать
3: погода. Ну, а да, это интересно, потому что в моей МЧСке написано сильный ливень, очень сильный дождь, град, ветер сильный, там 25 метров в секунду и более. Гроза местами в Югре 8 и 9 числа, а Марина нашла информацию подробную.
4: Да.
3: Про Ханты-Мансийск сказано чего-то, нет?
4: Да, Ханты-Мансийск в списке, на самом деле, 8 и 9 июня, то есть где-то сегодня уже даже начнется эта непогода. Итак, запоминаем, где завтра.
3: Конкретно.
4: Где, да. Ну, в основном завтра, хотя, может, где-то сегодня. Если говорить про районы, то это Советский район, Белоярский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Сургутский и Кандинский районы.
3: А Нижневартовский если... не затронет.
4: А города Югорск, Нягань, Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым, Урай. Ну вот, собственно, все эти районы и города нас там слушают. Дорогие наши слушатели, надеюсь, вы сейчас приняли это к сведению. Завтра нам обещают с вами сильные дожди и сильный ветер до 25 метров.
3: Ура! Аж. А вот в Березовском районе плюс 14 градусов. Это, кстати, очень классный сайт, называется РП-5. Я вообще фанат Гисметео, но РП-5 дает некоторые подробности интересные. Например, что максимальная температура воздуха в Кандинском районе, в неком Алтае, плюс 31. А минимальная температура в Березовском районе, в Саранпауле, плюс 14.
4: Угу.
3: Представляешь, разница 16-17 градусов получается.
4: Одновременно. Да.
3: Это только в рамках округа.
4: Ну, в Березовском районе как будто бы логично, это Арктика все-таки.
3: У нас обещают вообще снег, если честно.
4: Чё ты врешь?
3: Ерунду, да, какую-то?
4: Ну, вообще.
3: Несет, что-то съедет
4: чипку. Как бы приколы сегодня вообще неуместны.
3: В общем, в нашем регионе не факт, что будет, но, по крайней мере, в Ямало-Ненецком ожидается. На Таймыре, в Норильске, в Якутии на этой неделе может выпасть снег. А коль скоро у нас два района, Березовский и Белоярский, они приравнены к арктическим, да. Здесь все-таки перечисляются такие арктические территории, то и там может быть холодно.
4: Это ладно, это Тимур уже за уши притягивает. Новость федерального масштаба. Но, если честно, да, возможно, в Якутии, на Ямале. Но Ямал-то, извини меня, тоже большой. Где-нибудь, мне кажется, чуть севернее Салехарда снег 10 месяцев в году идет, и ничего. Не новость это для местных жителей.
3: Ну, спасаемся от жары, на самом деле, как можем. Кто-то вот колхозит, как я, допустим, у нас кондиционера нет в кабинете, вентилятор есть зато. И я туда замороженную воду приматываю веревкой к этому вентилятору, чтобы хоть чуть-чуть прохладнее было. А по статистике, у меня есть информация, что каждый десятый россиянин открывает холодильник, чтобы спастись от жары.
4: Серьезно?
3: Ну, в жару просто открывает
4: холодильник.
3: Подходит,
4: да, холодильник?
3: И стоит, да.
4: Охлаждается.
3: Голову туда засовывает. Это, кстати, мое любимое такое вот... Мой любимый аромат, на самом деле. Когда открываешь морозильную камеру, где мороженое хранится...
4: Ну, это в магазине.
3: В магазине.
4: Дома-то у тебя.
3: Я просто пытаюсь сейчас так как-то...
4: В основном пельмени в морозилке.
3: Аккуратно рассказать, чтобы не подумали, что я свинья и прям, знаешь, туда с головой залажу. Нет, ну, это, когда открываешь, чтобы мороженку взять, чуть-чуть нагибаешься туда.
4: И там запах.
3: Там такой аромат.
4: Волшебный.
3: Просто кайфовый.
4: Из
3: это
4: детства.
3: Сливочно, какой-то пшеничный.
4: Морозный при
3: морозный.
4: Этом.
3: Морозный.
4: Да, согласна с тобой. Ну, в общем, вот, это что касается погоды. Жара пока что стоит из-за нее, и площадь лесных пожаров у нас за сутки выросла. К сожалению, вот вчера радовались, что снизилась, сегодня опять возросла. Ну, пожарные работают без сна и отдыха. Почти 350 человек задействованы сейчас в тушении пожаров. Я напомню, что накануне к нам еще и приехали спасатели из Бурятии.
3: Так мало ты говоришь 350. Я вчера читал, 607 было.
4: Ну, вот ТАСС сегодня пишет, что на тушении работают 342 человека. Я вот округлила до 350. В любом случае, то и то большая цифра, на самом деле. У нас тут еще сегодня пишут некоторые федеральные СМИ о том, что Сибирь может превратиться в Сахару уже через 70 лет. Представляете? Ну, я пока я даже не хочу эту тему разбирать и верить в нее, потому что нам подобные прогнозы уже лет 10 говорят каждое лето. Доживем? Увидим, как говорится, через 70 лет.
3: Вот, а смотри, вообще... интересно, да? Один день назад, хорошо, два дня назад писал один источник, очень уважаемый, что 360 человек тушат лесные пожары. Вчера писал один источник, тоже уважаемый, ну, не знаю, как мы сейчас к нему относимся, Интерфакс Россия, который... Плохо?
4: Да нормально.
3: 600 он писал, 9 человек. Видишь, я не ошибся. Ну вот, 5 часов назад ТАСС писал 342 человека. Какие-то угу. разные цифры абсолютно. И все, главное, ссылаются на ГУ, МЧС,
4: да?
3: Пахмау-Югре, Центр Спас и Авиасохрана. Но, может быть, они не считают, просто вот огнеборцев, да, 340. Плюс же там еще есть сколько парашютистов, десантников, сколько Авиасохраны, сколько человек... Вот, 794,50 парашютистов. Это у нас коллеги из Сургута пишут. Вообще 800 человек получается. Кто-то путает цифры. Или на пофиг говорит. А напиши 300.
4: Но в целом...
3: А давай напишем 800 вообще.
4: В целом никто из журналистов и СМИ не обманывает, если скажут, что несколько сотен пожарных сейчас, да, тушат лесные пожары, это точно не будет ошибкой. Ладно, на самом деле мы тут с тобой уже сколько, 7 минут в эфире, и ни разу не поздравили наших слушателей с Днем Семьи, Любви и Верности. Главный праздник на сегодня. У нас, на самом деле, поскольку он выпал на будний день, очень много мероприятий перенеслось на выходные, причем и вот прошедшие выходные, да, например, город Муром, собственно, который является вообще родиной этого праздника, потому что мощи святых Петра и Февронии, в честь которых этот праздник вообще был основан, они как раз находятся в Муроме, поэтому в этом российском городе каждый год большие празднования по случаю Дня Семьи, Любви и Верности. Вот у них все минувшие выходные, субботу, воскресенье, огромное количество мероприятий, фестивалей, там и реконструкции исторические были, и приезжали туристы просто со всей страны, поэтому вот, уже с прошлых выходных отмечаем. Ну и в ближайшие выходные тоже, поскольку сегодня все работают, надо как-то отметить этот праздник. Выходные переносят многие мероприятия. Но мне кажется, самое главное сегодня это найти время для того, чтобы побыть со своей семьей, лишний раз напомнить, как мы всех любим.
3: Хорошо.
4: Вот, это такое самое главное. У нас, кстати, еще...
3: Раз в году получается, да?
4: Не, ну почему? Ну это же праздник государственный.
3: Ну почему? Потому вот ему не хватает чего-то, какого-то символизма. Ну... Вот реально не хватает. То есть у Пасхи есть, допустим, куличи, яйца можно красить, допустим.
4: Угу.
3: На 8 марта цветы женщинам дарить, да?
4: А на 8 июля?
3: На 23
4: июля?
3: Февраля носки, опять-таки, пен для бритья.
4: Ну, вот традиция только...
3: День Святого Валентина, валентинки, соответственно.
4: У нас тоже есть февроньки, их называют. Это изображение открытки с ромашками. Февроньки. Но это тоже пока, знаешь, такая только входящая в моду история.
3: Надо что-то конкретно. Надо как бы символ добавить побольше, чтобы конкретно
4: ромашка.
3: Понятно, что было делать.
4: Ромашка – символ праздника, и Петр и Феврония как такие, скажем так... исторические личности.
3: Выйди на улицу, спроси, кто такие Петр Февронин, половина тебе скажет, кто это, не знаю.
4: Ну, так для этого, кстати, и ты существуешь как журналист, вот можешь рассказывать историю праздника. А вообще, я напомню, что...
3: А ты знаешь ее? Вот ты знаешь, как журналист, историю праздника, если не подглядывать, когда зародился этот праздник, когда впервые был отпразднован
4: я
3: этот
4: знаю,
3: праздник?
4: Что, я знаю точно, что в 22-м году, потому что мы с тобой в этом году переехали впервые. В Югру.
3: Вообще в 2008-м?
4: Нет, в 22-м году президент Владимир Путин подписал указ о том, чтобы этот праздник носил государственный статус. То есть с 22-го года мы его отмечаем как государственный праздник уже всей страны. Вот это я точно знаю. Еще я знаю, что Петр Февроний — это просто символ мудрости, верности и любви. У них, они там в течение жизни преодолели много трудностей, и потом умерли в один день даже. Вот, как во всех сказках говорится. Это если вкратце. Поэтому они являются символами. А так, да, до 22-го года этот праздник был неофициальным, его отмечали действительно в некоторых регионах, ну, так потом вся Россия уже неофициально начала отмечать, а с 22-го года это государственный праздник. Сегодня, кстати, очень популярный день в ЗАГСах, очень многие именно на этот день планируют заключение брака, потому что считают эту дату счастливой. Вот, сегодня ажиотаж во всех ЗАГСах. Многие ЗАГСы по всей стране продлевают время, режим работы, нетрадиционное время работы, так кто-то там до 9, до 10 вечера, вот даже до такого доходит, ну, если где-то много желающих. Вот, единственное, что венчаться в храме в этот день не получится, потому что приходится на Петров пост, а во время поста церковные браки не совершаются. То есть, например, повенчаться можно попозже. А вот заключить брак сегодня в ЗАГСе, пожалуйста, очень многие этим пользуются.
3: Добрый день, пишет Надежда. Почему Февроньки, а, например, не Петруньки? Вы смотрите, Надежда, аккуратнее очень, потому что потом, знаете, оскорбление чувств верующих сейчас еще начнется.
4: Не, Надежда, вы не поверите, у меня был ровно такой же вопрос, но я для себя это как определила? Наверное, потому что все-таки на Февроньках изображены ромашки, а ромашки — это ближе к женщинам. Вообще сегодня женщинам ромашки надо дарить. Ну вот, опять же, одна из таких традиций зарождающихся пока еще. Вот. А как бы петруньки называть открытки с ромашками, ну, как будто бы ближе все-таки это к женщинам. Вот это моя такая логика.
3: Ладно, сегодня праздник, который отмечается не 3 года официально, а уже 66 лет, день зенитно-ракетных войск, вооруженных сил России. Это те люди, которые сейчас, наверное, для мирной части, скажем так, нашей страны, самые актуальные сотрудники вооруженных сил. Ну, или... Понимаешь, о чем я говорю?
4: Да,
3: понимаю. Ну, короче, вот на них вся надежда, опора, и хочется поздравить, во-первых, а во-вторых, пожелать как-то, ну, держитесь. Понятно, что очень много негатива сейчас в адрес. И да, я вот читаю соцсети, смотрю некоторые посты. Почему не сбили, а почему он долетает до Омска? Ну, как бы, во-первых, мы, наверное, комментировать не будем, почему. Во-вторых, поверьте, максимально стараются все сбить, ну, и не допустить никаких происшествий. Но иногда случается, что какие-то обломки допадают.
4: У тебя проблемы с математикой, Тимур. Почему ты говоришь не 3 года официально, а 60? Вот почему 3 ты считаешь, если с 22 года мы официально его отмечаем? Это уже получается 5?
3: Получается.
4: 22, 23, 24, 25, 26. Уже 5-й год.
3: Только это решила мне предъявить?
4: Нет, просто сижу, думаю, почему так посчитал. Вообще, конечно, с праздником также поздравляем. Ну и у нас в Югре сегодня, в Ханты-Мансийске, в столице, в Национальном центре России, проходит Всероссийский свадебный фестиваль. 12 пар со всей Югры сегодня в торжественной обстановке вместе устроят массовое бракосочетание. У них еще и большая праздничная программа. Их по городу специальным праздничным кортежем везут по знаковым местам Ханты-Мансийска. Ну, соответственно, массовая регистрация будет, танцевальный спектакль, хоровод. И завершится все это традиционным таким обрядом свадебным в нашей стране. Это семейный очаг, передача семейного очага. Вот.
3: Прикольно придумал наш слушатель Николас. Пишет, символ праздника не столько ромашки и февроньки, как приехать пораньше с работы, приготовить ужин, прибраться и ждать ее с ромашками.
4: Круто. Вот, Тимур, как надо День семьи, любви и верности отмечать.
3: Ну, давай тогда ты посидишь сегодня на работе на час подольше.
4: У тебя не получится уйти пораньше.
3: Я отпрошусь.
4: Вот мы, потому что у меня сразу возникнет миллион вопросов. Ну, ты можешь придумать что-нибудь. Тебе там в больницу, например, надо или еще что-нибудь. Придумай такое. Важно, и мы тебя отпустим под этим предлогом. Ладно, на самом деле сегодня очень много новостей милых про любовь, про верность и даже таких, знаете, мимимишных, как вы можете понять.
3: Не только мимимишных. Сегодня Всемирный день борьбы с аллергией. Есть новости и про аллергию. У нас российские ученые там разработки делают соответствующие, очень классные, наверное, очень полезные для тех, у кого аллергия на домашних животных, а очень хочется завести собачку и кошечку. Mm-hmm. Наверное, это позитивная новость будет для вас.
4: Потому что вакцина от пыльцы и берез уже в сентябре официально поступит, да, в оборот, скажем так. А вот сейчас еще и от шерсти животных у нас разрабатывают.
3: В общем, отдельно это обсудим.
4: И
3: на
4: не
3: пока
4: только. У нас вообще очень много медицинских новостей сегодня. У меня, по крайней мере, не знаю, как у тебя.
3: У меня про учебу много, например.
4: А у меня про медицину. И они одна лучше другой, знаете, вот такие сегодня новости. Ну и хорошо.
3: Как по мне, Марин, можешь рассказать про что угодно, только не про топливо.
4: Хорошо, хотя и протопливаясь пара моментов.
3: Такая душная тема, я вчера просто уже не знал, куда себя девать. Просто не могу я про нее уже больше говорить.
4: Но все-таки один случай я расскажу.
3: Ну, естественно. А плюс 7-950-510-66-66. Выручайте, пожалуйста. Если есть чем поделиться, рассказать, может быть, что у вас в жизни происходит, или какие-то, может быть, планы там на это лето, пишите. Максимально попробуем отсрочить наши...
4: Почему? У меня хорошие новости.
3: Путешествия к новостям, связанным с...
4: Да про топливо я часа через два только расскажу. У меня очень много хороших новостей на первое время, не переживай. С вами Тимур Полунин, Марина Штейникова.
3: Короче,
4: свои
3: давайте
4: люди.
3: Маринку отвлекать как только можно, я не знаю.
4: Ты же уже всех предупредил, я сейчас буду это,
3: а тебе
4: бдить.
3: Не поможет, не поможет.
4: Я буду знать, что ты меня отвлекаешь, и не буду поддаваться на это.
3: Давай посмотрим.
4: Ладно, далее музыка у нас, мы скоро вернемся с новостями.
0: Свои люди.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Ну что, видели, как вчера Месси...
2: Ну, чем?
1: Так посмотрела на меня, мне аж...
2: Не, главное, мне про топливо запрещают.
1: Страшно стало.
2: Запрещают говорить про топливо, а сам вот это бесконечно про футбол.
1: Я же тебя обещал отвлекать.
2: Я не против про футбол поговорить, у меня тем более там тоже много новостей.
1: Слушай, Марин, ну, но... давай по-честному. Вот завтра 9 число.
2: Да.
1: Я завтра вам ничего про футбол не расскажу.
2: Ну, вот хорошо.
1: Потому сегодня... что сегодня никто не играет.
2: Да, мы поговорим обязательно про футбол. Давай чуть попозже. Я же настроилась на мимимишные новости, я же обещала вам добрые, прикольные... такие, знаете...
1: У нас спросила, хотим ли мы этого.
2: Умилительные новости, я по-другому не могу сказать.
1: Мы серьезные люди.
2: Серьезные?
1: Ми-ми-ми, какие нам.
2: Не хотите?
1: Нет.
2: А футбол это очень серьезно.
1: Конечно.
2: Ладно, я расскажу хотя бы одну историю, а дальше как хочешь. Можешь свой футбол обсуждать. Забавно, что именно сегодня, в День семьи, любви и верности, вот эта новость гуляет по всем федеральным СМИ. Я вообще в шоке иногда от того, как у нас уделяют много внимания этому животному. Вот скажи, пожалуйста, какое животное в инфополе появляется чаще всего? И вся страна это животное обсуждает.
1: Вообще, по правде, если сказать,
2: да,
1: это животное называется манул,
2: да,
1: Тимофей.
2: Да.
1: Но
2: из московского зоопарка.
1: То, про кого ты хочешь рассказать, это панда Катюша, которую наши попросили у китайцев оставить навсегда.
2: О, нет, я эту новость не читала, расскажи.
1: Короче, Катюше... скоро,
2: да,
1: будет 4 года.
2: И по правилам мы должны ее отдать,
1: правилам,
2: да?
1: Есть такой международный договор о обороте панд в мире.
2: Они все панды принадлежат Китаю, все-все без исключения.
1: Есть, когда панда становится половозрелой, это происходит в 4 года, то ее любой зоопарк обязан как бы отдать.
2: Ну, вернуть на родину.
1: Вернуть на родину. И эта панда, она там на родине в Китае делает новых панд.
2: Угу.
1: Под присмотром специалистов. Но так как у нас в России есть опыт, у нас впервые вообще в истории, по-моему, когда в международном каком-то зоопарке, не в Китае, родилась панда.
2: Угу.
1: Вот. Мы как бы считаем, как в том Простоквашино, что как бы корова государственная, но теленок наш.
2: Да.
1: Китай вроде бы...
2: Панда китайская, но панденыш наш.
1: Ну, типа того. Не, мы, конечно, не заявляем о том, что теперь это наша панда, но мы говорим...
2: Просим, да?
1: Говорим, слушайте, ну что вы это самое, ну оставьте нам.
2: Сделайте исключение для России.
1: Просто легенда, да, среди животного мира в России. Сделайте исключение, оставьте. И вроде как там сейчас пытаются договориться об этом.
2: Учитывая, что у нас хорошие отношения с Китаем на всех уровнях, на политических, дипломатических, экономических и так далее, как будто бы есть шансы, что Китай сделает исключение для России. И это, кстати, если произойдет, то это будет очередной такой, знаете, для всего мира знак и жест, который показывает, что, ну, наши отношения довольно крепкие, и всем остальным только позавидовать остается. Потому что, поверьте, Китай просто так панд своих не раздает. И, скорее всего, мне почему-то кажется, они откажут, мне почему-то так кажется, но если они согласятся, это будет круто. Это будет, правда, круто. Даже это такая новость не про животных будет, а про политику больше. Вот так. Но я буду верить, что, во-первых, действительно в Катюшу влюбились у нас. Ну, понятно, что и москвичи, они там ближе к ней доступ имеют, хоть каждый день ходи в зоопарк, смотри. А во-вторых...
1: 3000 рублей вход.
2: А во-вторых, уже 3?
1: Ну, сколько? 3 было.
2: Не, мы с тобой, по-моему,
1: если весь
2: мы с тобой вдвоем
1: хочешь, если хочешь часть, то есть без там посещения каких-то мест, типа океанариум и так далее, то 1500. Ну, это так было, по крайней мере, пару лет назад, когда мы там были.
2: Мы с тобой за 1500 как раз, да, ходили, по-моему. Ну, в общем, было бы здорово. Ладно, я про Катюшу, честно
1: говоря.
2: А знаете,
1: что мне не понравилось? Прям очень сильно не понравилось. Это вот в московском зоопарке объявление висит возле кассы, что инвалидам, ветеранам там, боевых действий и так далее, скидка 50%, кому-то вообще бесплатно. Вот, московским, и написано, московским пенсионерам всем бесплатно, а вот остальным, например, даже детям с ограничениями по здоровью, скидка, но при предъявлении московской прописки. Я думаю, вот вы вообще, конечно, мерзопакостные какие-то.
2: По-моему,
1: почему нельзя всем...
2: Нет, там, по-моему, как раз исключительно про пенсионеров речь идет, что московским пенсионерам скидка, бесплатное посещение, а остальные пенсионеры за деньги.
1: Почему нельзя всем сделать одинаковые условия, независимо от прописки?
2: Да, я согласна.
1: То есть я же приехал, вот, например, в столицу, да, я же уже привез вам деньги. Но сделайте вы хотя бы для людей, которые должны быть социально опекаемыми, да, к ним повышенное внимание, поддержка и забота, сделайте им какую-то скидку.
2: Особенно учитывая, что у нас пенсии в среднем по стране 25 тысяч, да, 1500 за билет из 25, которые ежемесячно получает пенсионер, как будто бы, ну, прям перебор. Да, мне тоже эта несправедливость не совсем нравится. Ладно, про Катюшу я, честно говоря, не знала. Спасибо, что рассказал. А вообще я хотела рассказать...
1: Вот смотри, бесплатный вход в московский зоопарк предоставляется следующим категориям. Для всех граждан, независимо от прописки, дети до 3 лет, члены многодетных семей, герои Советского Союза, герои России.
2: Угу.
1: А вот с московской пропиской, угу, тоже бесплатный. Для кого? Для детей до 17, детей-сирот, учащихся в очной форме обучения, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, военнослужащие по контракту, mm-hmm, работники музеев. То есть, если у тебя есть московская прописка, ты можешь бесплатно ходить. Mm-hmm. Но если у тебя ее нет, и будь ты ребенок
2: или
1: до 17
2: пенсионер,
1: лет, сирота, инвалид, еще и пенсионер, mm-hmm, ну, неважно вообще, ты идешь за полную стоимость, тебе даже mm-hmm никакой льготы. Mm-hmm. Мне кажется, это как-то... Я понимаю, что, наверное, московский зоопарк для москвичей, да? Но это как... Даже лозунг вот этот звучит, как будто бы экстремистский какой-то, нет?
2: Ну, во-первых,
1: потому что Москва для москвичей,
2: они
1: получается.
2: Они его, во-первых, не говорят вслух, так что не надо их в этом обвинять. А во-вторых, все-таки это частное предприятие, это бизнес, это же не бюджетная история.
1: Почему мы дожили до того, что у нас центральный московский зоопарк – это частный бизнес?
2: Ну, мне кажется, это не государственное учреждение. Надо, конечно, проверить, откуда ноги растут. Мне кажется, почему все-таки он в частных руках. Но в целом я с тобой согласна в отношении скидок, да. Я на самом деле хотела про другого животного рассказать, и ты его в самом начале угадал. Это Тимофей. Манул Тимофей из московского зоопарка. Самая обсуждаемая, мне кажется, зверушечка в нашем государстве. Ну, в общем, на этот раз, помните, в последний раз, когда мы его обсуждали, у него там были большие проблемы с невестой. У него очень... Парню, короче, уже пора потомство иметь. Он уже по всем параметрам должен как-то продолжать свою историю. Размножаться надо и так далее. Но в прошлом году он сначала сильно растолстел. Ему нельзя было заводить потомство. То есть реально были проблемы с лишним весом. Потом у него, его разлучили, можно сказать, расстался он с самкой из Польши, потому что власти Польши отказались, собственно, предоставлять эту самочку. Потом он расстался с самкой из Франции, потому что у нее нашли китайский герпес. Ну, как бы французы были не против, но нашли заболевание. Потом Тимофею пришлось долго худеть. И вот сейчас, когда он полностью готов, и его форма уже, он пришел в форму, я посмотрела фотографию, такой худенький на фотографиях вообще, заморили бедного парня. И вот спустя, получается, почти полгода у него наконец-то появились новые варианты невест. Целых 3 невесты, причем московский зоопарк пока не раскрывает, откуда, из каких учреждений приехали эти потенциальные невесты. Я вам больше скажу, как все серьезно у них там происходит. Дело в том, что для того, чтобы сначала выбрать ему подходящую невесту из этих 3, надо пройти генетические исследования и понять, с кем из них больше у него совместимости, здоровое потомство с кем дадут. Представляете? То есть сначала будут выбирать по состоянию здоровья, и то потом, как говорит гендиректор московского зоопарка, говорит, несмотря на то, что мы найдем даже подходящую генетически, не факт, что когда мы запустим самочку к Тимофею в вольер, что у них случится вот эта самая симпатия. То есть, говорит, мы можем проделать огромную работу, но не факт, что они дадут потомство, потому что сердцу не прикажешь, и в животном мире тоже такое есть. Поэтому, говорит, возможно, все это будет зря. Но они надеются, что хотя бы кто-то уже подойдет, и наконец-то Тимофей наш станет полноценным
1: папой,
2: да, мужчиной, всеми прочими ролями тоже как-то владеет. Представляете? Как все сложно. Я-то думала, там привезли первую попавшуюся самочку, а все...
1: Ну, не было Ману, он домашнюю.
2: Вот, а там настолько все серьезно, там животных на исследование забирают, ё-моё. Ну, в общем, возможно, уже в этом году Тимофей Ману станет папаней. И меня забавляет, как вся страна за ним наблюдает. Ну, ладно.
1: Ну, тут интересно тоже, на сайте сейчас московского зоопарка нахожусь, расписание работы в разных выставочных залов. Тут есть дом птиц, слоновник, ночной мир, животные Африки. И вот один из этих — ластоногие.
2: Угу.
1: Здесь расписание такое-то, тут свободный режим, тут по билетам, тут выступления. И тут каждый там день до 15 часов проходят занятия по йоге.
2: Среди ластоногих?
1: То есть у них есть еще и какой-то вот такой, знаешь, как в детском лагере каком-то.
2: Мне кажется, это прикольно, особенно если ты занимаешься йогой и видишь вокруг вот этих животных. Это же прикольно.
1: Нет, это не для людей.
2: А, для животных йога?
1: У животных проходят занятия по йоге.
2: Серьезно?
1: Угу. Их же дрессируют морских львов, моржей, вот этих тюленей. С ними занимаются.
2: По йоге.
1: Им показывают, как правильно
2: Тот самый случай.
1: Осанами владеть.
2: Тот самый случай, когда животные в зоопарке живут лучше, чем ты.
1: Я и говорю.
2: Даже я на йогу уже год не могу попасть.
1: Расписание просто, ого-го. Ой, ну и, кстати, ты говоришь про Манула. На сайте московского зоопарка, внизу, в самом, в конце вот этой странички, как раз-таки такая анимированная картинка Манула этого. То есть они сами его, да, считают
2: символом. Ну, он правда обсуждаемый, почему-то так случилось.
1: А, ну что говорить, даже далеко ходить не надо, если у них логотип «Московский зоопарк» и «Манул» нарисован.
2: А, ну все понятно. Ладно, у меня еще есть одна история, связанная с животными. Это буквально одной строкой расскажу вам. В общем, в Петербурге, тоже семейная тема, но здесь, к сожалению, разводом закончилась эта семья. Суд в Петербурге выселил из квартиры корги. Представьте себе миленькую собачку корги и вот...
1: Приставы пришли.
2: Ну, там все обошло без приставов.
1: Предъявили собаке постановление под роспись.
2: Суть в чем? Короче, развелись муж с женой, но остались жить на жилплощади общей. И, в общем, она просила, супруга просила как бы избавиться от собаки, потому что у нее аллергия. Mm-hmm. Вот. И в итоге муж отказывался, потому что очень любит эту собаку, и она обратилась в суд. И суд, короче, встал на ее сторону и говорит, что, да, действительно надо выселить животное, потому что вы имеете равные права на эту жилплощадь, все такое. Фишка в том, что, как пишут у нас московские СМИ, эта женщина, она даже не проживает на той территории. То есть она живет уже с новым мужчиной, а этому бывшему просто решила вот так вот насолить. И что вы думаете, пришлось мужчине отдавать своим знакомым свою корги, и теперь за ним ухаживают совершенно посторонние люди. Мне почему-то так грустно стало с этой историей. Вот. Во-первых, тут женская...
1: Можно змею завести. На змею-то аллергии нет у нее, наверное.
2: Да, но любимую корги-то ты уже отдал, понимаешь? И я в очередной раз замечаю...
1: Можно вообще сдать квартиру?
2: Как чаще всего, вот, как все чаще и чаще...
1: Бригаде строителей.
2: Животные становятся тоже предметом раздора. А?
1: Я говорю, можно сдать часть вот эту вот свою долю квартиры бригаде строителей соседней стройки. Вот.
2: Так она, тебе же говорят, она там уже даже не живет, просто своему бывшему таким образом за что-то мстит.
1: Не, ну я это придумываю план мести.
2: В случае...
1: Мести на месте.
2: Ладно.
1: Добрый день, радио «Игра», и все радиоведущие поздравляю с праздником, днем семьи, любви и верности.
2: Спасибо.
1: Пишет Алена. Спасибо большое.
2: Спасибо, Алена. И вас. Да, всех наших слушателей.
1: Николас, фотографию ромашек. Давайте не будем рассказывать, из какого вы муниципалитета. Пусть супруге сюрприз будет. Сюрприз.
2: А, ромашки живые, настоящие?
1: Да, да, везет уже, везет.
2: Вау, потрясающе. Вот же, что ты говоришь. Кто знает символ праздника? Да все знают, что ромашки символ праздника. Мужчины уже везут вовсю. Вы большой молодец, Николас. Повезло вашей супруге. Сегодня у нее будет ощущение праздника 100%.
1: Добрый день. Только сейчас к вам присоединился. Какие уже новости успели обсудить? А точнее, про футбол говорили? Смотрел вчера матч. Аргентина нервишки потрепала.
2: Да.
1: За них топлю. Месси вперед, пишет Степан.
2: Степан, мы как раз собираемся обсуждать футбол.
1: Но,
2: вот видите,
1: говорит...
2: Тимур хотел 10 минут назад начать тему футбола. Я ему говорю, нет.
1: Подожди, говорит, Степан еще нет.
2: Я прям чувствовала, что кого-то не хватает. Серьезно вам говорю, Степан. И начала рассказывать про Манула Тимофея из зоопарка московского. Так что вы вовремя. Мы сейчас вот музыку послушаем и как раз перейдем к футболу.
1: Завтра выезжаю в командировку в Сочи. Буду вас слушать обязательно.
2: Вау.
1: Вот знаешь, тут два у меня сразу.
2: Тот самый
1: Во-первых,
2: случай...
1: это очень круто, что вы в Сочи будете нас слушать. Во-вторых, а можно как-то, с вами тоже записаться на командировку в Сочи?
2: Кем вы работаете, что у вас командировки в Сочи? Да? Ну реально, кем надо работать, чтобы на юга отправляли в командировки? Расскажите нам, может, мы переквалифицируемся тоже. Так давно не были в Сочи. И в командировке тоже, кстати. А тут два в одном, и так приятно. Но здорово, что вы будете с нами. Мы это очень ценим. Спасибо большое.
1: У нас, когда открыли направление Ханты-Мансийск-Сухум, у нас летали же коллеги-журналисты со всей Югры.
2: Да.
1: Был такой первый самолет запущен для, условно говоря, делегации из Югры.
2: Для журналистов, блогеров.
1: Приехать посмотреть. Вот мы им завидуем. Нас не отпустили, кстати.
2: То есть у тебя могла бы быть, да, командировка на юг, но не сложилось. Ладно, у нас музыка дали, Тимур пока поплачет в уголочке. Я пойду посмотрю, что у меня про футбол есть. Мы про Аргентину обязательно сегодня поговорим, и не только. Вообще новостей масса.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ой, что за матч вчера был?
2: Даже я в шоке, если честно.
1: Да, шокирована не только Марина. Шокирована. Египет с Аргентиной играли, 1/8 финала. Простите те, кто не любит про футбол, но для вас новости Марина расскажет в начале следующего часа. Сейчас для тех, кто все-таки хотя бы немножечко знает разницу между круглым мячом и плоской шайбой. Вот. Короче, Египет-Аргентина. Смотрел этот матч в прямом эфире. Просто сразу отмечу, что до этого... Сутки до этого Португалия проиграла Испании.
2: Да, и Роналду со слезами уходил на поле.
1: Мы попрощались всем миром с Роналду, с Криштиану.
2: Можно я сразу скажу, раз мы заговорили про Португалию, ты потом продолжишь. Дело в том, что главный тренер вот этой сборной Португалии, Роберто Мартинес его зовут, он сразу после их поражения от испанцев заявил, что он покидает пост главного тренера. Вот так вот. Ну, в общем, для всех этот день был нервозный. Роналду урыдался, Мартинес уволился. Короче, все плохо у них. Ушли они с чемпионата. Но испанцы идут дальше.
1: Да, вот. Я думаю, жалко, конечно, Роналду, но вся надежда на Месси. Два брата-акробата. Египет-Аргентина. Начинается матч, что я вижу? Египет играет лучше. Угу. Объективно лучше играет. Забивают гол. Почему достаточно быстрый?
2: Второй.
1: Отбивают пенальти. Между прочим, Месси не забил.
2: Угу.
1: Забивают второй, его отменяют из-за того, что офсайд.
2: И до конца матча 10 минут
1: забивают
2: при этом, да?
1: Третий гол, который засчитывает, что становится 2-0.
2: Да.
1: И я понимаю, что 10 минут сейчас остается, и мы прощаемся еще и с Месси. И мне так грустно стало от этой мысли. Нереально.
2: Потому что на тот момент, за 10 минут до конца матча, Египет забил уже 3 гола. Понятно, один не досчитали, но все равно они атакуют, забивают, а те что-то как-то вообще как будто и не пытаются.
1: И знаете, такая безнадега наступила в моей душе, беспроглядная тоска. Я думаю, вы так никогда не отыграетесь. Видно, что они не отыграются. И что-то вот так щелк, раз, гол забивают на 79-й минуте. И я думаю, вот сейчас начнется настоящий футбол, потому что остается 12 минут времени основного, плюс добавленного, скорее всего, минут 5-6 как минимум. Это прям можно постараться забить еще.
2: А добавленного ведь не было по факту? Потом?
1: Было. В любом случае добавляют, потому что из-за того, что они делают перерыв в середине сейчас таймов
2: на водопой,
1: 3 минуты гарантированно,
2: понятно.
1: Плюс еще то, что в течение тайма где-то кто-то упал, где-то кто-то время тянул, это судья учитывает, потом добавляет. И я понимаю, что сейчас начнется футбол. Забивает

0: второй, причем забивает кто? Месси забивает. Месси. Причем я Марину даже позвал, говорю, на, посмотри.
1: Я смотрела с разных ракурсов этот гол. Меня вчера замучили этим голом. Я его пересмотрела 1 000 000 раз с разных вообще камер.
0: Ну, он, я уверен, что он бы 10 раз ударил, он бы так не попал, так,
1: ну, это
0: так
1: какой-то
0: не
1: был реально странный, да, гол.
0: И как потом уже, знаете, на Матч ТВ есть такая традиция, до матча и после матча
1: обсуждать.
0: Студия, где обсуждают, собственно, эксперты то, как складывалась игра или то, как она будет. И там наш любимый, всеми известный Губерниев, как бы отметил, что Месси, я никогда его не видел таким радостным, таким прыгающим просто от счастья, когда он забил этот гол.
1: Но он был очень эмоциональный.
0: Убежал куда-то в сторону трибун.
1: Он правда так никогда.
0: Подпрыгнул выше, чем Роналду в свои лучшие годы, да? Вот. И, короче, я понимаю, что 2-2. Угу. Ну все, это дополнительное время. Это мы сейчас еще полчаса будем...
1: Поборемся еще.
0: Поборемся, потом, глядишь, пенальти, выиграем. Я вот об этом сижу, думаю, они забивают третий.
1: Угу.
0: Причем забили, я такой, чё? Ну, прям на всю квартиру, чего?
1: Аргентина забила третий.
0: Вот третий гол, и он неочевидный был. Ладно, там второй, а у них все идет навал на ворота, вся команда что-то бежит, пас, перепас, там мячик летает в штрафной, непонятно. Ну, скорее всего, можно здесь запихнуть. Но третий мяч, когда была фланговая атака, идеальнейший навес в центр штрафной площади, и удар головой, который просто, ну, никто даже не прыгнул за этим мячом, это было неочевидно. Но такие, типа, ты 50 раз подай, 50 раз пробей, скорее всего, ты не забьешь. Но здесь прям как будто бы вот все складывалось в пользу Аргентины, и они спокойненько
1: прошли четвертьфинал.
0: Самое интересное, я потом комментарий читал к этому матчу от россиян, и вот мне запомнился, понравился один комментарий, типа, ну да, зачем, будучи Аргентиной, чемпионом мира, зачем в легкую выигрывать какой-то там Египет. Неинтересно. Скажут, да, опять подсудили, ФИФА там дал легкую им эту сетку, чтобы они со всякими египтами, швейцарами там, и с кабовердийцами играли.
1: Швейцарами мне нравится.
0: Швейцарцами. Это неинтересно. Это как бы, скажут, купили матч. То ли дело проиграть 2-0 80 минут и потом героически за 10 забить 3 мяча. Скажут, ну, это Месси, легенда, молодец, сотворил историю, дайте ему золотой мяч.
1: Все, что было до этого, уже не считается. Все их там какие-то оплошности, поражения. Вот это сразу героизм им
0: придало.
1: Вот
0: именно, что мне самое было обидное за Месси. Я его не люблю. Да, я никогда не болел за Барселону, никогда не болел за Месси. Ну, есть он и есть. Вот просто мне сейчас как бы интересно наблюдать за легендарным футболистом. Я признаю его легендарность вот на все там 142%. И я к чему говорю? Вот очень сильно обидно было, что он не забил пенальти. И вот сейчас у него последний матч. Он заканчивает карьеру, скорее всего, именно в плане футболиста сборной Аргентины. И вот этот незабитый мяч, несмотря на все его там 25 лет блестящей игры, 6 там золотых мячей Лиги Чемпионов, там и так далее, все награды, которые существуют, ему его будут помнить всегда всю жизнь. Да. Незабитый пенальти на чемпионате мира 26-го года.
1: Я
0: думаю, ну, не должна складываться так судьба человека.
1: Он его в итоге перекрыл героически.
0: И в итоге теперь помнят, как они героически блестяще отыгрались на 80-й минуте.
1: И знаете, я вот прикалывалась, вот если бы, например, я не знала, как эта игра вчера проходила, Тимур же мне весь вечер это, смотри, боже, что там творится. Вот если бы я вчера, например, легла спать условно рано вечером, и утром проснулась, прочитала в СМИ, что Аргентина обыграла команду Египта со счетом 3-2. Я бы даже сказала, ну, само собой разумеется, типа, что вообще, зачем новости открывала? И так это понятно, но если ты знаешь, какая была игра, то такое ощущение, что вот этот уже то, что сборная Аргентины вышла в четвертьфинал, обыграв Египет, уже не кажется таким чем-то легким и простым.
0: Да, да,
1: игра-то была бешеная.
0: Правильно, Степан отмечает, что гол Египта, второй гол, когда они забивали, отменили из-за нарушений в их зоне. Да, при отборе грязно сыграл футболист, действительно, не офсайд. Но вообще, говорит, я разозлился на игроков Аргентины, видя такую игру, как их Египет всегда подлавливает на контратаках.
1: Угу.
0: Так я тоже, так мне обидно было за единственного человека. Я всех остальных, честно, не знаю по фамилиям, даже кто там бегает, что они делают.
1: Угу. Ну, в общем, поздравляем Аргентину, они прошли в четвертьфинал, и таким образом, кстати, определились все пары четвертьфинала чемпионата мира, потому что еще Швейцария победила Колумбию.
0: Матч Швейцария-Колумбия, он, в принципе,
1: никому не интересен.
0: Никому не интересен, и тем более, что 0-0 в основное дополнительное время, 4-3 по пенальти.
1: Во-первых, надо сказать, что Месси обновил свой личный рекорд по голам вчера, потому что у него до этого было 7 мячей на его счету, а вот вчера, получается, забил 8-й, это его личный рекорд он побил. Понятно, что, по-моему, там кто, Неймар или Мбаппе больше? У кого 10 мячей?
0: Когда?
1: В рамках чемпионата мира 10 мячей. Мбаппе или Неймар? Я всегда их путаю. По-моему, Мбаппе или Неймар.
0: Не знаю.
1: Ну, короче, у кого-то есть рекорд побольше, но вот Месси обновил свой личный рекорд. 8 мячей. Вот, а что касается четвертьфинала, да, поскольку Швейцария победила Колумбию.
0: У Клозе. Может быть,
1: не Клозе. Там кто-то вот из этих двоих, которых я сейчас назвала, забыла. Ну, в общем, первыми матч, вот если мы говорим про четвертьфинал, первыми матч проведут завтра Франция и Марокко. Завтра это лишь говорит о том, что мы с вами остаемся на весь ближайший день, ну, то есть на завтра, без новостей о футболе. Нам будет послезавтра Тимур рассказывать итоги.
0: Больше всего мячей в рамках одного чемпионата мира забил французский нападающий Жюст Фонтен на турнире 1958 года в Швеции. Поразил ворота соперников 13 раз. В 6 матчах.
1: Нет, я про другое что-то. Ну ладно, не суть.
0: Ну все, как бы.
1: Ну, короче, не суть. Я про Месси говорила. Франция и Марокко будут играть. Потом Испания
0: Франция
1: с Бельгией.
0: Испания выиграет.
1: Ну, это Тимура. Прогнозы не факт, что сбудутся. Потом Норвегия будет играть с Англией.
0: Англия выиграет.
1: Ну, и Аргентина встретится со Швейцарией.
0: Аргентина выиграет.
1: И потом вот после этих четырех матчей
0: уже узнаем. Поговорим. Сегодня нет футбола. Вот завтра я вам ничего не буду рассказывать про футбол.
1: Да, я уже только что-то сказала.
0: Сегодня матчей не будет. Будет в пятницу, ну, с четверга на пятницу в ночь. Это Франция-Марокко в час по нашему времени.
1: Угу. Ладно, на самом деле не все новости спорта мы вам успели рассказать, только про футбол вкратце, а вот про, в целом про спорт есть что, конечно, вам сказать, потому что, во-первых, у нас спортсменов российских снова допустили до международных соревнований.
0: Ну, это важная тема.
1: Важно, мы обязательно в следующем часе обсудим. А сейчас хочу обратиться к нашему слушателю Дмитрию, который написал нам в Телеграм. Дмитрий, я вижу, что какую-то картинку выкинули, но Телеграм работает, знаете, как очень медленно. Вот как только она загрузится, мы обязательно отреагируем на нее. Просто я хочу сказать, что мы вас видим, но не видим. Вот как-то так. Картинка Шрёдингера. Мы видим, что она пришла, но пока не загрузилась. Услышимся в новом часе.
2: Свои люди. Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Югре обсудили достижения Общероссийского института волонтерства. Борис Хохряков провел личный прием граждан в Нижневартовске. В Ханты-Мансийске горел гаражный бокс. Свежие данные о волонтерстве в нашей стране представили на Всероссийском форуме развития гражданского общества «Добрина», который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске. Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров озвучил результаты исследования. Согласно им, 37% россиян старше 14 лет за последний год участвовали в волонтерских проектах. Еще 32% пока не пробовали себя в добровольчестве, но хотели бы присоединиться. Также на полях форума прошел открытый диалог «Роль добровольчества в развитии гражданского общества». В нем приняли участие полномочные по правам человека в Югре Наталья Стрибкова, Валерий Федоров и заместитель председателя Совета Ассоциации Добро РФ Владимир Вайнер. Участники сошлись в главном. Сегодня добровольчество – это уже не просто отдельные добрые дела, а полноценный социальный институт. Он помогает формировать важные ценности и по-настоящему объединяет поколения. Особое внимание на дискуссии уделили роли волонтерства в правозащитной деятельности, общественном контроле и укреплении культуры взаимопомощи. В Нижневартовском детском саду «Золотой ключик» заменят оконные блоки. Их установят в группах учреждения. Помочь с этим пообещал председатель окружной думы Борис Хохряков во время личного приема граждан. К спикеру обратилась заведующая дошкольной организации, в которой числится более 600 малышей, в том числе с ограничениями по здоровью. Средства на приобретение окон выделят из депутатского фонда уже в третьем квартале текущего года. Отмечу ранее, при такой же поддержке удалось закупить мебель для пищеблока в другом местном детсаду «Белочка», где в 4 корпусах для 700 воспитанников создана уникальная инклюзивная среда. Что касается других рассмотренных вопросов, на приеме также обсудили общественные инициативы. Руководитель нижневартовских коммунальных систем предложил активнее привлекать рабочие коллективы к социальным проектам. Борис Хохряков идею поддержал, отметив, что массовое участие предприятий превращает разовые благотворительные акции в системную помощь. Огнеборцы Ханты-Мансийска ликвидировали пожар в гаражном боксе на улице Шевченко. Сообщение о возгорании в одноэтажном строении поступило спасателям около 9:00. Когда на место прибыло первое подразделение, внутри уже все полыхало, включая автомобиль. В короткие сроки воспламенение удалось локализовать, а затем и ликвидировать. На все ушло около 15 минут. Как сообщает МЧС «Россия», по Югре в результате происшествия один транспорт полностью уничтожен, еще один поврежден. Также пострадали оконные проемы гаража, а все помещение оказалось закопчено. Причина пожара устанавливается органами дознания МЧС. И последнее. Молодежь Сургутского района ждет фестиваль древнерусских традиций под названием «Отпусти меня в лес». Он пройдет 25 июля на берегу протоки Утоплая в Барсово в рамках нацпроекта «Семья». К участию приглашаются жители от 18 до 35 лет, а также семьи с детьми. В программе творческие мастер-классы по изучению самобытной культуры, дегустация травяных сборов в рамках традиции русского чаепития, а также конкурсы и забавы, включая перетягивание каната, хороводы, скоростное плетение коз и обряд завязывания ленточек на дерево рода. Также будет работать тематическая фотозона «Древнерусское подворье» и профессиональный художник по аквагриму. А еще каждый сможет насладиться выступлением этно-кавер-группы. Отмечу, зарегистрироваться на фестиваль можно до 20 июля на платформе автоматизированной инфосистемы «Молодежь России». Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
2: Реклама.
4: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Вот сейчас говорю Тимуру, спорт продолжаем или другие новости обсудим?
0: Давай.
1: Что давай?
0: Драться. Шутка.
1: Ты же знаешь, что победа будет за мной.
0: Не бей. Да я не знаю, что... Ну, я вообще за говорить про футбол, причем...
1: Да я не про футбол, я про спорт. Это разные вещи, Тимур. Футбол...
0: Я что-то умное хотел
1: спорт
0: вам сказать.
1: Спорт не ограничивается одним футболом. Ладно, расскажу, раз мы эту тему затронули уже.
0: А что я умное хотел сказать?
1: Ну, пока вспоминаешь.
0: Не суть. Короче, нашу сборную, ладно, комитет наш олимпийский договорился о том, что спортсмены наши возвращаются на соревнования международные.
1: Ну что значит договорился? На самом деле Международный олимпийский комитет временно, я не знаю, насколько временно, это типа 5 дней или 50 лет, никто не уточняет, но они временно сняли вот это приостановление деятельности.
0: Пока Трамп в запое после поражения сборной.
1: Да, снял. Трамп вчера это, он, когда Америка начала снова бомбить... по Ираку.
0: Ирану.
1: О, боже мой, по Ирану, да. Почему и всегда...
0: Ну, ничего страшного, так же и нас путают на Западе.
1: Да. Я на самом деле не путаю. Ну, не суть. А, в общем, когда они начали вчера бомбежку, мы тут с Тимуром даже сидели, думали, это он после того, как США ушла с чемпионата мира, так расстроился, и надо чем-то было себя занять или что, как-то резко, да? У них футбольные новости сменились на такую риторику
0: военную. Я это сижу сейчас думаю, а уместен ли этот юмор в рамках того, что бомбят-то все-таки людей, которые погибают?
1: Угу. Ты знаешь, когда приехала сборная Ирана на чемпионат мира по футболу, при том, что у них там напомню, да, что какая жесть творилась зимой, в феврале, да и в марте тоже, когда у них там бомбой просто разлетелась в щепки, вообще ничего не осталось от учебного заведения, где учились около 200 девочек на тот момент, они находились, и все погибли. Uh-huh. И вот после этого они приезжают на чемпионат мира и оставляют им благодарности в раздевалке США в целом как организатору, и говорят, мы надеемся на дальнейший мир и все такое. Вот ты знаешь, правда нам неуместно на эти темы говорить? А они уместно себя ведут? Они как бы нормально вообще после этого? Но они выбрали такую политику, окей. Если они считают, что так можно с их государством, потом ехать еще в Америку и благодарить за то, что они их хорошо приняли.
0: Короче, ты думаешь, что все договорняк, фикция и просто какие-то политические игры на международной арене, да? Но потому что очень много сегодня сообщений читал, даже от блогеров, которые на серьезных, как говорится, щах вещают о том, что происходит в мире. Вот такая риторика, что Трамп заявил о том, что они возобновляют авиаудары по Ирану после того, как в Ормузском проливе Иран там что-то кого-то атаковал, какой-то танкер, типа договоренности, все, мы больше не будем пытаться мирными переговорами решить наш конфликт, и вообще, ну, разбушевался Трамп. И блогеры вот эти вот, они пишут, слушайте, но по нашему личному субъективному мнению, Трамп это делает умышленно, как хороший бизнесмен, закупившись там, условно говоря, нефтью по дешевке, да, сейчас просто объявляя о том, что опять там будет война, короче, в этом проливе, и снова котировки нефти растут. Угу. Да, чтобы продать ее там через пару недель и снова объявить о перемирии. Ну, и вот понятно. Так он будет делать до бесконечности, пока это работает.
1: Угу. Ну, в общем...
0: А работать это будет до бесконечности, потому что, ну, это жизнь.
1: Ну и, собственно, когда Иран позволяет себе такие вещи, приезжают на чемпионат, благодарят Америку, при том, что у них детей там бомбят эти же самые американцы, мне кажется странным, что мы себя в чем-то ограничиваем. Ну, как будто бы...
0: Ну, это же не на уровне, Марина, там, первых лиц государства. Это на уровне футболистов. Может быть, их на родине поругают за такое.
1: Да не факт. Как будто бы гордость некая отсутствует в этом во всем со стороны Ирана. Ну, ладно, я не про это сейчас. Я про то, что у нас Олимпийский комитет России...
0: А ты говоришь, почему ты говоришь договорился? Ну, потому что Михаил Дегтярев, министр спорта Российской Федерации, вчера заявил о том, что в результате тяжелейших вообще просто, не знаю, переговоров пришли мы к согласию, и Международный Олимпийский комитет принял решение о допуске наших спортсменов без проверок на политизированность, без всевозможных претензий в нашу сторону, в наш адрес, с гимном, с флагом, со всеми атрибутами. То есть, как бы, как полноценные
1: нет,
0: мы...
1: Нет, как раз-таки решение относительно флага и гимна и любых других символов нашей страны на Олимпиаде пока не приняли, сказали в МОК. Они сказали, мы примем позднее. То есть не факт, что еще они допустят наших спортсменов там, может быть, но с какими-то ограничениями. При этом они в международном...
0: А вот это обновление, оно потом было. А сначала была информация о том, что МОК отменил санкции против нас.
1: Ну, не до конца, на самом деле. Вот пока они еще над этими символами думают нашими...
0: И восстановил членство Олимпийского комитета России.
1: Да. Но при этом Международный Олимпийский комитет по-прежнему не будет организовывать мероприятия в России, они сказали. То есть, как бы, нас допускать будут, но у нас ничего проводить не собираются. И приглашать российских чиновников на мероприятия не будут. Ну, это ладно. Я думаю, и чиновники переживут, и мы с вами тоже. Самое главное, чтобы спортсмены ездили.
0: Так вот, смотри, что отмечает Дегтярев, что на данный момент больше 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России с национальным гимном. 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Неважно, молодежка это или взрослые спортсмены, или дети. И говорит, что вот это решение МОК, оно значительно ускорит этот процесс. Процесс как бы нормализации отношений.
1: Я понимаю, но про Олимпиаду, если говорить, например, на Олимпиаду наших по-прежнему не пускают. А юношеские сборные, да, действительно, там послабления есть. Может, за счет того, что все-таки это еще юные спортсмены. А что касается МОК, они рекомендовали всем организациям снять ограничения с наших спортсменов. В том числе такое обращение было и в сторону ФИФА. На что ФИФА ответили, что они обсудят допуск российских сборных и клубов после вот решения МОК. Ну, то есть, возможно, в том числе и наших футболистов это коснется, и следующий чемпионат мира уже пройдет с нами. А я говорила, кстати, я верила, что в 30-м году российская сборная поедет на чемпионат мира по футболу.
0: Туда и отобраться, во-первых, надо еще.
1: Ну, а что, не отберемся, что ли?
0: Не знаю.
1: Мы же там в рейтинге FIFA на 36-м месте.
0: Ага.
1: Ну... Покруче многих стран, которые сейчас участвуют
0: Слушай,
1: в чемпионате.
0: Да и по-честному, да? Я смотрю, как играют сборные на этом чемпионате. Конго, Узбекистан. И я смотрю, как играют сборная России по футболу. Нам туда не надо.
1: Ну подожди, до 30-го года есть время, мы под это, поднажмем.
0: Натренируемся,
1: конечно.
0: Ну ладно.
1: Времени еще, ого-го. Вагоны, маленькая тележка. При этом международный, вот продолжается вся эта история. ФИФА сказали, они подумают, обсудят, и как будто бы даже есть шансы, да. Но международный биатлон пока что не намерен возвращать наших спортсменов, несмотря на то, что МОК им рекомендовал. То есть,
0: ну, понятно. А в чем тогда новость заключается?
1: В Союзе биатлонистов как бы отношение россиян сказали, позиция останется неизменной, то есть биатлон останется без нас, но, возможно, с нами будет футбол мировой, с нами будет Олимпиада следующая, причем и зимняя, и летняя. Ну, как минимум, это уже хоть что-то. В биатлоне пока все туго. Ладно, еще хотела вам рассказать про Овечкина, потому что эта новость была еще несколько дней назад, но как-то все мимо эфиров она шла, никак не попадала, времени не хватало. Сейчас одной строчкой скажу. Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capital. Вот. При том, что я помню, были разговоры о том, что все-таки это его будет последний сезон, потом он вернется в Россию, но они его еще уговорили. Как сказал генеральный менеджер этой команды, он говорит, мы не хотим терять Овечкина, и мы ему предложили такие деньги, собственно, из-за которых он согласился еще остаться на один сезон. Говорит, у нас есть свои рычаги. И как бы...
0: Свои рычаги?
1: Да, свои рычаги.
0: Просто КамАЗ.
1: И мы его обеспечили такой суммой, да,
0: что... Высыпаешь на лужайке так.
1: Что он согласился остаться...
0: И говорит, смотри, у тебя была зеленая лужайка, а сейчас еще зеленей.
1: Вообще, 1 июля у Овечкина уже закончился контракт, он, по сути, стал свободным. Ну, и после этого они, видишь, договорились с ним, так что он остается еще на один сезон. Сейчас Овечкину уже 40 лет, он играет в этом клубе с 2005 года и стал рекордсменом по числу голов в НХЛ, точнее, вот. Поэтому...
0: Это мы знаем.
1: Да, несмотря на то, что...
0: Интересно,
1: вот
0: когда
1: он
0: у него все контракты закончатся,
1: да.
0: И он типа, он же сказал, я приеду в Россию, буду играть здесь за первый попавшийся клуб.
1: Ну, я не знаю насчет клуба.
0: Бесплатно.
1: Но он говорил, что точно вернется.
0: Типа, например, в Динамо. Я думаю, зачем ему Динамо? Может, предложить к нам приехать на сезон, на полсезона? Ну, так, чисто вот просто. На пару матчей, ну, да.
1: Ну, я только за.
0: Ну, если он готов бесплатно за всех играть, за...
1: Я только за.
0: Или нам не надо?
1: Я не знаю, но...
0: Мне кажется... Не, вот давай так.
1: Я вообще в любом статусе его готова принять.
0: Если Овечкин скажет, слушайте, я решил, что после того, как закончу карьеру, приеду играть за Перпашскую. Крутанул рулетку, выпала игра.
1: Класс.
0: Можно я приеду за вас бесплатно поиграю?
1: Мы такие, мы подумаем.
0: Да, мы скажем, типа, ну, мы посмотрим, вписываешься ли ты в наши тактические схемы. Или мы скажем, да, конечно. Ну, то есть...
1: Мы подумаем над этим. Ну, очень быстро.
0: Ну, может же быть такое.
1: Буквально за 3 секунды примерно.
0: Может же быть такое.
1: Я не знаю, вообще в этом мире все возможно.
0: Условно, легенды футбола, там, например, Роберто Карлос, да?
1: Uh-huh.
0: А когда прям сильно заканчивается карьера, даже уже после Анжи, они возвращаются к себе на родину, в Бразилию, в какой-нибудь там клуб 4-го дивизиона, и просто по приколу выходит играть. По приколу.
1: Uh-huh.
0: За 4-й дивизион, как бы в рамках вообще свободного агента.
1: Думаешь, примерно так оно будет, да? Ну, я не против. На самом деле, тут уже есть даже подробности контракта нового Овечкина. Федеральные СМИ его уже вдоль и поперек изучили. Если вам интересно, то по контракту Овечкин будет получать зарплату в размере 1 миллиона долларов каждый месяц. Это причем, если даже он играть не будет. Ну, просто вот живет себе спокойной жизнью, получает 1 миллион за то, что он есть. Бонус за сыгранные матчи в размере почти 5 миллионов долларов. И там еще подписной какой-то бонус, я в этом не сильно разбираюсь, 3,5 миллиона долларов.
0: Короче, за подписание.
1: Ну, типа того. Короче, средняя годовая зарплата Овечкина составит около 5 миллионов долларов. Я уже боюсь даже переводить в российские рубли. Сколько это будет? Типа 350-400?
0: Типа 400.
1: 400 миллионов в год. Это средняя. Где-то больше, где-то меньше. Вот такие дела. Я уже молчу о том, что он неплохо зарабатывает на рекламе. Что, мало?
0: Мне кажется, мало.
1: Серьезно?
0: Ну, есть ощущение, что...
1: Это типа за 3 месяца больше миллиарда рублей.
0: Почему? А, это ты же не месяц говоришь. 5 миллионов в месяц?
1: Среднегодовая зарплата.
0: Среднегодовая зарплата 5 миллионов.
1: А, это годовая.
0: А, ну да, в месяц. Все, ладно.
1: В месяц?
0: В месяц.
1: В месяц. Нормально же?
0: Нормально.
1: Конечно.
0: Конечно.
1: Это представляешь, сколько
0: плюс
1: за
0: рекламный
1: год?
0: Рекламный контракт.
1: Да.
0: Это даже российские футболисты столько не зарабатывают, сколько он.
1: Обалдеть. Как так? Они должны возмущаться? Но, если честно, я сейчас смотрю вот рекламу на федеральном телевидении. Овечкин последний раз был у нас когда? давненько. А реклама с ним крутится до сих пор. Я до сих пор не понимаю, как они это все сделали. Ну, то есть они сняли настолько месяцев вперед этих рекламных роликов, потому что, ну, как минимум 5 брендов. Да. Я помню, которые он рекламировал за последние месяцы. И они же, ну, такие живые съемки. То есть это не нейросеть, где замена Овечкина. Это прям настоящий сидит со своей семьей, причем в некоторых рекламных роликах. А он давно уже в Америке. Я вот думаю, как они это все наперед отсняли? Интересно, мне прям любопытно. Или они договариваются как-то с американцами, они им снимают там на месте в Америке и пересылают просто видеофайл.
0: Ну, может так, да.
1: Возможно.
0: А Сергей нам пишет, звучит, конечно, круто про игру, видимо, но я на 95% уверен, что Овечкин в России будет играть за «Динамо». Я тоже на 95% уверен, что Овечкин в России будет играть за «Динамо». Но
1: Тимур,
0: я еще
1: мечтатель.
0: И
1: выдумщик.
0: Я люблю покер, и вот 95% это на ривере, то последней картой, выпадет ли одна из двух оставшихся в колоде там, пятерок, условно. И очень часто, особенно когда ты этого не хочешь, когда
1: выпадает.
0: Это должно прийти оппоненту, оно приходит. Поэтому 5% это немало. Это в одном из 20 случаев он будет играть за игру. Неплохий шанс. Знаешь, мне интересно, сейчас сидят в руководстве хоккейного клуба и думают, кто его уполномочил вообще?
1: Такие
0: вербовать Овечкина.
1: Болтать.
0: Готовы ли мы ему платить 5 миллионов в месяц?
1: Ну, ничего, они сейчас сидят и говорят, ну, Тимурка, значит, и скинется.
0: Пусть сам договаривается.
1: Ладно, если хоккейный клуб «Югра» сейчас нас слышит, вы можете вообще нам в любой момент написать, позвонить. Приходите в гости, вообще поговорим о футболе.
0: По поводу клуба, который готов.
1: Поговорим о футболе.
0: Просто мы про хоккей вообще ничего не понимаем.
1: Поговорим о хоккее, конечно.
0: Но про Месси готовы поговорить. Ты знаешь, этот клуб, который переподписал, он же на продаже просто этих свитеров больше заработает, чем они ему платить собираются.
1: Ему там, мне кажется, любые деньги заплати, все окупится сполна. Так, ладно, все, теперь о спорте точно. Закрыли рубрику спорта, все вам рассказала, что хотела. Переходим к другим новостям.
0: Кстати,
1: ой, у меня
0: по такому
1: вопрос.
0: Принципу раньше жили некоторые футбольные клубы типа Paris Saint-Germain. Угу. Очень долго у них было за правило приобретать только звезд мирового футбола за любую зарплату. И у них основная такая была база заработка – это продажа атрибутики с фамилиями громкими.
1: Угу.
0: Ну, типа, там, условно, Роналду, допустим. Мы лучше его возьмем, чем 10 нормальных ребят, ну, перспективных, да, которых можно вырастить на будущее. И вот как только они отказались от этой тактики, ну, условно говоря, Сафонов у них появился, хотя раньше бы они его в жизни никогда не взяли. Вот 5 лет назад они немножко изменили свой подход к футболу. У них начало получаться, и дважды стали победителем Лиги Чемпионов.
1: Ну, прикольно. Теперь у меня к вам вопрос, и мы идем слушать музыку, а пока играет музыка в эфире, подумайте, какая еда у вас, ну, или какой продукт, что, в общем, съедобное ассоциируется у вас с летом? Вот лето и первое, что приходит на ум.
0: У меня слайд-шоу сейчас.
1: У тебя сразу миллион вариантов. Да. Вот вы выберите для себя один самый главный, потому что россиян спросили.
0: Я не могу один.
1: А
0: давай,
1: ты выбери.
0: Три.
1: Ну хорошо, давай хотя бы три. А потом сравним с общероссийскими ответами.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Так, ну что, с чем у вас ассоциируется лето?
2: О, да, а я даже не подумал. Так, ладно.
1: Ты подумал, ты мне даже...
2: Экспромтирую. Правильно сказал, да? Экспромтирую.
1: Нет такого слова.
2: Экспроментирую.
1: Тоже нету.
2: Экспроприирую.
1: Господи, еще что выдумаешь?
2: Ну, когда экспромтом.
1: Скажи, сейчас будет экспромт.
2: Сейчас будет экспромт. Вот. В общем, окрошка, арбуз, шашлык. Не, я хотел сказать мороженое, на самом деле. Но это летние блюда. Марина сейчас будет спрашивать, какие летние блюда, если вас спросят, например, ваши самые любимые?
1: Нет, я не буду спрашивать любимые. Именно ассоциируются с летом.
2: Ну, значит, любимые.
1: У меня мороженое в первую очередь в голове. Почему-то.
2: Ну, вот правда. Это же не блюдо.
1: А что? Ну, еда.
2: Ну, квас тогда скажи, ну.
1: Квас тоже есть, кстати, небольшой
2: холодная
1: процент.
2: Минералка. Не, ты же меня спросила про еду, про блюдо.
1: Какая еда ассоциируется с летом? Вот так я спрашивала.
2: Окрошка.
1: Вот Николас нам написал, кстати, любимое блюдо окрошка, но кто с чем любит. И салат летний, вспомнил еще Николас. Ты почему про летний салат не вспомнил?
2: Я не ем салаты.
1: Зря. Ну, в общем, россияне...
2: Я заливаю их кефиром, получается, окрошка.
1: Россияне назвали продукты, еду, которые у них больше всего ассоциируются с летом. И самым популярным ответом стал вариант свежей ягоды. Больше 60% так ответили. Я, кстати, абсолютно согласна. У меня, правда, ягоды во вторую очередь всплыли в голове. У меня сразу мороженое, а потом ягоды. Ну, потому что только летом ты ешь свежие ягоды. Более того, чаще всего даже у нас с тобой получается это делать с куста, когда мы ездим в деревню в гости. Поэтому ягоды — это то, что россияне пытаются как раз летом максимально много купить, съесть, добыть, раздобыть, может, где-то у знакомых с огорода, с дачи и так далее. Потому что зимой, ну, не поешь ты уже свежих ягод. Это только летнее лакомство. Вот, причем больше всего россияне пытаются найти, приобрести, поесть сладкие спелые клубнички, малинки, вот эти ягоды в топе. Ну и все остальные. Кстати, арбуз тоже ягода, я хочу напомнить тебе, Тимур. Ты вот говоришь...
2: Вишня тоже ягода?
1: Вишня ягода. Черешню вот обожают у нас.
2: Слушай, ладно, я не считаю, что арбуз ягода. Ну это все, побаловались и хватит.
1: Да, хорошо. Но тем не менее, арбуз-то ягода.
2: Арбуз это арбуз.
1: Арбуз это ягода, все. На втором месте оказалась окрошка. За нее 50% россиян проголосовали. Ты так что тоже, в принципе, что ты? Радуешься, что угадал? Второй по популярности.
2: Да, надо сделать уже к середине июля, еще ни разу окрошку не ел.
1: Стыд позор.
2: Стыд позор.
1: На третьем месте шашлычок, Тимур. Ты угадал, в принципе, и третий по популярности. Ответ. Каждый третий житель нашей страны сказали, что самое летнее блюдо — это шашлык. Какие тут варианты? Четверть россиян, 25%. Я, кстати, среди них назвали в первую очередь мороженое. Вот у меня мороженое реально первое, что всплыло в голове. Ну и 17% россиян. Николас, это к вам, кстати, больше сейчас обращаюсь. Вы входите в эти 17% россиян, которые считают главным летним блюдом салат из свежих овощей. Естественно, огурчики и помидорчики, там, заправка у всех разная. Но, кстати, если раньше, вот я помню, например, начало 2000-х или 90-е, салат из летних вот овощей, он действительно был исключительно таким блюдом летним. А сейчас же у нас огурцы и помидоры вообще круглый год продают.
2: Как и мороженое, не поверишь.
1: Да, ну, летом просто у нас мороженое в разы больше мы покупаем, и как бы зимой не у всех есть желание его есть, а летом, мне кажется, все им лакомятся. А поэтому у меня все реже и реже летний, вот именно салат из свежих овощей ассоциируется с летом, потому что мы его круглый год сейчас едим. Раньше такого, конечно, не было. Вот, ну и есть еще определенная часть россиян, их меньше 10%, которые назвали квас в первую очередь. То есть для них лето ассоциируется с квасом прохладным, а не с вашими вот этими окрошками и шашлыками.
2: Ой, квас, из бочки из желтой.
1: А я бы сейчас, кстати, мороженку съела.
2: Я бы кваску выпил. А у нас Максим Шоро. Я просто, ну, вспомнил. Реклама из детства.
1: Да ты короче, каждый раз вспоминаешь.
2: Короче, еще раз рассказываю. Еще раз рассказываю. В детстве я запомнил эту рекламу на всю жизнь. Суть такая. Прилетает самолет в аэропорт, ну, Манас он сейчас называется, в Бишкеке. И выходит с трапа мужчина из России. Там в шапке-ушанке, по-моему. Ну, такой, знаете, очень колоритный. И начинается, как бы, вот это паралям театр. Ну и жара, говорит мужчина. Просто пытка. И нет холодного напитка. А у нас в России квас пьют сейчас. На что ему такой веселый, короче, веселый киргиз с усами дядька, такой щекастый, мордастый, с бочкой с национальным напитком, говорит, а у нас Максим Шоро. ты его, брат, сам попробуй. Он имеет вкус особый. Ну, чуть с акцентом. Я сейчас не, как бы не пытаюсь там уничижительно это делать. А, ну, как бы так оно есть. Он и жажду утоляет, и от болезни исцеляет. Максим Шаро безалкоголен. Ты доволен? И это говорит, ах, я доволен. Ах, как много я терял, когда ему не доверял. И потом начинаются танцы и песня. Вот, чтобы избавиться от жажды, Максим Шаро испеет наш... Зачем я вам это рассказываю? Наверное, вам это неинтересно.
1: У нас нет ностальгии, потому что мы не видели этот ролик.
2: Я просто желаю каждому хотя бы раз в жизни попробовать этот напиток.
1: Поверьте, это невкусно. Ну, это на мой, понятное дело, вкус.
2: Это не то, что невкусно.
1: Тимур в восторге от
2: него. Сама жизнь. Это жидкий хлеб.
1: Угу.
2: Это вот, знаешь, если бы мне сказали, больше ничего не пьешь, кроме одного напитка, я бы его выбрал. Но его нереально доставать. То есть я вот, например, покупаю втридорога где-то там в Москве в каком-то магазине, который специализируется на восточных товарах, и мне его посылкой отправляют сюда. Я оплачу и за доставку, и за... Потому что один раз взял на маркетплейсе, пришла какая-то ерунда.
1: Вообще, я помню, пару лет назад в Ханты-Мансийске его тоже привозили. Вот есть магазины, да, специализированные в
2: городе. Потом у них начались проблемы.
1: А потом перестали,
2: какие,
1: да,
2: проблемы? Сейчас все вот эти вот товары, вся газировка, она идет по вот этим, как они называются?
1: Маркировка.
2: Маркировка, честный знак. И они не могут как-то там договориться. Uh-huh. Ну, то есть Киргизия с Россией, как это маркировать? То есть у них есть свои методики. У нас свои требования. Плюс у нас еще договор там ШОС условный, у нас Еврозес, и у нас как бы свои требования к ним, и плюс еще это не просто вода какая-то, да, минералка. Это такой, ну, по сути, кисломолочный напиток, к которому еще и предъявляются требования от Россельхоза и Роспотреба, и там очень много вообще всяких разных на них санкций навалилось, и просто так его не завезешь.
1: Угу. Теперь приходится... Столько действий
2: теперь
1: совершать.
2: Теперь проще полететь в Бишкек
1: и напиться,
2: и напиться
1: там.
2: Дешевле будет, реально.
1: Сергей нам написал из Нижневартовска. Категорически вас приветствую. И мы вас категорически приветствуем. Сергей.
2: Здравствуйте.
1: Мне лень, говорит, было готовить окрошку, поэтому заказал килограмм заготовка, да, в одном сетевом магазине. Добавил туда майонезик, лимонный сок, соль, газированную воду. Получается шипучая, кисленькая, освежающая. Суперская штука.
2: Ну, примерно так и делаем.
1: Ты заготовки покупаешь?
2: Нет, я добавляю туда майонез, обязательно минеральную воду, типа Бонаква или Аква Минерале. Ну, без вкусов,
1: сильно
2: без запахов, но сильно газированную. И кефир.
1: Ага.
2: И она получается реально такая шипучая какая крошка. Сейчас кто-нибудь послушает, скажет, что за извращенцы.
1: Кефира в списке нету у Сергея. Нету кефира.
2: Майонез есть.
1: Майонез есть, да. Так, ладненько, про продукты раз заговорили. Спасибо вам, Сергей, за ваш, знаете, возбуждающий аппетит комментарий, потому что я вот окрошку не ем, но после вашего сообщения почему-то захотелось даже мне окрошки. Очень вкусно написали. Помните, 3 дня вам уже подряд рассказываю эту новость. Наконец-то она завершилась, вся эта эпопея с магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», и «Великолукским мясокомбинатом». 3 дня назад были сообщения о том, что в «Великолукском мясокомбинате» в их продукции, да, в сосисках, колбасах нашли микробный трансглютаминаз, глютаминаза, все-таки это женского рода, да, и в итоге приостановили продажи продуктов этого мясокомбината в сети «Пятерочка» и «Перекресток». Говорят, пока не будет никаких доказательств, продавать ничего не будем. Ну и вот сегодня федеральные СМИ пишут, наконец-то, что они возвращают эту продукцию в оборот, потому что провели свои проверки, лабораторные исследования, не выявили никаких нарушений. Ну и слава богу, на самом деле, потому что очень популярный мясокомбинат, ударило бы сильно по их репутации, это слава богу, что ничего они не выявили.
2: Мы просто так прорекламировали.
1: Нет.
2: И «Пятерочку», и «Великолукский».
1: Да нет, ничего не прорекламировали. А если бы нашлось там что-нибудь? Какая уж тут реклама? Это уже антиреклама получается. Мне кажется, это просто... Ну, поскольку про это писали все федеральные издания, у нас эти магазины есть во всех городах страны, и не только в городах, и продукцию эту продают везде, конечно, об этом надо сообщать. Но, слава богу, она завершилась, и завершилась благополучно. В общем, можете смело идти покупать, если вдруг вы любите, да, эту продукцию. Дальше.
2: Вот реклама.
1: Да какая
2: можете
1: реклама?
2: Можете идти покупать.
1: Вообще я рекламирую всегда нашу, искренне рекламирую нашу продукцию. Покупайте лучше колбасы и сосиски сургутского, нижневартовского мясокомбинатов. Они классные. Вот это реклама. Но такая, знаете, не за деньги.
2: По-свойски.
1: Не за деньги.
2: По-братски.
1: Чисто рекомендансьон от меня. Ну, правда, вкусно, что поделать.
2: Причем сама-то не ест вообще ни колбасы, ни сосиски. Почему? Но зато уверенно налево-направо рекомендует.
1: Ну, я почему? Изредка, но ем я, например, когда еду в деревню к родителям, я везу им прям вот наши местные сосиски, потому что у них таких не продают. Я говорю, на, папа, ешь нормальные сосиски, а не то, что ты берешь.
2: А от них сюда везет Куединский, Нытвинский мясокомбинаты.
1: Вот такой обмен.
2: Это шизофрения, знаете, такая.
1: Обмен продуктами.
2: Что у соседа трава всегда зеленее.
1: Это неправда. Не об этом сейчас. Ладно, я хотела поговорить про мясные изделия в России. У нас тут названы масштабы теневого рынка, раз уж мы про колбаски заговорили. Теневой рынок мясных изделий. Я была в шоке, если честно, потому что, оказывается, пятая часть мясных изделий в стране у нас реализуется в обход закона. Сейчас на пространстве российского интернета, это соцсети, мессенджеры и какие-то сайты всевозможные.
2: Какого в обход закона?
1: Вот как раз.
2: Какого в обход закона? Нет. Если я, мужик на селе, продаю свинину, свою, сам вырастил, сам вот этими руками, вот этими вот, кормил сам, поил ключевой водой, отборным зерном и картошкой чистейшей, и хочу продать. Мне скажут, нет, тебе нельзя. Тебе, чтобы этим заниматься, нужно вот открыть крестьянское фермерское хозяйство какое-то. Ну, опять-таки, у тебя ветсправки должны быть, Роспотребы там и так далее.
1: Типа того.
2: Лицензия какая-то. Ну, что-то уже это. И потом только, дай бог, мы тебе разрешим твое мясо за копейки сдать какому-нибудь производителю, холдингу. А уже он это мясо нормально реализует где-нибудь в сетевом магазине.
1: Угу.
2: Я говорю, да идите вы. И пошел просто куда-нибудь на Авито, выложил. Угу. Продаю парное мясо 300 рублей килограмм.
1: У нас вот таких объявлений сейчас, подожди, важная цифра, у нас таких объявлений сейчас больше 10 тысяч. В мессенджерах, соцсетях, в каких-то сайтах объявлений, как Тимур назвал, да?
2: И мне говорят, ай-яй-яй, это же вообще противозаконно, так нельзя, что вы, что вы.
1: Да, потому
2: ну,
1: что...
2: Ну, а если я не хочу за копейки отдавать какому-нибудь агрохолдингу это свое мясо, я хочу сам его продавать по соседям, например, которые у меня его хотят купить. Почему мы не можем это сделать?
1: Угу.
2: Нет, это незаконно.
1: Знаешь, как говорят?
2: Это потому, что агрохолдинг, во-первых, не заработает, во-вторых, налог ты не уплатишь.
1: Все правильно ты говоришь, я тебе сейчас эти цифры
2: и
1: даже...
2: поэтому назову. Мы сейчас придумаем штуку, что-нибудь типа там QR-код теперь
1: все
2: будет
1: правильно.
2: На каждой упаковке мяса.
1: Да. Смотри, какая
2: ну, что
1: история.
2: Это такое, Марин?
1: Вот теперь...
2: А потом мы говорим, продовольственная безопасность. Просто прикол в том, что если этот агрохолдинг закроется, или присоединится вдруг внезапно к антироссийским санкциям, то наша страна останется без мяса. Потому что мы всех вот этих вот частников, кто держит скотину у себя дома, мы их как бы под ноготь загоняем.
1: Да. Теперь в цифрах. То, что ты сказал, очень экспрессивно и ярко. Теперь по фактам и по цифрам разложу. 20% вот этого мясного рынка сейчас является... нелегальным, теневым. Из-за этого, как пишут у нас федеральные СМИ, со ссылкой на экспертов, естественно, из-за этого легальные производители, те самые агрохолдинги, про которые ты говорил, за несколько лет недополучат более 75 миллиардов рублей выручки.
2: А вы случайно не обнаглели называть это недополучат?
1: Ну, представляешь?
2: Недополучат. Ну, простите, пожалуйста.
1: Это вот, собственно, известие так пишется.
2: Простите,
1: ссылка на высшую школу экономики.
2: Что мы мешаем этим агрохолдингам зарабатывать на нас деньги.
1: Да, а еще не только агрохолдинги, а казна наша государственная потеряет 30 миллиардов рублей налоговых отчислений, потому что ты же налоги тоже не платишь с этого мяса. Вот и представляешь, какие суммы у нас тут фигурируют, колоссальные. Поэтому эксперты считают, что введение маркировки мясной продукции поможет принести в бюджет 4 миллиарда рублей уже в первый год после того, как мы ее введем. А там, соответственно, больше, да, с каждым годом.
2: А как эта маркировка должна сподвигнуть меня уйти с Авито в магазин? Вот как?
1: Ну, может, потому что это станет...
2: Типа я такой, ну все, теперь...
1: Совсем незаконно.
2: А, ну все, я понял. Получается, эта маркировка
1: это
2: даже не для меня. Это маркировка для вот того же сайта с объявлениями. Чтобы он такой, а есть у тебя маркировка?
1: Если
2: я говорю,
1: нет.
2: Ну все, тогда публиковать нельзя.
1: Но это вот для сайтов объявление актуально. А в мессенджерах кто запретит? Вот опять же у меня вопрос. Мы, например, знаем несколько
2: в каких
1: примеров.
2: В каких мессенджерах?
1: В... Ну, в телеге в основном
2: ну,
1: продавали.
2: Ну, так ее и закрыли.
1: А что, в Максе нельзя такую группу создать?
2: Ну, я думаю, ты ее можешь, конечно, создать, но туда никто не добавится, потому что без твоего приглашения ее просто не найдут.
1: Ну, как?
2: А ты будешь просто первым попавшимся людям ее рекомендовать?
1: Ну, как сейчас все делают, они в своей старой группе в Телеграме кидают ссылочку, вот, типа, я переехал в Макс, и люди туда переходят.
2: Ну,
1: только если так.
2: Понятно.
1: Только если так. Ну, поэтому, при этом говорят, что розничная стоимость товаров от этого вырастет не больше, чем на 0.5%, так что покупатели даже не заметят ничего. В общем, для нас это останется неизменным. Вот такая история сейчас обсуждается активно у нас на уровне государства. Мы, кстати, с Тимуром завтра тоже в эфире поднимем тему сельского хозяйства, да? Ожидаем гостей.
2: Не, уже даже не скрывают. Раньше хотя бы говорили, что маркировка «Честный знак» нужна для того, чтобы мы, как потребители, имели гарантию того, что это качественная
1: здесь
2: продукция.
1: Здесь тебе тоже говорят, это будет гарантия сделана. Легального производителя.
2: Сейчас я слышу. Ну вот у нас агрохолдинги недополучают прибыль, потому что частники позволяют себе, твари такие негодные, продавать где-то там по соседям свинину. Угу. или курятину, или яйца. Ну не бывать такому, государство недополучает налоговых поступлений. Угу. Давайте всех обяжем иметь маркировку. Ну то есть уже даже зачем париться, какую-то отмазку придумывать, типа это повысит гарантии, там, качество продукции, все будет проходить строгий санитарный контроль, вы будете уверены, что покупаете сосиски, вы их покупаете у надежного производителя. Ну, не знаю. Я просто верю, что когда-нибудь все на круги своя вернется.
1: И мы все вспомним, что иметь свое хозяйство... Это правильно и хорошо.
2: Реально вот эту поговорку вспоминаю, чаще сейчас о ней задумываюсь. А как так нам внушили, что жить в деревне, в своем собственном доме, да, независимо ни от кого, выращивать в огороде фрукты, овощи, что угодно, иметь скотину и не быть зависимым от магазинов и от их цен, и от ценовой политики, и от наглости производителя, и от каких-то законов, это менее престижно, чем жить в бетонной коробке. Когда нам вообще... Когда и как нам это внушили? Спрашивает человек в комментариях где-то в соцсетях. А я такой думаю, блин, а действительно?
1: Ну, мы и сами, собственно, внушились.
2: Когда
1: нам,
2: у нас стало...
1: Нам могли внушать, но мы могли не поддаваться.
2: Элитным и крутым иметь машину красивую, но каким-то позорным, что-то как деревенщина, иметь трактор. Вот я не понимаю.
1: Люди, которые живут в деревнях и имеют трактора, для них это по-прежнему не позорно. А кто-то, да,
2: хотя, мне кажется, круче трактора только 2 трактора.
1: А круче 2 тракторов только 3, да?
2: Комбайн.
1: Комбайн. Ладно, мы тему сельхозпроизводителей, поддержки их и вот этой несправедливости, прям слышно, да, по Тимуру, что он считает все это несправедливым, продолжим завтра. К нам придут как раз эксперты из этой сферы. Мы будем, по крайней мере, на примере Югры обсуждать всевозможные вопросы. Mm-hmm. А пока у нас реклама.
0: Свои люди. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Пару комментов хочется зачитать. Во-первых, мы тут с Мариной обсуждали самые летние блюда.
2: Да.
1: Которые
2: россияне назвали.
1: Разные варианты накидывали. И вот пишет нам Елена. Ну, явно не холодец в этом списке, хотя почему бы и нет. Видимо, Елена все-таки нет-нет, да, зимой, вернее, летом делает холодец.
2: Ну, холодец тоже...
1: Считается новогоднее блюдо.
2: Ну, да, но оно тоже круглогодичным давно стало, это блюдо. То есть сейчас в любом сетевом магазине можно купить. Понятно, что с домашним не сравнится вот этот покупной, хотя иногда и покупные неплохие бывают. И, естественно, мы раз... можем в любой день его поесть, оно уже тоже выходит из разряда исключительно зимних, но всегда
1: знаешь,
2: холодец в первую очередь ассоциируется с Новым годом.
1: И пельмени. Знаешь, почему?
2: Почему?
1: Да угадай.
2: А вопрос, почему, что?
1: Почему холодец, пельмени, это зимние блюда?
2: Потому что раньше не было холодильников, и люди хранили это на улице.
1: Ну, практически правильно, да. Потому что на улице холодно, ты можешь на веранду вынести, на балкон где-нибудь, этот холодец у тебя там спокойно застынет, пельмени у тебя не разморозятся,
2: да?
1: И ты хранишь.
2: Так и было. Я помню, у нас мы
1: молодец,
2: когда жили,
1: смотри.
2: Когда в деревне вот, жили в детстве, выходишь, вот, ну, мы это называли, ну, веранда, проще, чтобы всем было понятно, веранда, хотя у нас это по-другому называлось. Выходишь зимой, и реально там всегда вот лежали пельмешки, на фанерных таких досочках, накрытые полиэтиленом. В любой момент можно было взять их, сварить. Красота. Что-то из детства, правда.
1: Алла пишет: день прекрасный, добрый. Кимарю, слушаю вас. Я каждый день кушаю малину с куста и собираю. Замораживаю, чтобы дом потом лакомиться.
2: Ну,
1: а где я собираю? В
2: Башкирии. Потому что Алла в отпуске сейчас в Башкирии. Мы вам по-доброму, по-хорошему завидуем. На самом деле у нас тоже есть такая возможность. У нас тоже есть деревня. Родители там живут. Можем приехать из куста малину и другие ягоды, но...
1: Мы уже близко к
2: отпуск
1: этому.
2: Отпуск мы уже, можно сказать, отгуляли в этом году.
1: Смотрим,
2: да?
1: Ваши фотографии с цветочками, с малиной, со всякими огородами. И вот-вот уже психанем просто...
2: И уйдем.
1: И уйдем в деревню жить.
2: Уедем.
1: Из-под полы продавать свинину.
2: Спасибо.
1: И ругаться на законопроекты. А, Степан еще вот тут говорит печальные новости. Да, у нас МОК разрешила постепенный допуск российским спортсменам к международным соревнованиям.
2: Да.
1: Но скидывает как бы ссылку на новость, где ФИФА не вернет российские команды к международным турнирам.
2: Быстро,
1: речь идет о футболе.
2: Быстро они подумали. Вчера, когда эта новость появилась, они сказали: ФИФА рассмотрит такую возможность. Вот буквально меньше суток им потребовалось, чтобы принять решение.
1: Что
2: все-таки не хотят,
1: вот,
2: да, возвращать?
1: Вроде как этот вариант даже не рассматривается просто потому, что представители многих стран будут бойкотировать матчи с участием российских команд. Это же
2: что
1: очень просто
2: говорите?
1: Решается на уровне ФИФА. Инфантино выходит и говорит: смотрите, мы возвращаем российскую сборную, российские клубы в Еврокубке. И вот отныне считать их равноправными членами нашей спортивной ассоциации. И кто будет бойкотировать, тот автоматически нафиг дисквалифицируется с соревнований. Все.
2: Никто так ради России не будет делать.
1: Ну, понятно, что никто. Но это же вот так просто решить. Если ты на уровне FIFA это решение принял, да, мы допускаем Россию, а кто бойкотирует, мы того сами бойкотируем. Ну, типа, не приехал на игру, не вышел на матч. 0-3, и все, до свидания с чемпионата.
2: Ну, ты классно сказал, но кто же так сделает?
1: Никто, поверь мне, бойкотировать никого не станет.
2: Но Инфантино так не выйдет,
1: Израиль, как играл, так играет и будет играть.

0: Да.
1: Ну вот. Хотя их тоже там пытались бойкотировать. Что-то.
0: Справедливости в этом нет, я понимаю.
1: Что Инфантино сказал, спорт вне политики.
0: Да, конечно.
1: Кто будет Израиль бойкотировать, тот вообще играть не будет. Все, да. Бойкоты кончились.
0: Да,
1: почему только... так нельзя сделать в адрес России, я не понимаю.
0: Не
1: между
0: любит,
1: тем,
0: не
1: вчера, позавчера появилась новость о том, что Россия примет финал Лиги Чемпионов и матч Суперкубка УЕФА после снятия санкций.
0: Уже не примет.
1: Но об этом заявил Александр Дюков, известный человек не только в нефтегазовой отрасли, еще и в спортивном плане. Он глава Российского футбольного союза.
0: Все правильно, но когда снимут санкции? А когда их снимут? Об этом же речи не идет. Нам же сказали, что несмотря на то, что допустят россиян на международные соревнования, проводить на территории России ничего не будут. Это ФИФА заявили.
1: Да, но он сказал, что у России есть устная договоренность с УЕФА. А УЕФА — это Европейская ассоциация футбола. И в основном, это клубные лиги, типа Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференции. Он говорит, есть устная договоренность, что после снятия санкций финал Лиги Чемпионов и матч Суперкубка будут проходить в российских городах, и что в 2022 году финал Лиги Чемпионов планировался в Санкт-Петербурге, Суперкубок УЕФА в Казани в 2023.
0: Планировался.
1: Но эти обе игры были перенесены в другие страны, а мы как бы хотим то, что нам принадлежит по праву, забрать свое.
0: А сам Дюков верит в это вообще? Потому что у нас письменные договоренности нарушаются сейчас. Чего уж про устные говорить? Мне кажется, абсолютно нереальная история пока что. Ну, хорошо, что надежда и вера есть.
1: Верит, почему? Оптимист.
0: Это здорово. Это прекрасно. Я сегодня сказала, мы к теме спорта больше не вернемся, все обсудили. Оказывается, не все.
1: А я же сказал, максимально буду уводить в сторону от топливной истории.
0: Да, кстати, топливная. Вот сейчас я одну новость как раз оттуда расскажу, потому что я хотела перейти к теме медицины, но там столько новостей, нам точно не хватит до конца часа. Но вот одну маленькую забавную историю, хотя она, конечно, уже, если вдуматься, вообще забавного мало, я все-таки расскажу про топливо. Короче, помните Забайкалье? У нас там одна из самых напряженных ситуаций сейчас на топливном рынке. Там, во-первых, очереди больше суток люди стоят, им привозят горячее питание и воду местные власти и думают, как бы организовать электронную очередь, чтобы люди не стояли так долго. Ну, потому что там действительно все довольно печально в этом плане. И вот сегодня пришла новость из Забайкалья. Там, короче, парень молодой, 21 год ему, он притворился полицейским, чтобы не стоять в очереди на АЗС за бензином. Вот до такого доходит. Он купил полицейскую форму, что, кстати, нельзя абсолютно по закону делать, использовать форму сотрудников правопорядка в каких-то...
1: Можно, но без погон и не в рамках какой-нибудь деятельности, которая бы порочила репутацию полицейского.
0: Да, как раз хотела сказать.
1: То есть не притворяться полицейским.
0: В общем,
1: типа, если я куплю полицейскую форму, сниму погоны и выйду на сцену в КВН, например,
0: да, это другая история, все правильно. Здесь чисто образ, рисуешь полицейского, а он же купил форму через интернет, надел ее, приехал на заправку, пошел к кассе, представился участковым, потребовал обслужить его вне очереди и своего добился. Бензин ему действительно залили оперативно, вне очереди. Но обман раскрыли после того, как посмотрели камеры, запись камер видеонаблюдения. Полицейские, настоящие полицейские, быстренько нашли этого предприимчивого парнишку, и составили протокол за незаконное ношение полицейской формы, о чем я и говорила как раз. Ему сейчас штраф грозит до 1500 рублей. Так что за быструю заправку он заплатит 1500 как минимум. Точнее, как максимум, это максимальный штраф. Но, тем не менее, вот я к тому, что люди идут уже даже не такие меры. Он не пожалел денег на форму. Он заказал ее на маркетплейсе для того, чтобы сейчас еще и штраф заплатит. И все для того, чтобы не стоять сутки в очереди. Вот.
1: Быку не дозволено то, что дозволено Юпитеру. Крылатое латинское выражение.
0: Ну, пожалуй, этим и закончим. Этот час, по крайней мере, услышимся уже в новом.
2: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Ханты-Мансийске планируют масштабную модернизацию учреждений культуры и спорта. В Юре обсудили достижения Общероссийского института волонтерства. Фестиваль древнерусских традиций объединит молодежь Сургутского района. Ханты-Мансийск готовится к масштабному обновлению объектов культуры и спорта. В необходимости проведения серьезного ремонта убедились заместители губернатора Югры Азат Ислаев и Елена Майер в ходе инспекционного объезда учреждений. Так, в спортивном блоке особое внимание уделили Югорскому колледжу-интернату Олимпийского резерва. Здесь требуется комплексное обновление, включающее учебные корпуса, столовые, общежития и хозяйственные блоки. Также в планах улучшение состояния спорткорпуса имени Башмакова и открытого стадиона «Югра Атлетикс» вместимостью 5000 зрителей. Что касается сферы культуры, преобразования охватят Государственный художественный музей, библиотеку Югры, музей природы и человека, а еще Ханты-Мансийский театр кукол и театр обско-угорских народов «Солнце». Отмечу, во время объезда эксперты не просто осмотрели здание, а напрямую пообщались с коллективами, обсудили первоочередные задачи. По словам Азата Ислаева, все замечания вынесут на рассмотрение межведомственной комиссии. Если решение будет положительным, начнется разработка проектно-сметной документации и оценка госэкспертизы. После этого на объекты зайдут строители. Свежие данные о волонтерстве в нашей стране представили на Всероссийском форуме развития гражданского общества «Добрина», который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске. Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров озвучил результаты исследования. Согласно им, 37% россиян старше 14 лет за последний год участвовали в волонтерских проектах. Еще 32% пока не пробовали себя в добровольчестве, но хотели бы присоединиться. Также на полях форума прошел открытый диалог «Роль добровольчества в развитии гражданского общества». В нем приняли участие полномочные по правам человека в Югре Наталья Стрибкова, Валерий Федоров и заместитель председателя Совета Ассоциации «Добро РФ» Владимир Вайнер. Участники сошлись в главном. Сегодня добровольчество – это уже не просто отдельные добрые дела, а полноценный социальный институт. Он помогает формировать важные ценности и по-настоящему объединяет поколения. Особое внимание на дискуссии уделили роли волонтерства в правозащитной деятельности, общественном контроле и укреплении культуры взаимопомощи. Шопинг по чужой банковской карте обернулся для сургутянки тюремным сроком. Девушка нашла платежное средство на улице и отправилась скупать витамины в городских аптеках. Всего злоумышленница успела обойти 7 точек и потратить 28 тысяч рублей. Когда полицейские установили нарушительницу, она во всем призналась, раскаялась и полностью вернула похищенную сумму потерпевшей. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что подозреваемая находится на испытательном сроке за нападение и оскорбление представителя власти. А оплата покупок за чужой счет по закону приравнивается к тяжкому преступлению. В результате суд отменил условный срок и назначил новое наказание – 2,5 года лишения свободы. И последнее. Молодежь Сургутского района ждет фестиваль древнерусских традиций под названием «Отпусти меня в лес». Он пройдет 25 июля на берегу протоки Утоплая в Барсово в рамках нацпроекта «Семья». К участию приглашаются жители от 18 до 35 лет, а также семьи с детьми. В программе творческие мастер-классы по изучению самобытной культуры, дегустация травяных сборов в рамках традиции русского чаепития, а также конкурсы и забавы, включая перетягивание каната, хороводы, скоростное плетение коз и обряд завязывания ленточек на дерево рода. Также будет работать тематическая фотозона «Древнерусское подворье» и профессиональный художник по аквагриму. А еще каждый сможет насладиться выступлением этно-кавер-группы. Отмечу, зарегистрироваться на фестиваль можно до 20 июля на платформе автоматизированной инфосистемы «Молодежь России». Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Здравствуйте. Ну, как сказала Марина, только что голь на выдумке хитра, да? Это не я, это вот в том ролике, который мы только что посмотрели.
3: А, ты подумала так, наверное?
2: Я, ну и подумала в том числе.
3: Короче, прислал нам слушатель Дмитрий видео с барнаульской заправки одной.
2: Да.
3: Там мужик подъехал на Ладе Ларгус, если я правильно понимаю. Такой, знаете, как такой легковушка, мини-грузовичок.
2: Да, очень вместительная отечественная легковушка.
3: Ну, такой мощный хэтчбековый универсал. Я не знаю, как описать Ладу Ларгус,
2: честно. Такой прекрасный семейный дачный вариант.
3: И я бы ее хотел, но для дачи или для деревни. Вот, и вырезал в бочине отверстие.
2: Рядом с бензобаком, да?
3: Ну, как рядом? Ну, типа, да, примерно там же, только чуть повыше. А внутри у него, в багажнике в этом вместительном, стоят канистры.
2: Угу.
3: А там, ну, как бы, правило сейчас запрещает в канистры наливать,
2: да,
3: топливо.
2: А в бак можно?
3: А в бак можно. Он, короче, вырезал лючок, просто в кузове вырезал лючок, и наливает как бы в бак, который у него внутри машины стоит.
2: В канистру, по сути, наливает, да. В канистру, которая в машине, дырка просто
3: и
2: проделана,
3: на самом деле,
2: и все в машине.
3: Это ответ на мой вот этот вопрос. А когда люди додумаются, да, ну, обходить эти ограничения вот таким образом? Ну, то есть, как бы дополнительный бак ставить в салон, к примеру, ну, а горловину выводить, если нужно.
2: Вот,
3: просто некоторым нужно.
2: Додумались.
3: Я одно дело осуждаю перекупщиков, перепродажников, которые там за 60 купили, потом по 200 продают, там, в Сочи где-нибудь, где на трассе у людей нет возможности заправиться. Эти нехорошие, на самом деле, люди. Ну, с одной стороны, как бы они помогают заправить машину, с другой стороны, по 500 рублей за литр, это, по-моему, перебор.
2: Как, Леш?
3: Перебор. Вот, это мы осуждаем. Но в целом, если у человека есть потребность в топливе, но нет легальной возможности заправить там газонокосилку, лодку, генератор там на даче, света нет центрального. Вот так я как бы это понимаю.
2: Угу, конечно, мы все это понимаем. Это народное творчество наше. Это на... Вот очень жалею, что нет уже с нами Михаила Задорнова. Мне кажется, он бы про наше время сейчас много чего интересного так вот. Это же та самая смекалка, про которую он любил рассказывать, которая присуща нашему народу. Я не знаю, додумались ли на Западе бы до этого мужики, если бы вот в таких условиях жили. Может быть, тот и додумался. Ну, наши молодцы в любом случае. Как минимум за находчивость, лайк и плюс. Единственное, мне машинку жалко. Это же, получается, взял просто и машину, ну... повредил, разрезал металл. Ну,
3: я сейчас хочу ответить тебе. Типа, да это Лада, Марин.
2: И что?
3: Лада Ларгус.
2: Лада Ларгус сейчас каких денег стоит? Алло.
3: Машина, созданная для таких целей, по-моему.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Не, ну если этой Ладе, там, не знаю, лет 20 уже, и так реально уже не жалко, потому что она доживает свои дни.
3: Когда ее рекламировали, когда она только появилась, люди спрашивали, что она такая, ну, как бы, несуразная? Ну, как бы, ну, не прям, чтобы красавица. Люди говорят, да ничего не понимаете. Дело-то не в том, красиво или некрасиво. Дело в том, что у нее 11 мешков картошки помещается.
2: Вот.
3: В багажник.
2: Вот.
3: Это как бы главное предназначение. Ну, это...
2: А сколько канистр с бензином влезет
3: типа
2: туда?
3: Типа семейный автомобиль. Ты можешь там в пятером поехать в отпуск. Все чемоданы жены туда вместятся.
2: Да.
3: Хотя, ну, казалось бы.
2: Вместительная, правда, машинка. Так, ладно, я хотела перейти к теме медицины. Я это... сделаю. Более того, мне кажется, даже в рамках одного выхода в эфир мы не успеем все обсудить. Очень много новостей, связанных с медициной. Начну с не очень хороших, наверное, да? У нас визит к платному врачу в России за последние 3 года подорожал на 44%. Вот такая вам цифра. 44% за 3 года. Этот показатель вырос почти в 2 раза быстрее официальной инфляции.
3: За последние
2: 3 года.
3: 3 года.
2: Да, и растут в цене абсолютно все направления, но быстрее всего ты можешь даже догадаться, кто на первом месте стоит.
3: Стоматология.
2: Да, стоматология подорожала сильнее всего. Мы про это, кстати, много раз говорили в эфире, вот когда там очередное повышение вот этих материалов у стоматологов было. Ну, за последние года 2 мы раз 5 эту тему точно поднимали в эфире. Детская медицина стоит на 2-м месте, и услуги в сфере ментального здоровья, как это ни странно. То есть у нас, в принципе, россияне ходят уже не только свое тело подлечить, но и душевные какие-то проблемы, в том числе, ходят к частным специалистам, в частные клиники решают. Ну и поскольку это сейчас становится, видимо, востребованным, в том числе и в этой сфере самые большие подражания замечены. Но стоматология, да, и детская медицина ого-го. Поэтому, если хотите пойти в частную клинику, надо еще некоторыми поднакопить.
3: Идите вчера, если хотите пойти.
2: Идите 3 года назад, потому что почти половина стоимости за 3 года к тому, что было нам.
3: Ну, понятно, что, например, та же стоматология может сказать, Марин, но это не...
2: Я понимаю, что это не они так нагло завышают. У них там материалы дорожают.
3: Да, у нас материалы, есть импортные материалы, те же самые, например, анестезии, те же самые средства для пломбирования. Вот. А, ну, опять-таки, требования растут. Сейчас рейды проходят. И, помнишь, в Петербурге проводили рейды? Угу. Смотрели нарушения. И там каждая вторая стоматология питерская, петербургская.
2: О, в Москве 75% таких стоматологий, которые работают.
3: Да, они либо без лицензии, либо с какими-то явными нарушениями.
2: В Петербурге около 60%. Кстати, в Екатеринбурге, привет нашим слушателям Свердловской области, в Екатеринбурге 40 с чем-то процентов, не помню точно. Но у нас в целом в больших городах России очень много стоматологий, в которые вы придете, и не факт, что вам предоставят качественную, лицензированную, законную помощь. Неизвестно вообще, кто там работает. Либо врачи без нужной документации, либо препараты неизвестно как поступившие, тоже без документов. Кто-то вообще без лицензии на это работает, представляете? Ну, то есть нет учреждения медицинского даже вот этого права выходить на рынок и работать, к сожалению.
3: И опять-таки, почему нет? Это необходимость. Угу. Это то, без чего нельзя. Если болит зуб, ты вынужден пойти в больницу.
2: Ну, почему-то бесплатно все забывают, или там очереди нереальные. Кто давно, точнее, недавно был в государственных поликлиниках стоматологических, бесплатных? Расскажите, пожалуйста, как быстро туда попали, есть ли там очереди, и как вообще вас обслужили?
3: Все, пойдете ли вы второй раз туда?
2: Ну, у меня, например...
3: Я был там один раз.
2: Я тоже была, и не один.
3: Да, я потом сказал, ну его, не пойду больше.
2: Мне кажется, это зависит не от формата работы клиники все-таки, от конкретных специалистов. Потому что в государственной есть врачи просто от бога, а можно и в частных нарваться на таких, что ого-го.
3: Ну и вот в России, это та новость, которой я, по-моему, 2 часа назад начинал, пытался, так сказать, пощупать медицинскую тему. В России разрабатывают вакцины от аллергии на кошек и собак.
2: Ура!
3: Сеченовский университет. Активно ведется там сейчас разработка. Препарат этот на кошек уже находится на стадии ожидания клинических испытаний. Вакцина против аллергии на собак в фазе активной разработки. То есть препарат против аллергии на кошек появится раньше гораздо,
2: да,
3: чем.
2: Так если клинические уже испытания, это значит, что, возможно, даже в этом году нам предоставят какие-то данные, может, даже уже зайдет речь о том, чтобы выйти на рынок. Это потрясающе, на самом деле.
3: Также еще все... специалисты разработали уникальную там тест-систему, называется она аллергочип. Она не 120 маркеров от всевозможных, а 20 конкретных точечных, но гораздо, говорят, будет дешевле, значительно дешевле. Вот. И доступнее для жителей любого уголка страны, если сейчас нужно обращаться в какой-то специализированный центр, чтобы исследовать себя на вот эти, как они, не патогены, как они называются?
2: На аллергены.
3: То потом это будет, как знаешь, как тест на корону, типа. Ты приходишь там, у любого терапевта, условно, в любой поликлинике, даже маленькой, будет необходимые препараты для того, чтобы быстро тебя как бы протестировать.
2: Хорошо. Я вспоминаю, мы с Тимуром 3 года назад, наверное, были в Пермском крае в рамках отпуска и пошли в одну частную клинику и были шокированы тем, какой там просто, знаете, такой буклетик толстый, с огромным там несколько, по-моему, 2 или 3 сотни вот этих аллергенов, на которые можно провериться. Да. Ну, условно, орехи отдельно, там
3: мед отдельно.
2: Да, там даже молочные продукты, несколько наименований было отдельных. Понятно, что животные, растения, но там реально 2 с чем-то сотни, ну, то есть 250 условно, да, вот этих аллергенов, и на каждый из них можно отдельно сдать анализ, проверить, какой у тебя. Ну, там изначально, в принципе, да, сдаешь на какие-то группы, да, чтобы сузить поиск. Ты же не можешь 250 анализов сдать, чтобы понять, на что у тебя аллергия. Ты сначала на определенную группу сдаешь, там условно их 3, да, потом понимают, ага, у тебя аллергия вот из этой группы. Потом уже можешь сдать на более подробные, ну и вот так вот вплоть до мелочи, то есть вплоть до того, что вам скажут, что у вас аллергия на миндаль, например. Не на все орехи, а только на миндаль. Вот до такого у нас сейчас. Я просто не знала, что это так все делается. У меня, к счастью, спасибо, Господи, нету никаких аллергий.
3: Ты так думаешь.
2: Я с этим не сталкивалась.
3: Ну, ты так думаешь.
2: Может быть,
3: ты просто можешь не обращать на это внимание.
2: А как?
3: Дело в том, что люди, у которых систематическая аллергия на, например, пыльцу березы, они в этом состоянии пребывают несколько месяцев, например. Да? То есть как лето, так у них там все, глаза слезятся, лицо распухает.
2: Так захотелось котлеток.
3: Жесткие приступы. Да. И вот они это понимают четко, потому что это систематически, из года в год, на длительной дистанции. Ну, а у тебя может быть аллергия, там, условно, на миндаль. Но так как ты его ешь раз в полгода, ты его съела, у тебя там что-то лицо сегодня чешется, ты даже не обратишь на это внимания. Ну, чешется. У меня тоже такое бывает.
2: Нет, я знаю, что аллергия...
3: Ну, что на меня зуд напал? Мне комары, что ли, покусали?
2: Аллергия более чем у 60%
3: она практически
2: есть?
3: У всех есть. Причем эта штука, она приобретаемая по жизни со временем. Потому что, по сути, аллергия — это сбой в иммунной системе.
2: Не, ну
3: когда
2: оно...
3: организм начинает атаковать аллергены.
2: То есть аллергию можно приобрести в течение жизни, это факт. Поэтому никто от нее не застрахован, да, есть такой момент. Ладно, ждем, в общем, когда наши ученые доработают эту вакцину. Очень ждем, и тогда, знаешь, будут уже неактуальными вот эти фразочки в объявлениях, типа, заберите, пожалуйста, кота, у меня аллергия. Выяснилось, что у меня аллергия. Очень много таких объявлений, когда пытаются отдать животных, и говорят, взял, а оказывается, у меня аллергия.
3: Ой, да, я вижу, что там каждый уже? Второй случай отмазка
2: ну,
3: просто.
2: Ну, понятно. Просто я говорю, что уже не получится, потому что у нас уже будет вакцина, да, все вот. Скажут, сделай себе прививочку, и все.
3: Просто хозяевам, скорее всего, надоело, что кот ходит мимо лотка, а собака грызет туфли. Они такие придумывают это. Ой, внезапно у ребенка аллергия появилась. Я, конечно, верю, что так бывает. Ну, не в 100% случаев.
2: Ну, ребенок еще ладно, а некоторые взрослые говорят, вот...
3: У мужа.
2: Обнаружил у себя
3: у аллергию. Мужа аллергия появилась.
2: Нет, часть этих...
3: Жили 3 года с собачкой, все нормально
2: часть
3: было?
2: Этих объявлений точно справедливы, то есть правдивы, но я уверена, что часть действительно выдумки.
3: Ну, вот написала нам Елена, что взрослая может еще ладно, а в детскую стоматологию поймать талон прям квест.
2: Вы говорите про бесплатные, правильно? Про государственные.
3: Ну, мы же спрашивали про государственные.
2: Ну, я просто уточняю. Спасибо большое за ответ. Буду знать, я потому что как бы детей у меня нет, я не отправляла никого в стоматологию. Вот. А племянники у меня, кстати, ходят в... Вот не так давно племянница как раз лечила себе зуб. Она ходит в частную, но по ОМС. Вот.
3: Да?
2: Да.
3: Можно?
2: Можно. Там как
3: я думал, что по ОМС можно идти только тогда, когда по то есть нет возможности пройти бесплатно в государственной клинике.
2: Не, у них там как-то, это надо спросить тебе у зятя, ну, в смысле, вот он объяснял мне, как у них там это, там какие-то квоты и все такое.
3: А, ну так ты начни с того, что ее мать работает в этой клинике.
2: Мама. Да.
3: Тогда понятно.
2: Это сестра вообще-то моя.
3: А вот ну, обычным людям, у кого, например, нет мамы в этой клинике,
2: тоже
3: можно?
2: Да, у них там, я же говорю, какая-то договоренность, квота, ну, потом, я вот в этом не сильна.
3: Да, потом расскажешь, как. Вот детей не принимают по ОМС, пишет Елена. Ну, если у вас мама, конечно, не работает в клинике, тогда не принимают.
2: Ну, мне кажется, если правило, то они один для всех, это же нарушение будет. За эфиром позвоним, спросим, как это... Так, ладно, я еще хотела сказать про лекарства быстренько. Ну, хотя быстренько не получится. Давайте уже перенесем это на следующий выход. А если про быстренько, то одной строкой...
3: Новость про нас с тобой. Больше половины россиян признали, что едят перед сном.
2: Сколько россиян?
3: Больше половины. Ну, 52%.
2: Угу. Каждый второй.
3: Да, кажется, второй.
2: Ну, да.
3: Ну, да. Ну, это вообще не полезно.
2: Грешу. Иногда.
3: Это вообще не полезно. Врачи же говорят, надо есть за минимум за 5 часов или сколько там.
2: Нет, за 3.
3: Если хотите быть стройными и здоровыми.
2: Дело даже не в стройности.
3: Без раздражения кишечника.
2: Дело даже не в стройности. Вы представляете, вот вы наелись, да, ложитесь спать, и организм вместо того, чтобы отдыхать...
3: Представляю, сейчас представил, мне так хорошо стало. Я наелся и лег спать.
2: Чтобы отдыхать, у тебя все органы должны во время сна отдыхать, а они вынуждены работать, перерабатывать эту пищу. Это ужас какой-то, так, если задуматься.
3: Кайфово было бы, если бы сейчас наесть туда спать пойти.
2: Не ценим, не понимаем, что вот дано нам это тело одно на всю жизнь, и вот чем лучше к нему относишься, тем больше как-то оно нам и прослужит. А мы такие, на тебе! Еще на тебе! Такое ощущение, что какую-то программу самоуничтожения запускаем.
3: Марина, а может быть по ДМС и штала? Видишь, набросились на тебя. Да не, на самом деле...
2: Кто на меня не набросился? Что ты опять преувеличиваешь?
3: Есть один...
2: Уточняет слушательница просто.
3: Есть один регион в нашей стране, где клиника одна есть, частная, у которой есть, ну, конкретная договоренность с центральной городской больницей о том, что они часть пациентов принимают по ОМС. Вот и все.
2: Ну, а что ж ты не сказала это 2 минуты назад, когда я сказала, что там у них какие-то договоренности, но не смогла объяснить толком какие, потому что не вдавалась в эти подробности. А ты это знаешь и не смог сразу рассказать? Вот такая, собственно, система.
3: Специально же.
2: Чтобы что?
3: Дискредитировать тебя. В глазах общественности.
2: Нормально, нет? И это все в день семьи, любви и верности.
3: Ну, вот и думай. Проверка такая, Марина.
2: По-моему, это проверка тебя была. Ну все.
3: Да если сейчас микрофоны выключатся, и ты будешь на меня ругаться за эфиром, значит, не прошла ты эту проверку.
2: Да? А если завтра шоу не выйдет, значит, мы развелись и больше...
3: И разъехались по деревням.
2: И разъехались по разным деревням, да. И он своих курочек поехал выращивать, значит. А я ягоды к родителям в огород есть.
3: Там когда картошку собирать надо, не знаешь?
2: Скоро.
3: В сентябре?
2: Быстрее, чем ты думаешь. Угу. Ладно, у нас на самом деле медицинские темы обязательно мы продолжим. Очень много еще всего осталось после музыки.
4: «Свои люди».

0: радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Написала нам Алла. Крутая информация, спасибо, будем знать, но наш регион вроде не входит в эту систему, при которой ты можешь в частную клинику пойти через ОМС-систему.
2: Почему?
1: Вообще, смотрите, какая ситуация. Я не ручаюсь за эту информацию, что наш регион не входит. Просто как это работает по логике вещей?
2: Мне кажется,
1: если вы обращаетесь, допустим, в государственную организацию здравоохранения, да, вот пришли там в центральную городскую больницу, неважно, и говорите, мне нужно вот такую-то вот процедуру или такую-то услугу получить, которая осуществляется в рамках ОМС, обязательного медицинского страхования. Бесплатно, mm-hmm. доступно для всех граждан. Ну или вы возрастом подходите, например, вот как нам объясняют тоже, как это называется, исследование кишечника.
2: Колоноскопия.
1: То есть до определенного возраста, типа там до 45, по-моему, лет, она не входит в ОМС. После уже, так как есть возрастные критерии, она входит, то есть можно бесплатно ее сделать. Но до этого возраста нельзя вроде как, нужно это делать за свой счет. Так вот, если эта услуга положена, ее можно сделать бесплатно, но на территории, например, вашего муниципалитета или вашего прикрепления нет возможности провести эту услугу, проще говоря, вам нужно МРТ, но МРТ сломался аппарат. Вот у нас это началось... У нас, говорю, да, там, откуда мы с Мариной приехали в Югру, у нас это началось в 2019 году, когда очень много было нуждающихся в исследовании легких с помощью разных методов, например. Ну, рентген — это не очень неточный, очень размытый представление дает о наличии пневмонии. КТ, то есть четкие снимки, но сломался аппарат в центральной городской больнице. И не было возможности по направлению экстренному, например, да, от скорой помощи, сделать этот КТ, возили в частную по ОМС. То есть давали направление специальное, где больница подписывала, что так как у нас нет возможности провести это исследование в рамках обязательного медицинского страхования в связи с отсутствием необходимых технических там этих, мы как бы передаем этого пациента вам. И далее в частной клинике спокойно человек проходил это исследование, и потом соцстрах там или так далее перечисляли деньги за эту услугу в рамках ОМС.
2: Угу.
1: Были такие договоренности. А потом это как бы, ну, продолжилось. Пандемия закончилась, но вот эта практика осталась. И кое-какие исследования, которые, например, невозможно провести в государственной клинике, их делают в частной по направлению из государства. То есть вы также приходите на прием к терапевту, говорите, у меня вот такая-то проблема, мне нужно вот это, вот это. Он говорит, так, ну это вам надо на вот это, но так как у нас сейчас там очередь год вперед, например, и один аппарат всего лишь, и у нас нет возможности вас прямо сейчас, а вам надо срочно, мы вам даем направление, идите вот в частную, сдавайте там, что угодно делайте.
2: Вот смотри, что сообщают, я пошла смотреть, я же говорю, это повсеместно должна быть история, не от региона зависит.
1: Что это не локальный прикол там отдельно взятого города.
2: А вот, пожалуйста, официальная информация. Получить медицинские услуги в частной клинике по полису ОМС можно, но при одном важном условии, по сути, единственном. Эта клиника частная, она должна быть официально зарегистрирована в системе ОМС, участвовать в этой системе. То есть эта клиника должна подать заявку в территориальный фонд ОМС и включиться в специальную базу. Вот если в этой базе нет клиники, то там бесплатно по полису не примут. Если есть, то примут. Как проверить, работает ли определенная клиника частная, куда вы хотите попасть? Работает ли она с ОМС? Это либо позвонить туда и спросить, это самый простой и быстрый способ, да? Либо зайти на сайт территориального фонда ОМС нашего региона, ну или того региона,
1: в котором вы пойдете. Ну это все понятно, Марина, но теперь вопрос
2: или
1: еще.
2: Или спросить страховой медицинской организации.
1: С бухты-барахты же ты не придешь, не скажешь, сделайте мне МРТ всего позвоночника по ОМС. Вот входит все, частная организация входит в эту систему, все по ОМС делает. Но ты не сможешь зайти с улицы, например, и попросить, чтобы тебе сделали. У тебя должно быть какое-то основание, да? А основание это направление на эту услугу.
2: Угу.
1: И это направление ты можешь получить у своего лечащего врача, которому ты придешь и скажешь, у меня болит позвоночник, и вот подозреваешь, что у меня там грыжи. Он тебе говорит, вот тебе направление, но у нас МРТ нет в больнице, например. Иди в частную.
2: Ну и, кстати, тут вот...
1: Вы с этим направлением реально можете куда угодно идти, правда. Но он все-таки должен тебе дать это направление.
2: Ну и опять же, вот пишут официальные источники, что есть еще один нюанс. У каждой клиники, которая участвует в этой программе, есть определенный бюджетный лимит, в рамках которого она может работать. И если этот лимит уже себя исчерпал, то вам могут отказать также в этой услуге. Вот, а еще можно получить услуги по ОМС в частной клинике на постоянной основе. Для этого нужно прикрепиться к этой клинике, представляешь? Три документа нужны, паспорт, полис ОМС и снился.
1: Это я вообще не знал. Угу. Спасибо большое,
2: тоже
1: что рассказала. Если у нас есть слушатели, которые как бы знают об этом приколе и уже так сделали, то есть прикрепились, напишите о своем опыте. Очень интересно, да. Работает ли у нас эта система или нет. Ну, потому что информирование на этом, в этом плане 0,0, угу. Если честно. Ну, давайте по-честному, это никому не надо, не выгодно, да? Ну, а зачем?
2: Ну да, отдавать деньги в другую организацию, правильно? Есть такое. Теперь давайте поговорим про лекарства. Спасибо, Алла, вам за комментарий, за то, что мы его вот так вот благодаря вам тут расширили и много чего интересного узнали. Про лекарства. Во-первых, у нас депутаты Госдумы предлагают запретить рекламу лекарств. В последнее время рекламы, кстати, препаратов стало очень много. Я даже читала на днях исследования, проанализировали, куда сейчас производители лекарств уходят. Они в основном сейчас идут в телевизионные шоу всевозможные.
1: Мы даже знаем, какие.
2: В том числе и в реалити, и не обязательно в реалити, потому что там большая аудитория. Я сама немножечко даже обалдела, когда начала впервые в реалити видеть рекламу каких-то препаратов.
1: Угу.
2: Вот. Но почему депутаты предлагают запретить...
1: От изжоги, от аллергии.
2: Да. И не только. Почему предлагают...
1: От заложенности носа. А помнишь вот эту рекламу супер дурацкую? Мама, мама, папа не дышит.
2: Да.
1: Это не смешно.
2: Я знаю.
1: Это скандал был тогда.
2: Это ужасно звучит.
1: И мама такая, что случилось? Что? Думала, умер муж. Uh-huh. Приходит, а у него нос заложен. Она такая, да ты что, возьми вот это средство, прокапайся.
2: Uh-huh.
1: Вот, и тогда это прям, ну, общественное возмущение вызвало такое.
2: Ну, в общем, предлагают депутаты это по двум причинам. Во-первых, потому что реклама медикаментов, по сути, россиян подталкивает к самолечению. Ну, то есть, когда у нас что-то начинает болеть, мы такие, ой, по телевизору видели, пошли и купили этот препарат, да, условно. А не идем к врачу для того, чтобы это как-то все-таки профессионально решать проблему.
1: Ну, давай по-братски. Ну, угу. Чтобы, например, купить таблетку от изжоги, наверное, мне не надо идти к врачу, правда?
2: Да.
1: Я иду в аптеку, покупаю, пью, и у меня нет изжоги.
2: Да. Вот хорошее замечание.
1: С одной стороны. С другой стороны, а вдруг у меня гастрит, а гастрит — это не очень прикольная штука, она может перерастать в язву, и, соответственно, чтобы убедиться, что у меня не гастрит, у меня там хеликобактер пилори вот этой нет, мне нужно
2: бактерии.
1: Пойти...
2: Надо к врачу.
1: Мне нужно пойти на... Как вот это называется? Я у нее сейчас, у Марины, как у консультанта своего, спрашиваю всегда,
2: как
1: называется исследование кишечника? Она говорит,
2: колоноскопия.
1: А как называется? Гастроэнтероскопия, да?
2: Когда трубку
1: вот.
2: Глотают.
1: Трубку глотают, угу. берут пробу со стенок
2: желудка. И проверяют,
1: желудка,
2: есть ли вот эта бактерия
1: проверяют
2: там.
1: Проверяют на наличие, да. И если она есть, то как бы уже в дальнейшем начинают с ней бороться,
2: вот
1: лечить.
2: Правильно ты заметил, поэтому это не единственная причина, почему депутаты хотят запретить, чтобы, во-первых, мы не занимались самолечением, а во-вторых, у крупных, это, по сути, защита наших производителей, потому что у крупных иностранных фармацевтических компаний очень большие рекламные бюджеты, говорят депутаты,
1: так,
2: а у наших отечественных производителей нет, а поэтому
1: а это же
2: наши
1: это же решается, мы же уже умеем это решать. Просто транспортный сбор в воде, утилизационный, и все.
2: На что?
1: Ну, на лекарства. Поддержи отечественного производителя.
2: Но
1: не, мы же уже проторенная дорожка.
2: Они и так... Во-первых, часть препаратов ушла с российского рынка после начала специальной военной операции. Реально ушли. То есть их нельзя никак достать. Если всевозможные товары, там, бытовую технику, продукты, не знаю, ну, да все что угодно, через параллельный импорт к нам завозят, то препараты никто не завозит параллельным импортом. Они ушли и ушли. Вот очень многие препараты, я это даже на своем личном опыте могу сказать, потому что, например, меня просила там мама в прошлом году, в позапрошлом какой-то препарат ей купить. Причем даже сами врачи, которые выписывают, вот у мамы на руках рецепт, ей выписали препарат, даже врач не знает, что этот препарат уже не продается в аптеках давно. И ты приходишь в аптеки, причем объездили мы там миллион этих аптек, и все говорят, как один, да вы что, ну нету их нигде. Вы можете всю страну объездить, их просто перестали завозить там с 22-го, какие-то с 23-го года. А врачи их продолжают выписывать почему-то. Но в итоге предлагают фармацевты всегда отечественные аналоги, они, во-первых, в разы дешевле, но даже вот врачи, когда выписывают именно заграничные вот эти препараты, они все-таки считают, что в чем-то они посильнее могут быть.
1: Ну да, они говорят, действующие вещество тоже, но помогает лучше. Обычно так говорят.
2: Да.
1: Я к одному врачу прихожу, он мне выписал лекарство. Ну, давайте честно, да, скажу, у меня как бы немножко там тревожность была несколько лет назад. И он мне выписал лекарство, чтобы просто легче засыпать.
2: Угу.
1: Я говорю, как-то они странно работают. Причем эта фирма, ну, импортная. Я говорю, пьешь одну сегодня? Нормально, прям классно. Ну, прям сразу спать захотел. Вторую пьешь, вообще никакого эффекта. Вот, а нельзя две выпить. Там написано в инструкции, типа, не пейте больше одной. Ну и складывается ощущение, что там половина просто фуфломицин какой-то. Ну то есть половина с действующим веществом, половина как плацебо.
2: А ты не думаешь, что просто два разных дня у тебя было? В одном дне ты сильно устал?
1: Ну это закономерность, понимаешь? Типа не бывает же через день у меня все нормальная там реакция. Он говорит, так вы абсолютно правы. Некоторые и заграничные там, производители лекарств, они в этом плане иногда так поступают. То есть, например, партия идет, там 20 таблеток, 18, условно говоря, с действующим веществом, 2 просто пустышки.
2: Почему?
1: На эффекте плацебо. Ну, то есть ты ее пьешь, чтобы лишний там ущерб организму не наносить. Любое лекарство — это как бы яд, да? Любой яд — это лекарство.
2: Но это же обман.
1: Вот, я говорю, так может тогда, ну, мы не будем, а наши так не делают. Он говорит, я вообще не знаю, как делают наши. Я вообще не знаю, проверяют ли они вообще, есть ли контроль качества производства наших препаратов.
2: Есть,
1: я не буду говорить, что за врач.
2: Конечно, есть. Что за вопросы?
1: Но почему-то вот тот врач, с которым я общался, он убежден, что импортные лекарства, пусть даже они там химичат, и половина таблеток у них не настоящие бездействующие вещества.
2: А ты веришь, что ты пьешь таблеточку, да, и она помогает?
1: Да.
2: Надо же, первый раз вообще слышу эту историю. Но суть в чем? В общем, говорят, давайте запретим рекламу препаратов, потому что у наших нет денег рекламироваться. В итоге там 80% рекламы — это заграничные компании. Ну, кстати, я сейчас посмотрела, вот за эфиром погуглила, какие-то вспомнила популярные препараты, которые рекламируются. Даже слоганы из этих рекламных роликов мы с вами любой. Вот только начни петь, сразу вы подхватите и споете.
1: Средства из Германии. Жить без кашля правильней.
2: Ну, например, есть еще та-та-та-та-та, с кишечником комфортно, знаешь?
1: Да?
2: Я вот не спела название, но ты сразу понял, о чем идет речь. Это вот все заграничные препараты, вот это в частности, с которым кишечнику комфортно, тоже из Германии. Ну и, в общем, наши отечественные производители, они, конечно, не активно рекламируются. При этом у нас в ЦИОМ не так давно проводил опрос, вот буквально пару недель назад я читала результаты этого исследования, и у россиян спросили, если у вас есть выбор лечить то или иное заболевание, вот российский есть препарат, есть зарубежный.
1: У нас спросили?
2: И вам нужно выбрать. Вот в ЦИОМ опросил россиян.
1: Давай, и что ответили?
2: 55% россиян сказали, что предпочтут российский. 29%, ну давай округлим, 30% сказали заграничный, зарубежный. То есть треть россиян предпочтут зарубежную какую-то таблеточку, а 55%, больше половины, российский аналог.
1: То есть вообще без разницы, какую зарубежную. Мы когда говорим, почему-то вот у нас принято, да, говорить, зарубежные лекарства лучше, чем наши лекарства. Но мы подразумеваем, что это что-то там, типа какая-нибудь Pfizer в Германии выпущенная, да, очень крутая марка. Но почему-то мы не задумываемся над тем, что треть вообще, а то и больше, чем треть всех лекарственных препаратов выпущена на территории Индии.
2: Угу.
1: Их фармацевтическими компаниями.
2: Ну, это не важно.
1: Это мощнейшая страна в плане фармацевтики.
2: Есть очень много
1: препаратов.
2: И вот
1: если я у тебя спрошу, Марина, а что ты предпочтешь? Наш отечественный какой-то, да, препарат? Или импортный? Ты что скажешь? Подразумеваешь, что это как в Германии сделано? Ну, скорее всего, скажешь, ну, импортный, наверное.
2: Я не против российских, абсолютно. Ну, я
1: понятно,
2: считаю,
1: ты, потому что ты патриот, чисто из патриотических
2: соображений. Нет, я считаю, что наши не хуже делают точно.
1: А если то же самое я тебя спрошу, наш отечественный или в Индии произведенный? Скажешь, конечно, наш.
2: Слушай, а тебе не кажется, что Индия все-таки больше сырье поставляет для этого? Потому что...
1: не кажется.
2: Хорошо, а тогда приди в любую аптеку сейчас в Ханты-Мансийске и попроси индийский препарат. Тебе его не дадут. Препараты из Германии, из Чехии, там, из Польши очень много препаратов есть. Но из Индии мне ни разу не продавали никакое лекарство. Да, Индия лидер вообще фармацевтической отрасли, но мне кажется, они исключительно сырьем торгуют и производят его в том числе. Но в российских аптеках я ни разу не видела препараты из Индии, ну прости. А вот европейских очень много компаний у нас на
1: российском,
2: на рынке.
1: Вот позиции в России. На российском фармацевтическом рынке доля лекарств из Индии достигает 10% от общего объема.
2: Ну, всего
1: то
2: 10.
1: Есть, ну, 10. Но ты, если уберешь отсюда наше отечественное, оставишь только импортное, то эта доля из 10% во все 50 превратится.
2: Ну, не факт. Не факт, что это половина. Надо вообще прийти просто и полюбопытствовать в любой аптеке. Покажите, какие у вас есть препараты из Индии. Я, правда, не знаю, что это за препараты. Ну, в общем, радует на самом деле, что россияне доверяют отечественным фармпроизводителям.
1: Вот и пожалуйста, это мое личное подтверждение. В натуральном выражении доля импортных лекарств на российском рынке составляет около 30%. И если из этих...
2: Каких препаратов?
1: Импортных лекарств на российском рынке 30%.
2: То есть каждый треть из них типа из Индии.
1: 30% сосредоточено на этой цифре.
2: Это импортные.
1: Это импортные. То есть треть всех импортных препаратов — это индийские препараты.
2: Угу. И все равно мне интересно, какие препараты из Индии вот в любой ближайшей аптеке продают.
1: Понятно. А мне интересно, когда у нас реклама выйдет в эфир, потому что она уже
2: буквально,
1: просится, стучится.
2: Буквально через 30 секунд.
1: Сигнализирует, уже смс пришла, типа, ребята.
2: Но прежде я хочу все-таки искренне сказать, что Тимур говорит, ты, наверное, предпочтешь зарубежный. Мы не так давно вот с мамой, мама как раз переходила с одного препарата.
1: Нет, мы можем, конечно, врать друг другу, обманывать себя, бить себя в грудь, говорить, да я патриот, я вообще чихал на эти зарубежные препараты. Но это до тех пор, пока ты не заболеешь и не придешь в аптеку.
2: Да нет, ну подожди, дай договорю. Вот маме, когда прописали этот препарат, да, а он реально больше не завозится на территорию страны, мы пошли искать отечественные аналоги, и в итоге вот мама сейчас пьет отечественный аналог и говорит, что никакой разницы нету, что так же, как тот, как и этот помогает. Более того, мы сравнили составы, составы одинаковые, а разница в цене 3 раза. Поэтому плюсы
1: и
2: у
1: она
2: наших...
1: перешла на отечественный лекарство?
2: Да, она сейчас пьет отечественный препарат. Мало того, что он дешевле, во-вторых, эффект тот же, состав тот же. Вот угу. И все.
1: А почему тогда витамины покупаем в этих черных стеклянных коробочках?
2: Вот, мы его купили в последний раз. Вот, если ты про тот самый БАД, про который я сейчас подумала, мы его купили, потому что вот эта отечественная компания, она просто, вот мы покупали на маркетплейсе, она просто ушла, и они продали свое производство в Китае, потому что сейчас выходят те же самые баночки, только уже с китайским производством. И мы подумаем еще, надо ли нам продолжать их покупать.
1: Слад, в день семьи любви и верности ругаться не хочется.
2: А мы не ругаемся.
1: Да я чувствую, сейчас уже начнем.
2: Нет, реклама этого это не позволит сделать.
0: Свои люди. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С Автолигой так легко.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: С вашего позволения продолжу медицинскую тематику, потому что, ну, правда, одна новость меня сегодня искренне, даже вот Тимур меня спрашивал за эфиром, я такая читала эту новость, такая... Да ну, да ладно, вообще потрясающая история. Она из Японии, я ее чуть попозже расскажу.
2: Но пока зачитаем пару комментов от Алексея из Междуреченского. Он написал нам, слушатель: когда вы узнаете, кто является главным владельцем индийских фармзаводов, многое станет понятно. Думаю, та же семья, которая владеет индийским НПЗ. Mm-hmm. Что бы это ни было, ну, предлагайте заморочиться, поработать, провести расследование. Лень, честно говоря.
1: По-моему, Алексей не просит нас заморочиться, он прямым текстом тебе уже... выводы в своем сообщении.
2: Оксана написала: здравствуйте, сироп от кашля классный есть, индийский. И, ну, есть побочки от него, зато за 3 дня кашель лечит.
1: Классно. Вы нам еще название написали, спасибо большое. Я себе репостнула это сообщение в личку. Не дай бог, но когда будет кашель, вспомню. Но не дай бог, чтобы он у меня был. Но если вдруг, я буду сразу искать ваше сообщение, Оксана. Спасибо большое. Ну и вы хотя бы подтвердили... А вот это мое, знаете, сомнение на тему того, что вообще что-то есть у нас в аптеках индийского производства. Я просто, правда, не встречалась с такими препаратами.
2: Ну и мы посмотрели на аватарку нашей слушательницы, увидели у нее бейджик сотрудника, не будем говорить кого. И, ну, то есть нет оснований не доверять.
1: Ну да, то есть с медициной вы связаны.
2: Этому сообщению.
1: С медициной связаны. Для нас это, кстати, стало приятным таким открытием. В общем, у нас среди слушателей есть представители вообще разных профессий. Это так здорово. Есть эксперты, скажем так, из любой области. Это круто. Можете в любой момент, если мы будем какую-нибудь чушь нести, сразу писать: ребята, вы, короче, тупые, ничего не понимаете.
2: То есть в любой рандомный момент времени можете писать и, скорее всего, не ошибетесь.
1: Нет, ладно, теперь давайте дальше по новостям медицины. Быстренько про Москву расскажу, а потом вот и японскую новость, она шикарная. Короче, в Москве очередной раз вот читаю и понимаю, что Москва — это какая-то другая вообще, другой мир. Потому что то, как они там у себя живут, придумывают, организовывают всевозможные штуки, мы не знаю, придем ли когда-нибудь к этому или нет, искренне завидую. Короче, в московских больницах теперь будут проводить концерты и выставки. Представляешь, до чего дошло у них? Короче, творческие коллективы уже начали выступать в одной из больниц известных. Коммунарку, например, все вы знаете, да? Там еще несколько больниц, не буду говорить, они менее известные. Все началось этим летом, но это будет на постоянной основе. Знаете, кто для выступает? Это причем и для медиков, и для пациентов. Вот, например, в Коммунарку хор Турецкого приезжал. Как вам? Хор Турецкого, между прочим.
2: Ну, смотря с каким репертуаром.
1: Ну, каким? Хороший репертуар.
2: Хорошо.
1: Разный, разноплановый. Большой джазовый оркестр приезжал. Артисты театра оперетты приезжали в больницы. Оперетта к вам, не выходя из палаты, понимаете?

0: Ну, я понятно, что выходя из палаты, там их, наверное, собирают в каком-то конференц-зале, холле, я не знаю. Но такие мероприятия, почему решили в местном московском департаменте здравоохранения делать так? Потому что эти мероприятия помогают пациентам, во-первых, себя лучше чувствовать. Ну, представляешь, приезжают к тебе искусство, культура, да, рядовые какие-то артисты вообще, да, своей страны.
1: Плюс у нас некуда деньги уже девать. Ну, мы реально не знаем, ну, мы сидим, думаем, что, так, может, ну, тут... аппарат новый купить. У нас их 6 этих МРТ, ну, что, 7-й, ну, просто в коридоре будет стоять. Смысл? Смысл?
0: Тимур шутит, если что, если вдруг нас департамент московский здравоохранения слушает. Это он так шутит. А врачам и медперсоналу такие мероприятия дают немного отдохнуть, восстановить силы. То есть всем хорошо, пациенты как-то воспрянут духом после концерта.
1: Очень классно. Но да, я надеюсь, что вот после таких новостей я не буду видеть, давайте скинемся смс-кой на помощь Алешеньке, например. Потому что требуется лечение, а денег у нас нет у системы здравоохранения. А Алешеньке прям надо срочно.
0: А это система здравоохранения Москвы.
1: Ну нет, вот понятно. А в Москве не собирают деньги детям, да? В Москве не нуждается здравоохранение ни в чем, все хорошо.
0: Ну, вообще собирают, конечно.
1: Ну, вообще собирают. Тогда вот эта новость, она выглядит как какая-то, ну, знаешь, издевательская. Типа, мы будем продолжать собирать смс-ками лечение там детям, но при этом будем устраивать концерты оперных театров, потому что денег некуда девать.
0: А ты же знаешь, почему собирают смс-ками?
1: Начинается.
0: Ну, ты же сам знаешь, что некоторые заболевания невозможно оплатить через государственные деньги.
1: Но зато можно пригласить хор Турецкого за государственные деньги.
0: Я понимаю твое возмущение. Если честно, я понимаю. Это про приоритетность, да? То есть какие-то вещи, которые нам кажутся более приоритетными, нежели позвать артистов в больницу. Но если допустить ту ситуацию, при которой все хорошо и нет людей, которые мы собираем деньги на лечение, вот если это опустить, то это же, наверное, здорово, когда в больницу к больным людям приходят артисты и действительно как-то выздоравливают быстрее. С одной стороны. С другой, ты абсолютно прав, Тимур. Ты правда абсолютно прав. Я с тобой согласна и солидарна. А теперь, ну, просто, чтобы вы понимали, да, как в Москве все вообще по-другому, да, не так, как в регионах.
1: Понимаю.
0: Ну, я, простите, вспоминаю просто, к нам хор Турецкого в Югру приезжал несколько раз за последние годы, но по каким-то поводам.
1: Ну, да.
0: Не просто так, знаешь, чуть-чуть заехать пациентов.
1: Может быть, там тоже повод. Может быть, там повод, типа, там, 100-го пациента выписали из больницы, вот сегодня хор Турецкого. На 200-го будет выступать в оперный театр.
0: Теперь про Японию. Очень хочу поделиться с вами этой новостью. Жду не дождусь 30-го года. У нас вообще в 30-м году столько всего будет в мире, не только в России, но и в мире, видимо, интересного. Короче, японские ученые начали испытание препарата для выращивания новых зубов.
1: Вот про японских ученых я вообще знать ничего не хочу, на самом деле.
0: Почему?
1: Потому что...
0: Ты же даже не услышал, что я сказала.
1: Ладно.
0: Короче, они уже провели клинические испытания препарата, который способен запускать рост новых зубов. По крайней мере, у животных это сработало, прикиньте. Этот препарат, как вот пишут японские научные издания, он блокирует белок какой-то специальный, который препятствует восстановлению зубных зачатков. То есть вот этот белок нейтрализует, и потом активизируются клетки, которые отвечают как раз за формирование новых зубов. Мы все знаем, что это невозможно после определенного возраста, но они пытаются доказать обратно. И они уже исследовали этот препарат на мышках и хорьках.
1: И что, третий ряд зубов вырастает?
0: Мышках и хорьках. И препарат у них реально вызывает появление новых зубов. То есть на животных они уже протестировали. Сейчас набрали себе группу людей, будут на людях тестировать.
1: Мне кажется, это контринтуитивно, во-первых. Во-вторых, это абсурдно. А в-третьих, это с медицинской точки зрения, с точки зрения физиологии человека, нереально.
0: Да, и мы все так думаем,
1: просто,
0: мечтаем,
1: не
0: знаем.
1: Не все так думаем. Любой вменяемый человек, который хотя бы раз открывал, я не знаю, там, атлас черепа твоего, да, он тебе скажет, ты когда рожаешь, ты уже, ребенок появляется с двумя рядами зубов.
0: Угу.
1: То есть сначала вылазят молочные, а они у тебя в челюсти, условно, и в нижней, и в верхней, есть коренные, которые с возрастом просто опускаются ниже, выдавливая молочные, и прорезаются уже коренные.
0: Угу.
1: Но откуда они там третий хотят?
0: Не знаю.
1: Взять? Это нужно на генетическом уровне с эмбриональным этим работать материалом. То есть это, условно говоря, когда еще ребенка и нет в помине, он в утробе только, да, менять ему цепочку ДНК, добавлять туда лишние как бы звенья, и чтобы у него там третий ряд появился.
0: Я с тобой даже согласна.
1: Это бред.
0: Но это
1: по поводу того, почему я не хочу слышать о японских ученых, я вчера огромную статью прочитал об так называемом отряде 731, который во времена Второй мировой войны чудил похлеще, наверное, чем... Ну, я не буду сравнивать. Если кому интересно, просто загуглите, кто это такие, почитайте отряд 731, и, может быть, по-другому начнете относиться к японским
0: Ученым. Ну ладно, тогда договорю быстренько. Они хотят этот препарат выпустить на рынок к 30-му году. Стоимость $10,000 примерно, пока определяют. Сколько это в рублях?
1: 10 000. Сколько? 10 тысяч долларов? Ну, 800 там. Нет.
0: Ну, даже да. миллион, условно, если округлять сильно, то как будто бы, если они реально это сделают, тут, это чудо, знаешь, это недорого.
1: А мы покупаем или продаем? Надо задать такой вопрос.
0: Понятно.
1: Ладно, новости сейчас. В следующем части услышимся.
0: Да, 6 вечера уже.
2: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Ханты-Мансийске планируют масштабную модернизацию учреждений культуры и спорта. Сургутянка поплатилась за использование чужой банковской карты. Игорские спортсмены ярко выступили в финалах 13-й летней спартакиады учащихся России. Ханты-Мансийск готовится к масштабному обновлению объектов культуры и спорта. В необходимости проведения серьезного ремонта убедились заместители губернатора Югры Азат Ислаев и Елена Майер в ходе инспекционного объезда учреждений. Так, в спортивном блоке особое внимание уделили Югорскому колледжу-интернату Олимпийского резерва. Здесь требуется комплексное обновление, включающее учебные корпуса, столовые, общежития и хозяйственные блоки. Также в планах улучшение состояния спорткорпуса имени Башмакова и открытого стадиона «Югра Атлетикс» вместимостью 5000 зрителей. Что касается сферы культуры, преобразования охватят Государственный художественный музей, библиотеку Югры, музей природы и человека, а еще Ханты-Мансийский театр кукол и театр обско-угорских народов «Солнце». Отмечу, во время объезда эксперты не просто осмотрели здание, а напрямую пообщались с коллективами, обсудили первоочередные задачи. По словам Азата Ислаева, все замечания вынесут на рассмотрение межведомственной комиссии. Если решение будет положительным, начнется разработка проектно-сметной документации и оценка госэкспертизы. После этого на объекты зайдут строители. Шопинг по чужой банковской карте обернулся для сургутянки тюремным сроком. Девушка нашла платежное средство на улице и отправилась скупать витамины в городских аптеках. Всего злоумышленница успела обойти 7 точек и потратить 28 тысяч рублей. Когда полицейские установили нарушительницу, она во всем призналась, раскаялась и полностью вернула похищенную сумму потерпевшей. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что подозреваемая находится на испытательном сроке за нападение и оскорбление представителя власти. А оплата покупок за чужой счет по закону приравнивается к тяжкому преступлению. В результате суд отменил условный срок и назначил новое наказание – 2,5 года лишения свободы. Гуманитарный добровольческий корпус наладил схему доставки питьевой воды на СВО и в прифронтовые госпитали. Каждый раз, отправляя груз, волонтеры старались заполнить свободное пространство бутылками. Дело в том, что в зоне спецоперации и пограничных районах дефицит питьевой воды, так необходимой раненым бойцам. Формировать помощь все так же можно через пункты сбора, но быстрее будет через маркетплейсы Wildberries и Озон. Для этого потребуется только выбрать адрес доставки в Ростове-на-Дону и переслать QR-код. Добровольцы сами заберут груз и распределят его по больницам. Вся контактная информация, полная инструкция и адреса есть в канале ГУМ-корпуса в МАКС. Комментирует руководитель гуманитарных проектов ГУМ-корпуса Зоя Кузьмина.
4: Вода нужна в короткие сроки, и если мы будем отправлять с Югры, это достаточно долго. Сейчас существует достаточно простая логистика через маркетплейсы.
3: И последнее. Югорские спортсмены добились успеха в финалах 13-й летней спартакиады учащихся России, отметившись сразу в нескольких видах программы. Так, 4 медали команде Югры принес бокс. Золото и спецприз за волю к победе у Александры Сезиной в весе 66 килограммов. Серебро у Марии Спириденко в категории 80 килограммов, а бронза у Сабрины Тураходжаевой и Софьи Зудовой среди соперниц 57 и 75 килограммов соответственно. Также 4 награды у югорчан в кикбоксинге. Никита Апканиев завоевал серебро в поинт-файтинге. Руслан Мирзаев – бронзу. В лайт-контакте серебряным призером стал Юсиф Имамвердиев. В фулл-контакте бронзу положил в свой актив Сергей Салихов. Еще одна серебряная медаль, но уже в дисциплине карате у Ильи Трояна в весе 55 килограммов. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
2: Реклама.
5: «Автомол». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомол». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомол86.ру».
2: Радио «Югра». Главное – окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они – свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
0: Ой, а у нас, оказывается, жара не только в городах Югры, в соседнем регионе тоже, в Тюменской области. Там из-за жары на трассах даже ограничили движение больше грузов.
1: Плавится
0: только
1: асфальт?
0: Да, только в ночное время, то есть после 8 вечера только будут выпускать этих тяжеловесов на трассу, госавтоинспекция местная сообщает. То есть сейчас все машинки большие где-то стоят и ждут, когда их, собственно, пропустят дальше. Вот сегодня такая ситуация.
1: Ну, зато бензин не тратит.
0: Ну, зато, возможно, задерживают какие-то грузы и так далее. Но здесь уже ничего не поделаешь. От них не зависит, от водителей. Я надеюсь, что в любой транспортной компании такие моменты учитываются, правильно?
1: Вот, ну, с одной стороны, да. С другой стороны, а если ты везешь замороженную рыбу? Или мороженое везешь?
0: Ну, ты же его везешь в специальном все-таки...
1: Ты веселый мороженщик.
0: В специальном грузовике.
1: То есть, получается,
0: с холодильным оборудованием?
1: Заглушить двигатель ты не можешь. Он у тебя должен работать. Угу. Чтобы работало у тебя охлаждение.
0: Так.
1: В кузове.
0: И?
1: Тратишь топливо.
0: Ну вот, все-таки тратишь.
1: А где-то тебе потом надо заправиться. Дополнительные расходы.
0: Ну а что делать? Это же погода, мы на нее не влияем. Госавтоинспекция Тюменской области как может повлиять на погоду? Ну никак. Асфальт реально под этими фурами плавится, прогибается и вообще.
1: Да я же просто отвечаю на твои тезисы.
0: Шутоньки? Шутишь тут?
1: Так, какие тут шутки?
0: Тут уже не до шуток.
1: Тут вон Минпромторг оценил влияние ситуации с топливом на магазины.
0: Угу.
1: Цитирую. Временные топливные ограничения в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Передает РИА Новости. По его словам, действующие меры сказываются только на логистике, в частности, на процессе заправки транспорта, который используют для доставки товаров. И отметил Алихану, что Минпромторг постоянно взаимодействует с профильными ведомствами, регионами, производителями и торговлей и следит ведомство за ценами на социально значимые товары. Вот если мимо строк читать, ну как бы, да? Значит, ограничения топливные не влияют на наличие и доступность товаров. То есть их привозят, довозят, все нормально. И ведомство следит за ценами на социально значимые товары. То есть социально значимые товары дорожать не будут.
0: Угу.
1: Это вот то, что между строк можно прочитать.
0: Угу.
1: Соответственно, мы как бы отсутствие на полках товаров не ожидаем, но вполне возможно, цены на несоциально значимые товары могут поползти вверх, и объяснять это как раз-таки, возможно, опять-таки, субъективное предположение мое, можно будет ссылаться на топливные ограничения в России.
0: Это твое, как бы, видение.
1: Витиевато, да, рассказал?
0: Да.
1: Просто дыма без огня не бывает. Я привык к тому, что если я вижу какую-то новость в интернете, значит, она появилась же не с пустого, да, места.
0: Да, может, журналисты задали вопрос.
1: Ну, типа, по приколу позвоним Алиханову и спросим.
0: Да,
1: влияет
0: где-то,
1: или не
0: где-то
1: влияет?
0: Кому-то что-то комментировал, и, возможно, из этого сделали сейчас новость.
1: Ну, ты же сама знаешь, что для всего должен быть инфоповод.
0: Угу.
1: Вот он, если есть, тогда мы и звоним, правильно? Я же не буду сидеть такой, так, про что мне рассказать? Ну, расскажу, например, про реку Лену. Че бы вдруг я про нее начал рассказывать? Я про нее расскажу в случае, если там, например, что-нибудь лодка перевернулась и...
0: Ну, топливный вот этот кризис мы обсуждаем уже не первый день, и многие производители говорят, что сейчас это повлияет на доставки, на стоимость, на все остальное. Может быть, от этого как-то все-таки комментарии.
1: Здравствуйте, автотермос работает автономно, написал нам Сергей.
0: Вот.
1: А как это? Можете вот просто рассказать? Мне реально интересно, и не хочется гуглить, если есть возможность. Но автотермос работает автономно, но чтобы он работал, условный компрессор, он же работает от чего-то, да? То есть, соответственно, это что-то, оно должно тоже работать. Ну, условно, генератор какой-то там стоит. Или двигатель должен быть запущен, чтобы этот компрессор работал, чтобы охлаждался этот термос.
0: Это к разговору о том, я вот в прошлом часе говорила, что у нас, к великому нашему счастью, среди нашей большой аудитории слушателей всегда есть люди, знающие по тому или иному вопросу.
1: Это вообще супер.
0: Эксперты. У нас вот врачи, водители, физики. Не так давно вот у нас один физик, наш слушатель, написал, что он профессиональный физик с высшим образованием. То есть тоже может еще много прокомментировать. Вот, пожалуйста, тебе человек, знающий, говорит, работает в ТАН. Это же круто! Что вы нас вот так вот можете, ну, где-то поправлять, где-то просвещать, я бы даже сказала, да, и, в принципе, делать для нас открытие. Потому что, когда Тимур сейчас сказал, что двигатель не надо глушить, для меня это тоже как будто кажется логичным. Иначе, а как?
1: Это
0: за счет чего тогда это все работает?
1: Я же делаю предположение, основываясь на своем опыте, а мой опыт, вот у меня есть легковушка, и больше у меня никакого опыта нет. Соответственно, чтобы работал нормальный кондиционер, я должен машину завести.
0: Да.
1: Да.
0: Ждем, в общем, комментарий. Если у вас есть возможность и время.
1: Ну, скорее всего, там голосовушка, потому что у меня пришло сообщение от этого слушателя Сергея. Обновите Макс, чтобы увидеть сообщение.
0: А, вот,
1: версия
0: я сейчас расшифрую. Да. Сергей прислал голосовой, я его расшифрую текстово. Вот, расшифровал.
1: Макс, вы все дураки, ничего не понимаете. Переключусь на другую волну, так проще.
0: Нет, Сергей не так ответил. Во-первых, а во-вторых, хочу похвалить здесь мессенджер Макс. Он очень быстро расшифровывает голосовые. Прям очень быстро, быстрее, чем Телеграм. Да, Тимур, пишет Сергей, там стоит небольшой двигатель, который работает. Даже бывает, что фура оцепляется, уехала, а термос стоит. Он сам работает, сам себя охлаждает. Ну, там тоже топливо заливается, конечно, угу. Но гораздо меньше.
1: Ну, вот. Понятно. Как
0: Сергей,
1: типа...
0: надеюсь, я прочитала правильно. Вот то, что Макс мне перевел, я так и читала дословно.
1: Спасибо большое. Это как вибаста получается. То есть, ну, вибаста работает отдельно от двигателя. Предпусковой подогреватель, Марина.
0: Я знаю, что такое вибаста.
1: Угу. Там... Получается, точно так же есть маленький бензонасосик, который точно так же в топливный бак вставлен.
0: Бензонасосик?
1: Бенза?
0: Я знаю, но мне послышалось бента, и так захотелось бента-тортик.
1: Что это такое?
0: Ну, это маленькие тортики, продают на одного, на двоих. Сейчас модненько. Ну как сейчас? Уже года два, три, наверное.
1: Тебе не кажется, что это эгоистично вообще, что? Хотеть бента-тортик?
0: Почему? Его как
1: то
0: раз...
1: То есть это ты предполагаешь, что ты его сама в одно лицо съешь, правильно?
0: Я даже не бента-тортик, я даже обычный большой торт
1: в праздник...
0: в одного могу съесть.
1: А напомню, что сегодня праздник День семьи, любви и верности.
0: Да, поэтому надо уступать своей второй половинке и отдавать ей все тортики мира. А вообще бента-тортики, вы знаете, я всегда вот когда их видела в магазине, например, да, думала, ой, какие малышечки маленькие, как вообще, что это за порция такая небольшая, что это вообще за баловство. И вот тут недавно мне подарили бента-тортик, я его еле доела вообще на самом деле. Пришлось на два раза разделить. Вот. Они хоть и кажутся маленькими, но ничего подобного.
1: Пишет нам Андрей, немного опоздал в теме про зубы. Вот вам фотография черепа ребенка, найденного при раскопках. Вот так вот выглядят два вида зубов в реале. Вот мы с вами видим эту картинку, Андрей, только слушатели не видят. И там реально в челюсти, прям внутри, да, угу. Уже готовый на будущее заложенный,
0: ну,
1: фундамент.
0: Да.
1: Второй ряд зубов.
0: Давайте для наших коренных. Слушателей, я которые просто... к нам только присоединились, расскажу. В конце прошлого часа говорила о том, что японские ученые, как пишут у нас ряд федеральных СМИ, ссылаясь на японские научные издания, да, японские ученые сейчас разрабатывают препарат, который позволит, ну, по сути, в кавычках, выращивать третьи зубы. Которые вот если вы в взрослом возрасте потеряли зуб, то можно его будет, собственно... Угу. Они какой-то там белок купируют, который мешает развитию вот этого. Ну, так они это объясняют. И якобы на мышах уже провели этот эксперимент, и у мышей реально выросли новые зубы.
1: И вот мне теперь интересно, куда японские ученые хотят еще тут вставить третий ряд зубов? Непонятно. Ну, некуда, понимаешь? Некуда. И что за мутанты будут там?
0: А это что за череп, говорите?
1: Детский.
0: При раскопках найдем. Просто какие идеальные зубки, да?
1: Прям, ну, ты видишь, 24, 24 зуба молочных, ну и, соответственно, там 32 коренных.
0: Понятно. Так, ладненько, мы тут вообще что говорили? А, мы про транспорт говорили, да, про большегрузы. Я продолжу. Одной строкой скажу, это вообще не я вас прошу, это вас просят автоэксперты. Они сегодня ряду федеральных СМИ дали комментарии и очень просят россиян воздержаться от управления автомобилем в шлепанцах. Потому что это...
1: Ну, логично. Они и в туфлях этих женских на каблуке.
0: Ну, кстати, у нас, я знаю девчонок, которые на таких шпильках управляют машиной, я бы в жизни не смогла. У меня когда была машина, у меня она, правда, ровно год была в моей жизни, ровно год автомобильной практики, я всегда с собой летом, вот если на каблуках, то я брала с собой эти...
1: Как, сменку.
0: Ну, как называть, балетки. Ну, без, короче, обувь без каблуков. И в машине всегда переодевалась. Потому что я реально не... Я пробовала с каблуками. У меня вообще это нереальная задача. Как девчонки это делают, я не понимаю.
1: Я тоже не понимаю. вот мне привычна одна обувь, например, да, я в ней езжу, я привык к ней. Ну, кроссовки или ботинки зимой. И то отличается, кроссовки.
0: Ощущения.
1: Ощущения.
0: Да.
1: И иногда такое бывает, наверное, сейчас меня товарищи водители поймут. Иной раз там на речку поедешь, просто поехал на речку, машину припарковал, купаешься там, да? И потом в нее садишься босиком, ну, надо перегнать машину или там съездить в ларек, условно. И вот эти вот абсолютно непривычные ощущения, как голыми ногами, да, ты нажимаешь на педали, они такие вообще чужие, как будто в первый раз за руль.
0: Даже я тебя понимаю, потому что была в такой ситуации, когда у меня была машина.
1: Или, допустим, а я вот не представляю, как девушки могут на каблуке, это же неудобно, на тормоз там, а вдруг промазать. Или
0: вот к нам, когда в
1: следующий пробовали ли вы левой ногой тормозить, ну, если у вас механическая коробка передач, левой ногой нажимать на тормоз. Это вообще, ну, лучше так не делать, особенно на скорости.
0: Когда к нам в следующий раз, у нас по пятницам приходят наши коллеги из газет «Новости игры», а вот когда в следующий раз выпадет, скажем так, смена у Лолиты Гальт, вот мы у нее первым делом спросим, как она это делает, потому что она водит машину вот на таких шпильках, там, наверное, сантиметров, ну, 10-15 точно. И она это делает как-то мастерски вообще. Ну, в общем, шлепанцы, они легко соскакивают. Кстати, мастерски это правильно. Если кто-то сейчас сказал, что она дура несет, мастерски это правильно. Ударение ставится именно на мастерски.
1: Смотрите, я решила нас поучить.
0: Нет, это я просто оправдываюсь за такое дурацкое слово. Потому что, когда только пришла на радио работать еще 15 лет назад, вот это было одно из первых слов, которое меня поправили. Мои коллеги сказали: Марина, правильно мастерски? Я с тех пор это запомнила. Если, конечно, не поменялись нормы, ты
1: пошел. Нет, не поменялись.
0: Спасибо.
1: Ну, по крайней
0: ты
1: мере,
0: проверил
1: русское
0: на грамоте, да?
1: Словесное ударение.
0: А мы именно на этот словарь ориентируемся, да, все правильно.
1: Все остальные вообще пофиг. Орфографические, орфоэпические, словарь
0: не
1: трудностей.
0: Считается.
1: Говорят, говори как хочешь. И
0: не
1: только
0: считается.
1: Упорные в своем понимании правил русского языка, русское словесное ударение, и редакторы этого словаря, они придумывают себе правила и потом просто прикалываются, смотрят, как будет.
0: Они единственное являются истиной здесь, поэтому на них ориентируемся. Мастерски. Короче, сланцы, вот эти шлепанцы, они соскакивают с ноги, могут зацепиться за педаль газа или тормоза в экстренной ситуации. Даже секунды задержки могут сыграть решающую роль, говорят автоэксперты. Поэтому, пожалуйста, ну, не надо.
1: Хорошо.
0: Беспокоиться о нас, автоэксперты. Так, что я еще хотела сказать? У нас продажи мотоциклов в этом году в России какими-то невероятными темпами растут. Помните, я еще по весне говорила, что продажи уже выросли более чем на 10%. Сейчас по итогам, можно сказать, ну, полгода, не можно сказать, а точно полгода прошли. По итогам первого полугодия почти 20% прирост по сравнению с прошлым годом. И это только новые.
1: Вот, кстати...
0: Это только новые. Я уж молчу, сколько с рук мы еще покупаем.
1: Сейчас будет два глупых вопроса. Глупых. Эти вопросы адресованы всем владельцам мотоциклов. Вопрос номер один. А мотоцикл, он же экономичнее, чем машина? Понятно, что все зависит от модели, типа спортивный, неспортивный, там какой у него объем двигателя. Ну, в целом, вот так. Он же экономичнее должен быть. Скутер какой-нибудь. Скутер. Давайте вот этот. Мопедик.
0: Мопедик.
1: И второй вопрос.
0: Мопедик нормальный, серьезный.
1: Второй вопрос. Сейчас очень глупый вопрос будет. Можно ли мотоцикл на газ перевести? Вот. Интересно мне, просто интересно.
0: 18-18.
1: Спасибо.
0: Ты же любишь одинаковые цифры, сообщаю. На часах 18-18. А вообще, ты вот считаешь этот вопрос глупым, но я вот не знаю ответ на него.
1: Зато сейчас появились мотоциклы электрические. И... как будто бы в Москве пользуются популярностью
0: в Москве,
1: такой
0: вид. В Москве, да, потому что вот буквально на днях читала статистику, за последние 10 лет в Москве количество электромобилей увеличилось в 150 раз. В 150! Я понимаю, что, конечно, там изначально, может быть, их было 30 штук, а потом стало 150 раз больше, и, может быть, это не такая уж и большая. Но спрос на них растет колоссально, на самом деле, и это не только в Москве, это еще и на юге России, потому что... Почему? Легко объяснить. Потому что и в Москве, и на юге России очень много автозаправочных станций вот таких, которые...
1: Ну, да.
0: Ну, то есть там инфраструктура для этих машин просто имеется. А вообще я смотрела вот это шоу, про него уже миллион раз говорила, «Сокровище императора», которое на ТНТ. Вот оно закончилось в минувшие выходные. Там они в Китае, звезды российские в Китае, выполняют всякие задания и все такое. И они очень много путешествуют, именно вот передвигаются по городам китайским. И я обращала внимание, там вот, что не водитель, к которому они садятся в такси, то все на электромобилях, все. Такое ощущение, что Китай полностью уже перешел, и у них вечно из-за этого проблемы, потому что он их везет куда-нибудь там 40 километров и говорит, все, дальше не могу, мне надо заправиться. Они стоят, ждут полчаса, пока он заправится, ну, то есть зарядиться, точнее, не заправиться.
1: А нельзя на другой поехать, выбежать?
0: Иногда можно, а иногда он, например, завозит их в какую-то глушь, ну, там, где не приезжает никто, и они вынуждены его просто ждать. И вот это каждую серию они ездят на этих электромобилях. То есть в Китае, в принципе, мне кажется, бензиновых машин уже вообще не осталось.
1: Да, что-то...
0: Ну, по крайней мере, все, что показывали вот в рамках этой программы, бензиновых автомобилей было очень мало.
1: Опять надо понимать, да, если ты в такси работаешь, возможно, в Китае есть какие-то преференции для таксистов, которые...
0: Ну, может быть, потому что это реально все таксисты были.
1: Вот, которые приобретают электрокары. Да. Возможно, для них там какие-то пошлины уменьшены. Возможно, лицензия дешевле стоит. Или, может, вообще бесплатная эта лицензия.
0: Но и заправки для таких машин на каждом шагу у них.
1: Ладно, я сейчас расскажу историю. Смотрел видео чисто из Китая. Снятое вот от первого лица, как бы там, ну, видать, какой-то GoPro на лбу, я не знаю. Выходит девушка из дома, такая вся утонченная, все.
0: А как ты это понял, если у нее камера на лбу?
1: Ну, так руки, ноги видно же, и вообще... А-а-а. Я дальше расскажу, тебе будет интересно, наверное, я тебе это видео найду, покажу. Подходит к своему драндулету, ну, по-другому не назовешь, это реально драндулет. Это, знаете, такой мопед, причем электромопед, который решили закрыть извне. То есть кабина одноместная, она туда садится, причем садится, как вот в обычную машину, там есть... сиденье, кресло. Вот, у нее руль, как от мопеда.
0: То есть на мопед она какой-то короб нацепила.
1: Да нет,
0: сверху.
1: Это такие, как бы, закрытого типа маленькие мопед. Машинки. Они у нас, кстати, в России тоже были, одно время набирали популярность, их на Алиэкспрессе покупали, там за 300 тысяч катались. У них электрический двигатель, что-то типа, не знаю, там 30 лошадиных сил в переводе на наши, на бензиновые. Вот. Но для чего они их используют? Просто, чтобы от дома добираться до работы. Угу. Причем не по дорогам общего пользования, а по велодорожкам. Угу. То есть она показывала, как она садится, у нее там везде вот эти вот плюшевые игрушки в виде Китти, вот эти Hello Kitty. Вот, и она спокойно заводит, раз-раз доехала до работы, припарковалась и говорит, очень сильно удобно. То есть ты не тратишь на топливо, деньги. Ты его подзарядил, на неделю хватает этой зарядки. Припарковаться можешь где угодно вообще.
0: Это в России?
1: Да какой Китай?
0: А, ну вот. Что лишний раз доказывает, что они там все перешли уже на этот транспорт. Ладно, если будут ответы на твои вопросы про мотоциклы, вы нам напишите.
1: Комментарий от Сергея, от фаната Чебурашки и мандаринов, апельсинов.
0: Да, знаем такого.
1: Он тоже, как бы, я так понимаю, водитель, который на дальнее расстояние ездит. Говорит, раньше тоже считал, что босиком неудобно, сейчас на дальняк только так
0: да
1: езжу.
0: Да ладно, реально?
1: Ну, ты не помнишь, как я... Тоже ты там учусь пару часов, пока у меня пятка просто уже не отваливается. Потом ты снимаешь этот кроссовок и...
0: И голой ногой?
1: Голой ногой.
0: Обалдеть, и что, удобно?
1: Ну, непривычно попервой. Ну, а других вариантов нет. У тебя реально...
0: Нет, вот когда ты привык. Мне ну, просто я понимаю, что Сергей-то на постоянке так делает, то есть там уже привык Сергей. А ты вот ездишь, например, 2-3 часа с голой ногой, там уже реально удобнее, чем потом в туфлях, в кроссовках?
1: Ну, нормально.
0: Да? Ну, вот дело в привычке, значит.
1: Ну, раз так пальцы складываешь, что у тебя, значит, нога выполняет функцию круиз-контроля. То есть ты ее просто расслабил. Надо положение выбрать, ты ее расслабил. Она сама жмет на педальку, у тебя полностью расслабленное
0: тело. Никаких усилий не прилагаешь.
1: Да, у тебя ровно там скорость выбранная, километров 90, ни больше, ни меньше, потому что мы уважаем правила дорожного движения.
0: Кстати,
1: и никогда не нарушаем.
0: Читала вчера, что АвтоВАЗ Ладу Ауру сейчас с этим климат-контролем начнет выпускать. Производство начали.
1: С климат-контролем и круизом?
0: Да, с климат... Вот как это называется?
1: С климат-круиз-контролем.
0: Да, вот. Спасибо большое.
1: Классная штука.
0: Ага.
1: Один раз удалось, ну, насладиться. То есть это механика, но с круиз-контролем. Это вообще было.
0: Транспортные темы мы продолжим. У меня есть новость, кстати, про авиацию, про ЖД есть прикольная новость. И очень много новостей, связанных с путешествиями и с туризмом. Так что все это после рекламы будет.
1: Слушатель, еще один Сергей, скидывает фотографию салона своего автомобиля. На этой фотографии педали, на этой фотографии две ноги в сланцах. И ржущий смайлик сразу.
0: Сергей, вот эту новость, получается, я в первую очередь вам говорила. очень вас просят не управлять машиной в шлепанцах, автоэксперты. Ой, ну, очень просят.
1: И чрезмерное употребление тоже вредит. Ну, это и понятно. Курить вредно, понятно.
0: Если вы в себе уверены, делаете так постоянно, как бы я вас не сомневаюсь, но тем не менее, вы же понимаете, да, что как будто бы в кроссовках это безопасней. Но попробуйте еще этим автоэкспертам в плюс 30, да, сказать... Сам надевай кроссовки и езжай.
1: Ура! Написал нам слушатель, зовут его Виктор, пишет. Своим привет, югорчанам тоже привет, солнечный привет. Да, мотоцикл можно перевести на газ, если двигатель четырехтактный.
0: Вот тебе ответ на твой, казалось бы, глупый вопрос. Оказывается, не очень и глупый.
1: На аватарке у слушателя
0: написано
1: «Мастер по ремонту газовых котлов и колонок». О-о-о. Поэтому оснований не доверять этому комментарию.
0: Конечно, человек с газовым оборудованием работает, между прочим. Спасибо большое за то, что нашли время и ответили на вопрос Тимура. Теперь не только у него, но и у меня сразу этот пробел.
1: Не зря сегодня с утра телеграмму
0: открыл. Восполнили.
1: Потому что сообщение пришло именно туда.
0: В телеге, ну и круто. Так, у нас реклама. Далее мы вернемся через буквально 6 минут.
2: Свои люди. Радио Югра. Реклама.
5: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Каждый день. Утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Радио

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Значит, информирую тех, у кого в Ханты-Мансийске нет окон.
2: У нас с тобой получается? Типа, мы вот в студии сидим, у нас ни одного окна.
1: Вот наш коллегу Алену, звукорежиссера, который тоже без окон сидит.
2: А что случилось?
1: Там ливень на улице.
2: Реально?
1: Да.
2: Получается, что все наши слушатели, которые из Ханты-Мансийска сейчас нас слышат, они
1: в курсе.
2: Либо едут за рулем и наблюдают это все, либо сидят дома и на работе тоже наблюдают, да? И такие.
1: Не, может кто-то в подвале, например, сидит, работает.
2: А, понятно. То есть ты исключительно вот для тех трех человек, которые в Ханты-Мансийске не видят, что происходит, информируешь. Молодец.
1: Ну да. Ну, как бы гражданский майдок, во-первых. Во-вторых, скорее всего, да, эта погода, она куда-то движется. Правильно? Например, в Шапшу. И, возможно, те, у кого сейчас нет еще дождя, совсем скоро с ним столкнутся.
2: Но пока мы не знаем, куда движется дождь, это, по сути, бесполезная информация.
1: Хочется отметить странность такую. Раньше дождь, он пах вкусно, сейчас он невкусно пахнет почему-то. Вот как по мне. Есть кто из Ханты-Мансийска? Вы тоже замечаете вот этот запах какой-то грязи, смешанный с рыбой и с грибами? Он такой какой-то, он странный. То есть раньше, когда дождь пошел, тебе вот эта земля, озоном воздух наполнен, да, вот эта пыль прибила. Приятный очень аромат был озоновый. Сейчас какой-то прям вообще неприятный. Я уже третий раз обращаю на это внимание.
2: Слушай, ну, может быть, у тебя проблемы после ковида, может, это только тебе так кажется. Мне надо самой сходить на улицу проверить, какой там после дождя.
1: А в Пойковском аромат. Жара, написал нам Александр. И это хорошо или плохо?
2: Да, нам сочувствует
1: вам. Надо скобочки ставить, ну типа грустную или веселую.
2: Чтобы мы понимали, как вы к этому относитесь. Потому что если вам не нравится
1: душно.
2: Жара,
1: ну, значит,
2: мы вам отправим.
1: Значит, все-таки не нравится.
2: Вот сейчас у нас, когда закончится в 7 вечера эфир.
1: Выйдем, будем дуть в сторону Пойковского.
2: Ну дуть не будем, но я шепну дождю. Давай-ка на Пойковский, пожалуйста. Потому что летом, простите, я уже перебиваю.
1: Я привык, что-то.
2: Вы не летом,
1: а... это в связи с тем, что День семьи, любви и верности.
2: Да, решила извиниться, все правильно. Ну, праздник все-таки.
1: Я понял.
2: В конце мая, когда мы были в Екатеринбурге в отпуске, а Пермь между тем изнывала от жары, ну, Екатеринбург тоже. Но мы вот туда как раз попали на несколько денечков, и там начались такие просто ливни какие-то невероятные, когда, знаете, за 10 минут проливного вот этого дождя воды было столько, что реально выше щиколотки аж поднимался уровень воды на тротуарах. Вот такая жесть была. И мы когда вот ездили по Екатеринбургу, по этим лужам, я говорила, давай, ливень, давай, пожалуйста, давай в сторону Перми. Там вот даже называла конкретную деревню, да, где у меня родители живут. Ой, говорю, очень надо, там засуха, там огород страдает, мама с папой каждый день поливают это по 100 раз. Иди давай туда, короче.
1: И
2: что вы думаете? Вот буквально часов, наверное, сколько, 10 прошло, после этого и родители говорят, у нас тут такой ливень, Марина, ты бы видела. Я говорю, наконец-то. А потом еще маме говорю, мама, это я все сделала. Говорю, это я вот из Екатеринбурга маму послала. Мама так смеялась надо мной. Вот не верит в мою магию, понимаешь?
1: А расскажи про меня, как я предугадал этот дождь. Я сижу, и вот, знаете, есть ощущение, что сейчас пойдет ливень сильнейший, страшнейший. Я Марине говорю, сейчас будет дождь, вызывай такси, валим отсюда. Ну, да. Нам надо было там в другое место.
2: Марина сказала, дурак, говорит, что
1: да,
2: ли,
1: чё,
2: посмотри,
1: солнце...
2: на небе ни облачки, ни,
1: короче,
2: облачко, ни тучки,
1: по
2: вообще
1: итогу,
2: никаких предпосылок.
1: По итогу вызывает Марина такси, машина подъезжает, мы в него прыгаем и просто, знаете, как, не то что из ведра, я такого дождя никогда не видел, просто да, ничего не видать.
2: Да.
1: Водитель такой говорит, это что такое, начал снимать это на видео. То есть он бросил руление вообще просто где-то
2: бесполезно...
1: посреди дороги, начал просто снимать все вокруг.
2: А было бесполезно, потому что это такая была просто вот вода на стекле переднем, что никакие дворники не справлялись. Вот вроде дворники на максимум, вот это ты-ты-ты-ты туда-туда, а сюда, а ничего не видно. Это бесполезно было.
1: Так,
2: значит, весь город встал.
1: Вот Александр из Пойковского пишет, да-да, машите в нашу сторону этот ветер.
2: Пожалуйста.
1: А Виктория...
2: Будем махать.
1: Виктория пишет, привет, ребята, не надо в Пойковский дождь, надо траву сначала покосить.
2: Так, вы давайте уже там определитесь, пожалуйста.
1: Договоритесь, да?
2: Давайте мы вас контактами сейчас
1: обменяем. Давайте сделаем
2: Александр,
1: так.
2: Александр, Виктория, вы созвонитесь, решите все-таки, что вам нужнее.
1: Не выдумывай. Давайте так поступим. Мы, короче, сейчас начнем махать, но договоримся, что у вас есть 3 часа, например, да, чтобы покосить траву.
2: Деловой такой.
1: И
2: Виктория,
1: потом
2: может,
1: тоже
2: планы свои. Ладно, мы, короче, даже не знаю. А, я знаю, что мы сделаем.
1: А, вот пишет, мы сегодня покосим, завтра на здоровье. Ну,
2: Ну, ну тогда, все, тогда, Александр, мы попросим дочь, чтобы в Пойковский завтрак вам пришел. Давайте всем, чтобы как было
1: надо,
2: хорошо.
1: Надо войти в положение, там траву косить надо. Сергей написал, мы тоже с супругой в отпуск ездим босиком. У нас есть коврики ковролиновые, очень крутые. Мы их стелим туда, угу. Ну, где, собственно, резиновый коврик. И кайфуем.
2: Прикольно.
1: А Надежда пишет, даже в сандалиях неудобно водить. Может педаль попасть между стопой и подошвой. Один раз из тысячи, но такое может случиться в самый неподходящий момент.
2: Да-да-да. Вот про это и говорят автоэксперты.
1: Я вообще обожаю ездить, пишет Надежда, ездить на дальние расстояния, типа там 2-3 тысячи километров за дорогу. И без обуви, с обувью, но сланцы никогда. Правда, я в них только на пляже дома или в бассейне хожу. Или просто на улице. Неудобная обувь максимально, уж за рулем точно опасно. Так, еще раз, давай тогда так. Я в них только на пляже дома или в бассейне хожу. А просто на улице. Это максимально неудобная обувь, а уж тем более за рулем. Вот так правильно.
2: Угу. Класс.
1: Ну.
2: Спасибо за ваши комментарии. Класс, это я имею в виду, как много комментариев пришло по этой теме. Казалось бы, житейская на самом деле такая история. Автоэксперты просят не надевать сланцы за рулем.
1: А мне, знаете,
2: а
1: что
2: сколько
1: было?
2: Сразу мнений, комментариев и опыта разного от наших слушателей.
1: Вот жара началась, я принес на работу шлепки. Причем красивые, не такие, знаете, китайские, да, резиновые.
2: А что, китайские тоже бывают красивые?
1: Не, а как бы, ну, типа стильные там.
2: Даже не дешевые.
1: Рибок, типа. Ну, там не рибок, конечно, там, типа румбук какой-то китайский.
2: Румбук, да.
1: Во, и я говорю, буду в них ходить.
2: Говорит не китайские, тут же говорит китайские.
1: Так меня все коллеги засмеяли. Говорят, что ты позоришься? И запретили мне в них ходить. Вот это что за дискриминация?
2: По сланцевому признаку.
1: Ну да.
2: Ну, потому что ты сверху ты одет красиво и так по-рабочему, у тебя рубашечка, белая футболочка, шортики такие офисные, строгие, а внизу пляжная обувь. Немножечко не сочеталось. И мне так здорово и приятно, когда ты говоришь «все коллеги», подразумевая меня одну.
1: Так я больше тебя никого не знаю.
2: Все коллеги меня загнобили.
1: Кроме тебя.
2: Это одна Марина клевала его в голову. Иди переоденься, иди переоденься.
1: Ну, иногда чуть-чуть прибрехиваю, ну, чуть-чуть преувеличиваю.
2: Ладно.
1: Иногда усмешняю.
2: Хорошо, шутки шутками, давайте.
1: Виктория пишет, сланцы на даче отлично, а за рулем как минимум сандалии.
2: Ну да, сандалии это фиксированная пятка, фиксированная вообще стопа, поэтому... Это безопасно. А я про туризм.
1: Ну, я бы сейчас пошутил, но прям скажут сексист.
2: Почему?
1: Самое безопасное это не сандалии, не кроссовки, а мужа посадить за руль.
2: А-а-а.
1: И как бы от себя ответственность снять.
2: Может быть, это и сексистская шутка, но мне она вполне по душе, потому что я точно знаю, что ты безопаснее меня в миллион раз водишь.
1: Не, причем...
2: Я согласна с этой шуткой.
1: Ну, это наш опыт. Иногда тоже на трассу уезжаем. Я, в принципе, не против, Марине говорю. Ну, порулись хочешь.
2: Да, конечно, я уже
1: права
2: ничего не
1: есть.
2: Помню, что там делать. Ага.
1: Права есть.
2: Права у меня закончились срок годности. Мне нельзя.
1: Марина говорит, нет, пусть мы лучше там на 2 дня позже приедем, но езжай сам, типа того, что...
2: Теперь про туризм. Он, во-первых, одной строкой, наверное, скажу, потому что другие новости уже после рекламы будем обсуждать. С 1 сентября отели в России...
1: Ё-моё, пишет Виктория, что 27 июня в меня врезались и показывает фотографию машину, которая прям бочина левая, вся искорёженная. Вот, мужик уснул на трассе, пишет. Слушайте, ну это прям...
2: Какая жесть.
1: Знаете, что хочется сказать вот в этом случае? Очень сильно повезло.
2: Хорошо, что вы, да, живы-здоровы остались, это самое главное. Потому что, ну, всякое бывает на дороге. Я каждый раз, честно, вот так вот искренне радуюсь внутри где-то, но в то же время поражаюсь тому, как наши слушатели нам вот такие личные вещи рассказывают, даже присылают фотографии. Ну, то есть это же... Ну, такая личная так, какая-то.
1: Я понял, причина.
2: Это же такое личное.
1: О чем это? Я понял, Виктория пишет. Так что мужчина за рулем — это не самое безопасное явление.
2: А, это камушек
1: лучше
2: в огород.
1: Лучше я сама в сандалиях,
2: Тимура.
1: Знаешь, чем мужчину за рулем.
2: Да.
1: Но я же говорю сейчас обвиняться в сексизме. Ну, простите.
2: Но есть и обратные примеры. Я вот на прошлой неделе рассказывала про это ДТП в эфире. Напомню одной буквально строкой, когда... По-моему, это было в Вологодской области. Не помню, какой регион, честно. Ну, это не у нас, в Югре. И там, получается, ехал автобус с детьми. И навстречку, получается, по встречке ехала легковушка, и там была женщина за рулем, и она уснула. Ну, видимо, долго ехала, по трассе не спала. Она уснула за рулем, и, собственно, на этот автобус-то прямиком и выехала. И водитель автобуса, единственное, что успел среагировать, в кювет как бы сам специально поехал, немножечко завалился как бы на бок автобус в итоге. Но дети все живы. Я не знаю, насчет там травм, может, у кого-то есть, но все живы, самое главное, остались. И самое интересное, что эта женщина тоже выжила. То есть все остались живы, но, тем не менее, вот, пожалуйста, женщина, да, тоже за рулем. Это вообще, мне кажется, от пола не зависит. Это стечение обстоятельств, какие-то моменты, которые не были учтены, или нарушения определенные. Ну, то есть, а иногда, знаете, вообще все делают по правилам. Я помню жуткое ДТП, которое произошло много лет назад, ну, больше 10 уже точно.
1: На Ямале.
2: На Ямале. Когда...
1: Я понял даже сразу, про что Марина говорит, причем там погибли люди, ну, такие, ну, как бы достаточно известные, там, бывший начальник госавтоинспекции. Короче, ехали они, причем ехали на хорошей машине, это Land Cruiser. Uh-huh. Вот, и просто ехали, никого не трогали. В какой-то момент просто отваливается колесо на полном ходу. Машину начинает таскать по полосе и по своей, по встречной. И вот в самый, знаете, неподходящий, максимально неподходящий момент, закон подлости, когда с той стороны ехал грузовик, эта машина
2: по встречке.
1: В конце концов влетела в него прям в лоб. И погибли люди. И вот на... Типа секунду позже, на секунду раньше, на там, 2 секунды, так не было бы, может быть, таких трагичных результатов.
2: Меньше жертв было бы.
1: Просто вот именно в этот момент отвалилось колесо, в этот момент машина вильнула, в итоге влево на встречку вылетела.
2: Притом дорога непопулярная, там транспорт немного.
1: Просто ехали спокойно, ну типа не 200 км в час.
2: Ну то есть здесь вот никто не был виноват. Ну, то есть все по правилам все делали, а вот возьмись и произойди такое. Ужас, короче.
1: Личный вопрос от Виктора. Пища для размышления. Крутые перемены любите, Марина?
2: Если они хорошие, то да. Ну, перемены бывают разные. Я вот очень часто желаю людям перемен, но только желанных.
1: А давай так, ответим
2: только
1: на этот
2: желанных,
1: вопрос. Хорошие, нехорошие. Бывают и нехорошие перемены, но которые потом в итоге становятся хорошими. Если они запланированы... То есть не внезапно, как это горе случится, конечно, нет.
2: Нет, почему? Не обязательно.
1: Вот, знаете, что-то запланированное, типа бросить все, уехать в Урюпинск.
2: Вот именно.
1: Вот такое мне прикалывает.
2: Я бы слово именно желанное здесь употребила.
1: Даже пусть оно идет в минус, даже там, если, допустим, ну, бывает такое, что ты осознаешь и понимаешь, что где-то, может, там в доходах потеряешь.
2: Подожди, а к чему
1: там,
2: вопрос?
1: В социальном положении. Не, просто слушатель делится то, что сделал ремонт масштабный в своей квартире.
2: Так.
1: Стены перекрасил, мебель поменял. И была такая, знаешь, палитра цветовая в розовых оттенках, а сейчас в строгих серых.
2: А, вот что для вас крутая перемена.
1: Я думаю, что человек
2: делится
1: радостью.
2: Мы за вас очень рады.
1: Радость оконченного ремонта сопоставима,
2: вы
1: наверное...
2: большой счастливчик, потому что, помнишь, у нас в прошлом году мы обсуждали эту новость? Больше половины, по крайней мере, россиян не могут закончить ремонт, когда его начинают. Его закончили.
1: Ну, типа, проще продать, как есть, короче.
2: Вы его закончили, вы большой молодец. Очень у вас красиво и уютно, кстати.
1: Да, Марина бы сказала, наверное, сейчас, если бы не лукавила, типа, раньше лучше было.
2: Подожди, я еще не видела предыдущий вариант. Я только вот вижу последний.
1: Что, розовенький с цветочками?
2: Сейчас пролистаю, дойду до розы.
1: Ладно, сейчас у нас реклама. Мы здесь оценим все комментарии, все фотографии, которые присылаете.
2: Я понимаю, что... В конце часа вернемся обязательно.
1: Что смотреть интереснее, чем на слух воспринимать наше копошение, о чем мы тут делаем, вообще непонятно.
2: Вернемся в конце часа.
1: Типа, а я сейчас жонглирую 4 мячиками. О, как прикольно. Скажи, да, классно, я умею.
2: И никто не опровергнет. Никто не докажет.
1: Жонглер еще тот.
0: Свои люди. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Расскажу новость, которую не успела 5 минут назад сообщить вам. Она важна, она касается сферы туризма. Мы все путешествуем внутри нашей страны, периодически и в командировках останавливаемся где-то в гостиницах. В общем, с 1 сентября для очень большого количества отелей, мне кажется, для большинства, потому что это касается отелей, где больше 50 номеров. У нас таких же много в стране, в принципе. Это, ну, считается большой
2: крупная отель. Крупная гостиница.
1: Да, крупная гостиница. Так вот, все российские отели, у которых номерной фонд более 50 штук, более 50 единиц,
2: будут
1: они обязаны. Нет, они должны будут обязаны внедрить мессенджер Макс для заселения туристов. Что это значит? Это не значит, что мы заселяться будем только через Макс. Это не для нас больше информация, это больше для ательеров, но мне кажется, это отразится в том числе и на нас с вами. Объясню, почему. Потому что, вот как пишет ТАСС со ссылкой на Министерство экономического развития, это именно их было решение, постановление, и сейчас все гостиницы должны его исполнить уже с 1 сентября. В общем, именно с этого дня, если вы не имеете возможность принимать, заселять через мессенджер Макс, ну, собственно, вы и не работаете. А для перехода на этот новый формат работы отелям нужно закупить оборудование, установить программное обеспечение, настроить систему передачи данных и подготовить сотрудников. Подготовить сотрудников — это ладно, это бесплатно вроде как, а вот все, что до этого я сказала, это стоит определенных денег, а чтобы отбить бизнесу эти деньги, они что сделают?
2: Ну, цену поднимут.
1: Повысит стоимость номеров, естественно. Вот мне кажется, это в первую очередь скажется на нас с вами. Ну, а саму вот эту помощь методическую, скажем так, окажет сотрудникам отелей компании ВК, которые курируют мессенджер Макс.
2: Она еще работает?
1: Кто?
2: ВК.
1: Еще как? Еще как?
2: Что там люди делают сейчас, не знаешь? Ну, объективно просто.
1: Это то же самое, что и всегда.
2: Ну, что именно?
1: Ну, Тим, контакт не изменился с тех пор, как ты там зарегистрировался условно.
2: Очень сильно изменился.
1: Ну, то, что...
2: Очень сильно изменился, просто колоссальным образом изменился.
1: Но те же самые функции остались.
2: Например?
1: Ну, все то же...
2: Я, ну, например?
1: Понимаю. Ну, 10 лет назад, 5 лет назад,
2: что,
1: и сейчас...
2: Что делать ВКонтакте сейчас?
1: Общаться с людьми.
2: Это можно в Максе делать. Вот давай так, это можно в Максе
1: вот
2: делать.
1: Вот смотри, вчера я у тебя просила номер одной нашей бывшей коллеги.
2: Да.
1: Ни ты, ни я его не нашли. Мне пришлось идти ВКонтакт, чтобы ей написать. Вот видишь... Не всегда можно.
2: А, ну ладно.
1: И более того, я зашла в ВКонтакт, а я давно туда не заходила. Я зашла в ВКонтакт, и у меня даже немножечко минут на 10 залипло в ленте новостей.
2: А давно это сколько ты не заходила?
1: Несколько дней. До этого месяц не заходила.
2: До этого месяц. А почему ты месяц не заходила в ВКонтакт?
1: Ну, не было, наверное, необходимости.
2: Потому что там делать нечего, да? Вот и мы и возвращаемся.
1: Не, у меня там много сообщений, на которые надо ответить.
2: Да, не, ну правда. Ну, чуть-чуть, вот реально, что.
1: Ладно,
2: что?
1: Мы не про это.
2: Раньше контакт, он был приколен тем, что ты подписался на какие-то паблики, и у тебя это все в новостной ленте появляется по твоим интересам. Сейчас какая-то ерунда вообще. Я на вас даже не подписан. Какие-то лезут блогеры непонятные, мне вообще не интересно, зачем мне их пихаете. Какие-то рекламные посты, какая-то такая актуалочка, на которую тоже не подписывался. И только где-то там на 10-м посту, о, я смотрю, фотография знакомой.
1: Ну да.
2: Потом опять 10 постов какой-то чепухи, которая мне не нужна.
1: Согласна, что...
2: 20-й пост снова знакомый.
1: Согласна, что люди, которых ты совершенно не знаешь, в ленте занимают почти половину пространства.
2: Вот это было прикольно, да, когда была возможность

0: паблик свой создать, мысли свои транслировать. У тебя друзья видели, что у тебя ты есть какой-нибудь там, не знаю, страничка ВКонтакте. Ну, паблик это, как он назывался раньше?
1: Группа.
0: А? Сообщество. Да?
1: Группа, сообщество, да.
0: Вот, и ты там выкладываешь какие-то свои мысли, фотки, блог свой ведешь. На тебя друзья подписываются, лайкают, комментируют тебе что-то. Ну, классно, удобно. Вот, потом появилась телега, мы туда ушли все очень быстро, в эту телегу. Но это было неудобно в плане ты, ну, вот в Телеграм я не мог случайно найти эту группу. Это надо либо, чтобы ссылкой меня кто-то пригласил, либо там как-то еще.
1: Ну, как Макс сейчас.
0: Да. А ВКонтакте была фишка, то, что я, если что-то публикую у себя в блоге, это, скорее всего, мои подписчики, которые лично на мою страницу подписаны, все увидят, да, то, что я что-то там лайкаю, публикую. Это классно.
1: Да, у них алгоритмы дурацкие, согласен.
0: Перестрой для алгоритма. Сейчас ты публикуешь, никто не смотрит твой пост. А почему не смотрят? Во-первых, потому что не заходят. Во-вторых, чтобы увидеть твой пост, это надо 180 неизвестных мне людей, да, посмотреть, да, которые, все, зачем вы мне пихаете.
1: Ты
0: пихаете?
1: Уже это сказал. Все, не ругайся дальше. Давай.
0: Как можно было так просто изничтожить то, что вот очень круто всегда работало?
1: Ну, да, убили на самом деле продукт своими алгоритмами. Но, тем не менее, ВКонтакте до сих пор очень, да не очень многие, все используют. Может, реже, чем раньше, но используют. Давайте завершим сегодняшний эфир классной новостью. Мне она очень нравится. Завидую современным школьникам и студентам в том числе, потому что мало того, что у них есть пушкинская карта, так она еще и увеличится в лимите совсем скоро, с 1 сентября. Короче, номинал пушкинской карты сейчас составляет 5000 рублей, а его, как говорят у нас в Министерстве культуры...
0: 500 будет?
1: Хотя, ну нет, ну если уж увеличивать, то покрупнее все-таки.
0: На уровень инфляции.
1: Нет, сейчас 5000, с 1 сентября будет 7000.
0: Классно,
1: мне тоже нравится.
0: А самое интересное, то, что можно будет, ну, планируют, по крайней мере, разрешить циркам.
1: Все правильно, участвовать в этой программе. То есть до этого были кинотеатры, театры, выставки, музеи, там всевозможные культурные события, но цирка не было, а сейчас добавится еще и цирк сюда, поэтому смогут школьники и студенты посещать и цирк за бесплатно, по сути. Ну и 7 тысяч, это все-таки очень внушительная сумма для того, чтобы окультуриться за месяц. Мне бы хватило вполне. Ну 2-3 события точно можно посетить, причем, а если какие-то выставки недорогие, то вообще 10 выставок можно посетить. Это здорово. Я напомню, что у нас пушкинская карта действует...
0: 10 выставок Марина хочет посетить.
1: Я не говорю, что хочу, я говорю, что можно. Если ты... А если... Ну, даже кино. Ну, кино там ограничено, да? Там, по-моему, не более 3000 можно на кино потратить. Или даже 2.
0: Я уверен, что если бы у нас во дворе,
1: да,
0: выходные бы, был концерт... Ну, не знаю, например, там, Полины Гагариной.
1: Ты бы не пришел, а я бы пришла.
0: Я бы не пошел, я бы сказал, пусть поет, я посижу дома.
1: А я бы пошла.
0: Я хочу в субботу просто сидеть дома. И, знаешь, как я в домике, я не пойду.
1: Поэтому культурное событие и пушкинская карта не для тебя. А я искренне, ну ладно, не завидую, радуюсь. Радуюсь за молодежь, что у них есть такая возможность. От 14 до 22 лет выдается эта карта с 1 сентября. Порадуйте своих школьников. Будет номинал уже 7 тысяч. Вау. Это круто. Ну и в цирк можно будет ходить.
0: Ты, так, ладно.
1: И в завершении у нас буквально минутку.
0: Да,
1: можно?
0: Уже...
1: Нет, расскажу. Расскажу. Михаил Швыдкой. Знаете такого? Это...
0: Вот и все. До свидания. До завтра. Четверг. Не забывайте пить кофе с корицей.
1: Известный телеведущий, спецпредставитель президента, бывший министр культуры. Он рассказал, что в последнее время в сфере культуры какая-то творится шизофрения с точки зрения запретов. Знаете, когда он это прокомментировал? После того, как оперетта, есть такая оперетта «Принцесса цирка», может быть, даже кто-то и посещал. Ее пришлось маркировать 18+, просто потому, что там эксперты увидели и услышали строчку «Выпьем до дна бочку белого вина». И они такие, ё-моё!
0: Угу.
1: Почему
0: а
1: нет
0: дети?
1: Маркировки 18+? Речь про вино!
0: Еще и до дна, еще и бочку.
1: Еще и до дна бочку! Срочно! И вот когда Швыдкой про это узнал, сказал, ну это, ребят, уже шизофрения в культурной сфере.
0: Да.
1: Как будто бы
0: я
1: многие...
0: Я вообще считаю, что надо винный уксус запретить, или, по крайней мере, пусть его пятерочка и магнит пишут 18+. Он же винный.
1: Да, запрет это хорошо, но как будто бы доходить до крайности,
0: знаешь,
1: не надо.
0: И винный, здесь я сейчас... винный уксус, короче, в отдел с алкоголем туда. И продавать только с 18.
1: Михаил Швыдкой, на вас надежда там. Постарайтесь донести, что до маразма, правда, не хочется опускаться. Ладно, Тимур Полонин, Марина Штейникова были с вами. И завтра в 3 часа мы вас, как всегда, будем ждать. Завтра четверг, кстати, не забывайте с утречка бахнуть кофеечку с корицей. И да прибудет с нами денежная сила. До завтра.
0: Пока.
1: С днем семьи, любви и верности вас. Будьте любимы.
2: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Югра подтвердила статус одного из главных российских центров развития беспилотной авиации. Югорские добровольцы наладили канал доставки питьевой воды в прифронтовые госпитали. Метеорологи округа прогнозируют аномальную жару. Югра вошла в топ-5 регионов России по развитию беспилотных технологий. Итоги национального рейтинга дронификации, представленные на проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Инопром-2026», закрепили за нашим округом статус одного из лидеров отрасли. Югра показала отличные результаты по 29 показателям – от объема рынка услуг до скорости регуляторных процессов. В числе главных достижений региона также победа в номинациях «Лидер рынка» и «Лидер по регуляторной готовности». Такая оценка экспертов подтверждает, что в Югре созданы лучшие условия для работы с беспилотниками. Теперь наш опыт будет тиражироваться по всей стране, а регион продолжит развиваться как главный центр компетенций в этой высокотехнологичной сфере. Гуманитарный добровольческий корпус наладил схему доставки питьевой воды на СВО и в прифронтовые госпитали. Каждый раз, отправляя груз, волонтеры старались заполнить свободное пространство бутылками. Дело в том, что в зоне спецоперации и пограничных районах дефицит питьевой воды, так необходимой раненым бойцам. Формировать помощь все так же можно через пункты сбора, но быстрее будет через маркетплейсы Wildberries и Озон. Для этого потребуется только выбрать адрес доставки в Ростове-на-Дону и переслать QR-код. Добровольцы сами заберут груз и распределят его по больницам. Вся контактная информация, полная инструкция и адреса есть в канале Гумкорпуса в МАКС. Комментирует руководитель гуманитарных проектов Гумкорпуса Зоя Кузьмина.
4: Вода нужна в короткие сроки, и если мы будем отправлять с Югры, это достаточно долго. Сейчас существует достаточно простая логистика через маркетплейсы.
3: В Югре стартует этап всероссийского конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий в систему образования 2026. Испытания пройдут с 10 июля по 17 августа под эгидой Минпросвещения в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Главная цель – снижение административной нагрузки, повышение эффективности управления и совершенствование внутренних процессов в учреждениях. К участию приглашаются государственные и муниципальные организации всех уровней, от детских садов до учебных заведений среднего профессионального и дополнительного образования. Команда может состоять до 6 человек, включая руководителей, педагогов, специалистов, родителей и обучающихся. Победителей определят в таких направлениях, как стандартизация штатного расписания, дебюрократизация, оптимизация пространств и другие. Отмечу, оператором конкурса выступает мастерская талантов «Сибириус». И последнее. Июнь в Югре стал самым жарким за последние 100 лет, а июль, по прогнозам синоптиков, не собирается сдавать позиции. Так метеорологи зафиксировали рекордные цифры. Температура по всей территории округа превысила среднемесячную норму на 3,8 градусов, а на востоке на 8,9 градусов. Причина аномалии – высокий гребень над восточной частью Югры. Он блокирует проникновение холодных циклонов с Урала. По предварительным прогнозам, в июле эта зона высокого давления сохранит устойчивую жару. Среднемесячная температура ожидается на 1,5 градуса выше нормы. Для организма человека такая жара – серьезное испытание. На особом контроле и условия труда. По закону работодатели обязаны обеспечивать безопасную среду для сотрудников, особенно тех, кто трудится на улице или в нагретых помещениях – сварщиков, пекарей, дорожных строителей и других. Роспотребнадзор призывает югорчан сообщать о случаях, когда работодатель не соблюдает нормы микроклимата. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
2: Реклама. Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

Югра. Югра. Главное окружное радио.

происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить.

0: Реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Реклама.
1: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
1: Лайк.
0: Общение.
1: Лайк.
0: Знания.
1: Лайк.
0: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Югра. Югра. Дождь смывает следы нашей любви. Радио Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
3: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

мой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра. Главная музыка.

путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну, и с каждым шагом

номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио